Ну а мы переходим к следующей песне. Что касается ее названия, собственно, эту фразу произнес маленький ребенок Роджера Тейлора. Тейлор написал эту песню как материал для своего сольного альбома, не для альбома группы Queen, в котором был одним из участников. Но остальные члены группы Queen разглядели потенциальный хит, дописали слова, какие-то инструментальные партии, получился действительно абсолютный хит на все времена. Кстати, даже хорошо известная вам и отныне, и, я думаю, мягко говоря, востребованная до сих пор певица Леди Гага взяла свой псевдоним именно из этой песни. Ее продюсер Роб Фьюзери прозвал ее именно так, потому что считал, что своей манерой петь, хоть она и дама, она все-таки подражает именно Фредди Меркьюри, никому другому. Ну, а что касается этого словосочетания, то в английском языке «гага» изображение звуков младенца, который пытается говорить, ну, как «агу» на русском языке, например. Кстати, «гага» еще употребляется в английском как «сумасшедший», «безумно влюбленный во что-нибудь», и заодно употребляется как эпитет человеку, который ведет себя как младенец или как выживший из ума пожилой человек. Вот такова история только этих нескольких букв, ставшей названием песни «Радио Гага». Когда эта песня попала в чарты, уже у каждого из членов группы Queen стало хотя бы по одной песне, которая попала в десятку хит-парадов в Великобритании. А в видео, я думаю, среди вас есть достаточное количество меломанов, которые наблюдали и за клипами, в частности, группы Queen, видели клип на песню «Радио Гага», то вот в этом видео используются кадры из легендарного немецкого научно-фантастического фильма. Он назывался «Метрополис» 27-го года, а точнее из одной попыток восстановить утерянный тот фильм, который предпринял музыкант Джордж Мордер. В фильме можно наблюдать сцену, когда группа летит на фантастическом аппарате на фоне кадров небоскребов из того самого фильма, а управляет машиной, дергая за рычаг как раз Роджер Тейлор, автор этой песни. При этом машина не слушается, Роджер держит рычаг вправо от себя, машина резко поворачивает влево, ну и в том же духе. И, кстати, в тексте песни упоминается радиопостановка романа «Война миров» в исполнении Орсона Уэллса. Это октябрь 1938 года. В общем, группа подошла серьезно исторически к клипу тоже. И постановка, кстати, это знаменитая еще и тем, тоже исторический факт, что в свое время радиопостановка вызвала панику у населения, услышавшего эту постановку. Слушатели просто приняли рассказ диктора о начале марсианского сражения за реальные выпуски новостей. Такое тоже бывает, даже если это не 1 апреля. Радио Гага, Queen.

0: Вы слушаете радио «Канрека», с вами Таня Барска. Мы разбираем очень разные песни и их историю. Что касается этой песни, она хит самый настоящий, современный. И принадлежит она молодому человеку, которого зовут Мик. Это его псевдоним. Настоящее имя этого британского певца и музыканта американско-ливанского, между прочим, происхождения Майкл Холбрук Пенниман-младший. Вот так все серьезно. Но одна из его сейчас самых знаменитых песен называется «Грейс Келли». Имя, я думаю, всем нам хорошо знакомое. Мелодия песни, что интересно, то есть тут это не плагиат, это рассказ самого автора, основана на фрагменте, вы его сейчас услышите сами в этой песне, знаменитой арии «Фигаро», оперы «Севильский цирюльник» Джоаккино Россини, «Ларго Алфакторум». Вы сами это все услышите и сравните. Песня была написана Микой после неудачных переговоров звукозаписывающей компании. Руководству компании не нравился довольно самобытный стиль юного музыканта. Они давали ему постоянно советы, как изменить и что сделать, изменить стиль, изменить какие-то музыкальные направления, чтобы походить на традиционного поп-певца в духе Крейга Дэвида. Ну, таковы были вкусы самой компании. И сатирический персонаж песни изворачивается перед медиа-воротилами. «Хотите, я буду похожим на Грейс Келли, а хотите, я попытаюсь быть Фредди». Имеются в виду американская актриса Грейс Келли и Фредди Меркьюри, с которым Мику сравнивали уже тогда. И в итоге Мика, будучи юным, эмоциональным, пришедший просто в бешенство от переговоров, и написал эту песню, послав текст по почте в компанию. Ему не перезвонили, но спустя 2 года все встало на свои места. Песня Грейс Келли, Мика.
1: I wanna talk to you.
2: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

Я привлекателен для тебя? Или тебе плохо от моей улыбки? Я неприлично веду себя? Я могу быть приятным, а могу быть противным. Думаю, я немного застенчив. Почему я тебе не нравлюсь? Почему ты отвергаешь меня, даже не дав мне шанса? I try to be like Grace Kelly. Я стараюсь походить на Грейс Келли, но она выглядит такой печальной. So I try Little Freddy. Поэтому лучше я примерю на себя имидж Фредди. Кажется, у меня кризис идентичности. А может, просто сошел с ума. Я могу быть коричневым, я могу быть фиолетовым небом. Я могу причинять боль, а могу быть очень важным. Я могу быть тем, кем ты захочешь меня видеть.

В эфире музыка Стани Барской на Канрека. Здесь и сейчас.

Еще один вечный хит, на мой взгляд, Саймон и Гарфанкель и миссис Робинсон. Эта песня наверняка, кстати, получила бы Оскар за лучшую песню к кинофильму, ибо так и было. Но Саймон и Гарфанкель не заполнили нужных бумаг. Всего-навсего в 60-е годы авторитет этой премии не был таким огромным, как сейчас. И поэтому дуэт просто не придал значения номинации. Оскар 67-го года в итоге достался фильму «Доктор Дулиттл», а через 35 лет все-таки дуэт был выдвинут на эту же самую премию с песней «Дочь и отец» уже к фильму «Дикая семейка Торнберри». Песня эта используется ко многим кинофильмам, либо сериалам. Я уже не говорю о том количестве акустических альбомов или альбомов, связанных с лучшими хитами и так далее, с саундтреками. В общем, тем может быть большое количество. И песня о миссис Робинсон действительно привела эта песня в свое время в восторг огромное количество слушателей, зрителей, поклонников этого конкретного дуэта. И изначально, надо сказать, был текст о миссис Рузвельт, не Робинсон, пока его не адаптировали к фильму. Предположительно, имелось в виду даже конкретно миссис Рузвельт, та, которую мы хорошо с вами знаем, Элеонора Рузвельт, активистка борьбы за права женщин и чернокожих. Песня была написана для фильма «Выпускник». Фильм вышел в 67-м году, став первым крупным успехом для Дастина Хоффмана. И надо сказать, что песню исполняли и Бон Джови, и Фрэнк Синатра. И, кстати, именно Синатра основательно изменил текст, вставив упоминание самого фильма «Выпускник». Вот такая история песни, которую, я думаю, многие из вас слышали и знают. Рассказывать историю следующей песни, которую как песню характеризовать будет неправильно, потому что это часть, в общем, оперы «Порги и Бесс», а именно колыбельная «Summertime» будет неверно назвать так просто это песни, хотя многие уже давно так это и расценивают, благо есть такое количество версий вокальных, инструментальных, оркестровок. В общем, как угодно можно искать, найти действительно просто есть коллекции исполнения «Summertime». Я хочу предложить вам то, что звучит, пожалуй, реже, может быть, потому что и автора, к сожалению, не автора, а исполнителя уже, к сожалению, нет. Он ушел из жизни по своему желанию довольно рано. Это, кстати, можно сказать, земляк. Он родился в городе Хайфа, переехал во Францию и стал звездой французской эстрады. Это Майк Брандт. «Summertime» у него носит два названия. И «Summertime», и то, как он начинает припев. Тогда вы поймете.

Эта история, так начинается эта песня, в переводе на русский язык, произошла в «Красавце в Париже» в 1482 году, со дня рождения Христа. Это история любви и желания. Мы, безымянные артисты, попытаемся пересказать ее вам для будущих поколений. Пришло время соборов кафедральных. Мир вошел в новое тысячелетие, человек захотел вознестись к звездам и писать свою историю на стекле или камне. Камень за камнем, день за днем, век за веком, с любовью он наблюдал, как растут башни, которые он строил своими руками. Поэты и трубадуры, мы и они пели песни о любви, которые пророчили роду человеческому лучшие времена. В русской версии название этой песни в переводе с французского языка произносится так: прошла пора соборов кафедральных. Я предлагаю вам услышать эту, на мой взгляд, потрясающе красивую версию Алессандро Сафина.

Это очень красиво. Совсем другая песня прозвучит сейчас. Она в данном случае связана непосредственно с Италией. Песню эту знаем просто мы все. Я более чем уверена, что эту песню знает и остальной мир цивилизованный, особенно тот, кто когда-то обращал свое внимание на такой конкурс, как Сан-Ремо. Не такие конкурсы, как, а именно на Сан-Ремо, потому что, наверное, и до сих пор конкурсом вокальным, конкурсом, который определяет красоту вокала, гармонии, наличие нормальных, хороших, красивых мелодий, которые все-таки пишутся не на полгода и не на два, а на дольше, более долгий срок, стоит обращать внимание до сих пор на то, чем все-таки руководствовались те, кто начинал этот конкурс, и те, кто там выступали и получали свои награды заслуженные, даже если не, это не было первым местом. Так вот, песня, о которой идет речь сейчас, не заняла тогда первое место. Это был 83-й год. Эта песня заняла 5-е место официально. Но по результатам народного голосования песня «Итальянец» выиграла конкурс и, наверное, выиграла просто расположение такого количества миллионов людей, не знающих итальянский язык во всем мире, а знающих тем более. У нее есть тоже своя история. Тото Кутуньо, автор этой песни и исполнитель, выступал в Канаде, в городе Торонто. Публика была по большей части итальянцы, иммигранты, приехавшие в Канаду за куском хлеба. Это были итальянцы, которые хранили в себе все итальянское. В них этого больше, чем в нас, говорит Кутуньо, живущих в Италии. Они помнили всегда Италию другой, не такой, какая она стала, и не такой, какая она на самом деле. В их тоске очистился образ их родины. И лица смотрели на меня, эти лица, с любовью. И вдруг я, сам того не предполагая, сказал: «Я хочу написать песню и посвятить ее вам, людям, которые живут вдали от Италии, вам, которые сохранили душу итальянскую, язык, вам, которые любят эту страну. И это будет достаточно ироничная песня о нашей родной Италии, о нашей прекрасной Италии. И если мне удастся написать такую песню, я поеду в Сан-Ремо и посвящу ее вам».

Позвольте мне спеть с гитарой в руке. Позвольте мне спеть. Я итальянец. Доброе утро, Италия. Спагетти, альденте и партизан в качестве президента с вечной автомагнитолой справа и канарейкой на окне. Доброе утро, Италия. С твоими художниками, с засилием Америки на плакатах, с песнями о любви от всего сердца, с женщинами, которые постепенно сбрасывают монашеские покровы. Доброе утро, Италия. Доброе утро, Мария, с глазами полными печали. Доброе утро, Господи. Ты же знаешь, я существую.

Доброе утро, Италия, которую не так легко напугать. С ментоловым кремом для бритья, с синими костюмами в тонкую белую полоску, с футбольными обзорами по воскресеньям. Доброе утро, Италия, с очень крепким кофе, с новыми носками в верхнем ящике комода, с флагом в прачечной и фиатом 600 с ржавым кузовом. Доброе утро, Италия. Доброе утро, Мария.

Вы слушаете Канрека, мы продолжаем наше путешествие по миру музыки. Каждый раз, я надеюсь, встречая что-то новое или частично узнавая что-то новое о хорошо знакомых песнях, таких, например, как эта.

Эта песня, которую называют «Синей песней» или «Синей-синей иней» для нас с вами, была записана группой поющие гитары, которых вы и слышите, в 70-м году, 70-й год. Представьте себе, как давно это было. Она вышла на пластинке «Миньоне», то есть на маленькой пластинке, с тремя песнями без названия. И, конечно, как и многое тогда в Советском Союзе, когда в 70-е буквально был разрешен такой вариант исполнения, как кавер-версии, но уже на русском языке, понятно. Хотя далеко не все группы исполняли все обязательно на русском. Есть группы, которые пели непосредственно на английском, на языке оригинала, ряд песен. Так вот, это была перепевка песни «One Way Ticket to the Blues». Она была впервые исполнена американским певцом и пианистом Нилом Седакой. И в его исполнении она вышла в 59-м году. Довольно много времени прошло после все-таки выхода в свет оригинала и тем, когда эта песня пришла в Советский Союз и побила все возможные рекорды. И, кстати, в отличие от заглавной песни сингла «О Кэрол» того же Нила Седака, песня не стала там, в его стране, очень популярна. И, кстати говоря, у него не входит ни в один из многочисленных сборников лучших, или того, что называют «the best of the best», величайших, лучшего из лучших песен самого Нила Седаки. Так что сама по себе в американские и британские чарты она попала только спустя годы, в 78-м году, когда группа Eruption перепела эту песню под тем же названием «One Way Ticket», и как раз, может быть, в Советском Союзе узнали именно этот вариант, хотя 70-й год все-таки ориентировался на исполнение Седаки, но вот все-таки ритм был задан последующим музыкантам, которые исполняли эту песню, именно группой Eruption. А начиналось все с Нила Седака.

И мы переходим в этом нашем путешествии к другому жанру, к такому, который называется словом «мюзикл». Эндрю Ллойд Уэббер. И один из его мюзиклов основан на одноименном романе французского писателя Гастона Леру «Музыка Ллойда Уэббера». И основная часть текстов принадлежит... Она, собственно, Чарльзу Харту, но отдельные фрагменты написал Ричард Стиглу. Это, конечно, шедевр, который живет до сих пор. Книгу, конечно, тоже читают, но практически

И все из нас так или иначе прошли через этот мюзикл, через его отдельные партии, фрагменты, и, конечно, знают самые-самые известные фрагменты этого мюзикла. «Призрак оперы», «The Phantom of the Opera». И я предлагаю услышать, может быть, только что вы еще не слышали, а именно вот как раз один из самых известных фрагментов этого мюзикла на иврите. Эти два имени исполнителей нам хорошо известны, каждый по-своему, Дуту Фишер и Рита.

0: Рита и Дуду Фишер. Что касается следующей песни, тут мы вообще видим такой, скажем так, музыкальный гибрид, потому что эта песня, конкретно эта, сложена из двух уже существующих хитов. С одной стороны, это песня «La Isla Bonita» Мадонны, с другой стороны, это песня музыкального коллектива «Gogol Bordello» «Palatute». Вместе получился очередной хит, еще какой-то танцевальный, он до сих пор очень популярен. Что касается песни «La Isla Bonita», она переводится как «Красивый остров». Песню эту написали Патрик Леонард и Брюс Гайч. Надо сказать, что Патрик Леонард — автор, в частности, таких хитов самой Мадонны, как «Cherish» и «Frozen». И название, я думаю, много говорят тем, кто слушает Мадонну, кто любит ее голос и ее репертуар. Кстати, в начале песню «La Isla Bonita» предложили Майклу Джексону, и она тогда вошла бы в его альбом «Bad». Но Джексон решил, что песня все-таки не в его стиле, отказавшись от нее, но Мадонна на этом только выиграла. В свое время она познакомилась с коллективом «Gogol Bordello», объединили музыкально, найдя плавный переход в гармонии между двумя песнями. Посмотрите, что получилось.
1: Romani Gypsy friends from Gogol Bordello.

Вот так у нас и получилось попутешествовать. Оставила я напоследок песню, которую вы тоже хорошо знаете, но уже по другому поводу. Дело в том, что стало интересным и для меня. Когда проходили концерты группы «Машина времени» в Ленинграде в 1985 году, когда вовсю бушевала антиалкогольная кампания, Андрей Макаревич, исполняя эту песню, совершенно отчетливо и для своей группы, и для публики, пел вместо «Я пью до дна за тех, кто в море», знаете уже эту песню, пел «Я ем до дна того, кто в море». Ну, так ему было интереснее жить. Так что, кстати говоря, в фильме Александра Стефановича «Душа» эту песню исполняла София Михайловна Ротару, а вот играли, аккомпанировали действительно все музыканты группы «Машина времени». Кстати, припев самой песни, Андрей Макаревич, он это рассказывал, сочинил под влиянием знаменитого хита 60-х, рок-н-ролл «Let's Twist Again, Chubby Checker». Всем хорошего дня!

ты меня не оставляй. Всюду слышу голос твой, слышу эхо над рекой. Ты меня не оставляй. Ты всегда во мне мой край. Детство старенький трамвай.

никуда не спешу. Я стихов не пишу, мне собрать бы слова воедино, что хоть себе самому объяснить почему, замыкаясь искрят провода, я не пойму ничего, и себя самого я утешу, мол, все впереди, но я не забуду тебя никогда, никогда, никогда. Я не забуду тебя никогда, никогда, никогда. Мир удивителен, но он описан давно мудрецами иных поколений. Я их немало читал и счастливей не стал, и храню свой диплом под стеклом, но назначенье иных, неподвластных уму повседневных вещей и явлений, мне не дано описать ни при помощи слов, ни числом.

Но почему иногда ни с того ни с сего так искрят провода, замыкаясь, я очевидно уже никогда-никогда не пойму. Я никуда не спешу,

летит самолет, пароход уплывет, и года потекут, как вода. Но с мудрецами вразрез, всем наукам назло, вопреки всем МЦ-квадратам, я не забуду тебя никогда, никогда, никогда. Я не забуду тебя никогда, никогда, никогда.

пустым обещаниям и сказкам не верьте. И спас не спасет от суммы до тюрьмы. Но жизни на свете чуть больше, чем смерти. И света на свете чуть больше, чем тьмы.

gagnant. Moi, un gagnant. Moi, un gagnant.

0: И огромное спасибо этому замечательному оркестру, который сегодня помог нам.
1: Спасибо.
0: Сами сыграл.

0: В Иерусалиме 7 часов. Шаббат шалом. Сегодня пятница, 15 мая 2026 года, 28-й день месяца Ияр, Кавхет Бейяр, Тавшин Пей Вав. В эфире выпуск новостей радио Кан Река, в студии Евгений Кушнер. Разрешена к публикации информация о том, что боец бригады Гулани, старший сержант Негев Даган, погиб в бою в Южном Ливане. Ему было 20 лет. Он служил в 12-м полку бригады. Да будет память героя благословенна. По району Галилейского выступа Эцба Агалиль минувшим вечером террористы Хизбаллы выпустили 6 ракет. Обошлось без пострадавших. Корреспондент КАН Руби Амершлаг передает, что часть ракет была перехвачена, другая часть упала на открытой местности. Между тем продолжает оставаться крайне тяжелым состояние раненого, находящегося в больнице в Нагории. Он получил вчера ранение в результате запуска Хизбаллой шара, начиненного взрывчаткой, по району Рошаникра. Еще один человек получил ранение средней степени тяжести. Еще двое были ранены легко. Они уже были выписаны из больницы. Президент Дональд Трамп заявил, что его терпение в отношении Ирана иссякает. «Мы не можем больше терпеть нынешнюю ситуацию», — указал Трамп в интервью каналу Fox News и добавил. «Иранцы должны пойти на заключение сделки». Кроме того, отмечается, что президент Соединенных Штатов подчеркнул, что не исключает возможности того, что обогащенный уран будет закопан, однако лично он предпочитает, чтобы он был передан непосредственно в руки Соединенных Штатов. Палата представителей американского Конгресса отклонила предложение демократов прекратить военные действия против Ирана до получения на это утверждения Конгресса. 212 законодателей поддержали предложение, и ровно такое же количество выступило против. Таким образом, большинство голосов это предложение не получило. При этом трое республиканцев поддержали его, в то время как один из демократов выступил против. В Демократической партии призвали президента обратиться к Конгрессу для утверждения военных действий против Тегерана. Демократы указывают, что только Конгресс может принимать решение об объявлении войны. В Республиканской партии и в Белом доме утверждают, что действия Трампа законны, ибо президент является верховным главнокомандующим, и в его полномочиях находится принятие решений о защите национальных интересов Соединенных Штатов, когда существует реальная угроза для американских интересов. К другим темам. Опубликован порядок песен, какие будут исполняться в финале конкурса Евровидения. Песня Мишель Нуама Битана будет исполняться третьей по счету. Корреспондент КАН Алон Прохтер передает, что всего в финале будут участвовать 25 стран. При этом 4 из них проходят в финал автоматически. Это Германия, Великобритания, Италия и Франция. Австрия участвует на правах хозяйки конкурса. Финал конкурса будет транслироваться на исходе субботы корпорацией КАН. И в заключение о погоде. Сегодня заметное понижение температуры, холоднее обычного для этого времени года. Завтра дальнейшее понижение температуры. Утром возможен кратковременный дождь на севере и в прибрежной полосе. В Иерусалиме, в Тель-Авиве и в Хайфе сегодня днем ожидается 23 градуса, в Галилее 21, в Бершеве 28 и в Эйлате сегодня днем ожидается 38 градусов. Банковский обменный курс доллара 2 шекеля 90,5 агуры. Курс евро 3 шекеля и 40 огород. Время зажигания субботних свечей. Иерусалим 18:48, Тель-Авив 19:13, Хайфа 19:01, Бершева 19:11 и Эйлат 19:07. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Кан Река в 8 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Мир ушалаем.
1: Евгений Кушнер с обзором международной прессы.
0: Еще раз шаббат шалом, уважаемые радиослушатели. За пультом в Иерусалимской студии звукооператор Илай Бен Шаббат, у микрофона Евгений Кушнер. В эфире программа «Обзор зарубежной прессы», в ходе которой мы расскажем, о чем писали за последнюю неделю, за последние несколько дней иностранные СМИ, как на английском, так и на французском языке, как это мы всегда и делаем по пятницам, по утрам. В следующую пятницу, кстати, сразу хочу сказать, в следующую пятницу программа не выйдет, потому что это будет праздник Шавуот, в празднике наша программа не выходит. Итак, ситуация в Иране, в Ливане, визит президента Дональда Трампа в Китай. Вот, собственно, самые главные темы этой недели в иностранной прессе. Но было немало и других. И темы, событий, о них мы поговорим очень подробно во второй части программы. Ну, а сейчас мы вкратце, в хронологическом порядке, коснемся событий этой недели в иностранной прессе. А потом перейдем к очень подробному их изложению по материалам зарубежных СМИ. Итак, еще в прошлую пятницу главной темой едва ли не всех мировых СМИ стал обмен ударами между армиями Ирана и Соединенных Штатов в Ормузском проливе. Взаимные обвинения в нарушении прекращения огня и заявление Дональда Трампа о том, что перемирие сохраняется. В субботу американский канал CNN продемонстрировал кадры с Парада Победы на Красной площади в Москве 9 мая. Затем такие же кадры с Путиным на первом плане, с Владимиром Путиным, показала и британская служба BBC, да, и другие издания тоже. На исходе субботы американская газета Wall Street Journal на первом плане поместила репортаж, в котором говорилось, что на территории иракского Курдистана действует израильская военная база Цагаля. Мы к этой теме еще вернемся сегодня. В воскресенье американский канал NBC, агентство AP, Associated Press, французская газета Liberation и другие СМИ написали о прибытии в испанский порт Тенерифе корабля, на борту которого был выявлен среди пассажиров коронавирус, а именно хантавирус. Это некая вот такая новая такая разновидность вируса, видимо. В понедельник американские каналы CNN, NBC, британская газета Guardian, агентство Reuters написали, что Дональд Трамп назвал «totally unacceptable», совершенно, тотально неприемлемым поступившее накануне иранское предложение об окончании войны. Вернее, ответ как раз ответ Ирана на соответствующую американскую инициативу. Во вторник британская газета «Гардиан» написала, что на фоне политического кризиса в Великобритании первый министр из кабинета Кира Стармера, лейбористского кабинета, подал в отставку, за ним последовали и некоторые другие. В среду агентство Reuters сообщило, что, как выяснилось, авиация Саудовской Аравии атаковала территорию Ирана после нанесения иранцами ударов по королевству. Но это было, собственно, во время интенсивных военных действий. В среду французская газета «Le Monde» написала, что в этом году несколько европейских стран бойкотируют конкурс Евровидения из-за участия в нем Израиля. Ну, собственно, если говорить более конкретно, то это Исландия, Ирландия, Испания и Словения и Голландия. В четверг практически все ведущие американские и мировые СМИ сделали своей главной, самой главной темой визит в Китай президента Дональда Трампа и тот пышный, помпезный прием, какой ему устроил в Пекине Си Цзиньпин. «Lavish ceremony», «роскошная церемония», написали CNN, NBC и так далее. В ночь на сегодня, на пятницу, французская газета «Фигаро» написала, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила возмущение последней массированной ракетной атакой России на Украину. И, разумеется, были пострадавшие и очень серьезные разрушения в Украине. И, наконец, сегодня в пятницу французская газета «Le Monde» написала о том, что Израиль подал иск в суд на газету «Нью-Йорк Таймс» в связи с тем, что накануне, несколько дней тому назад, «Нью-Йорк Таймс» опубликовала статью Николаса Кристофа, в которой говорилось о якобы имевших место сексуальных преступлениях сексуализированных, как сейчас говорят, сексуального характера, со стороны якобы солдат Цагаля по отношению к палестинским заключенным, к палестинским так называемым узникам. В то время как именно в тот день, когда была напечатана вот эта статья в «Нью-Йорк Таймс» Николаса Кристофа, именно в тот день появился серьезный, детальный, очень подробный отчет о сексуальных преступлениях, какие совершали хамасовские террористы в отношении израильских и в отношении израильтян, в том числе и не только 7 октября, не только 7 октября, но и позже по отношению к израильским заложникам, к израильским пленным. Ну а теперь обо всем по порядку. Безусловно, одной из важнейших, главенствующих тем в мировой и особенно в американской прессе стал визит Дональда Трампа в Пекин, где он провел переговоры, да, собственно, и до сих пор их проводит, с китайским лидером Си Цзиньпином. Об этом, ну, просто наперебой пишут сайты практически всех мировых и, в первую очередь, американских газет, телеканалов, включая такие газеты, как Washington Post, New York Times, Wall Street Journal и так далее. И вот на сайте американского канала CNN появился подробнейший репортаж корреспондентах CNN Симоны Маккарти, Бетти Клейн и Кристен Холмс. И в нем журналистки CNN анализируют саму ситуацию в мире на фоне переговоров двоих ведущих мировых лидеров. В мире в целом и на иранском направлении в частности, указывают обозревательницы и эксперты канала CNN. Они обращают внимание читателей на тот факт, что Иран – это крупнейший поставщик нефти в Китай. И не вызывает ни малейших сомнений то, что война поставила под угрозу, ну, скажем так, доходы Поднебесной. А для Си Цзиньпина, да и для всего руководства КНР, они – доходы. Это чрезвычайно важно. Собственно, им придают в Пекине первостепенное значение. Вот почему, подчеркивает Симона Маккарти, Бетси Клейн и Кристен Холмс, вот почему, ну, во всяком случае, так представляется, вопрос о скорейшем окончании войны в Персидском заливе и в Ормузском проливе, вне всякого сомнения, стоит на повестке дня переговоров Трампа и Си. Более того, урегулирование на иранском направлении, как известно, увязывается, по крайней мере, самим Тегераном и урегулированием на ливанском направлении. Кстати, если визит Трампа в Пекин начался в среду вечером, то встреча, очередная встреча представителей Израиля и Ливана в Вашингтоне началась вчера, в четверг, в середине дня по ближневосточному времени. Между прочим. И авторы материала на сайте CNN, и авторы огромного, просто огромного числа и других материалов, статей, репортажей в зарубежной прессе писали на протяжении всей уходящей недели о боевых действиях в Южном Ливане между Цагалем и Хизбаллой. Впрочем, не только в Южном Ливане, но и, к примеру, к северу от реки Литани. Что же касается переговоров Си с Трампом, то, как пишут корреспондентки CNN, одна из главных составляющих контактов – это, конечно же, вопросы экономики, таможенные правила, торговля и так далее. Стороны, подчеркивают американские журналистки, try to reframe the trade relationship, пытаются, так сказать, переформатировать торговые отношения друг с другом. Впрочем, такой болезненный вопрос, как Тайвань, тоже на повестке дня. На первом плане, в самом начале статьи, фотография Дональда Трампа и Си Цзиньпина на фоне выстроившихся в длинные шеренги китайских военнослужащих, одетых в парадную форму, а затем появились и фотографии на фоне многочисленных, на фоне толпы китайских детей, которые машут с воздушными шарами, с флагами, приветствуя высокого гостя. А вчера, в четверг, не только CNN, но и едва ли не все основные мировые СМИ, да и сегодня они об этом пишут, написали, что и Трамп, и Си назвали переговоры друг с другом необычайно успешными. Однако, при этом, некоторые издания, например, канал NBC, да и другие тоже, вынесли в первые заголовки то, что Си warned Trump over Taiwan, предупредил Трампа, чтобы тот, ну, скажем так, не вмешивался во все то, что происходит вокруг острова Тайвань. И по мнению обозревателей, несмотря на всю значимость, помпезность их встреч, вот это предупреждение Си прозвучало довольно зловеще. Хотя подавляющие издания во всем мире отмечают сегодня, что вот эта встреча, как ее называют, двух гигантов в Пекине, была действительно исторической и чрезвычайно важной для будущего всего человечества. Трамп назвал Си великим лидером. Тот, в свою очередь, отметил, что Вашингтон и Пекин – это не противники, а партнеры. И от их сотрудничества плодотворного сотрудничества выиграют абсолютно все. Вся планета. Кстати, переговоры в Китае Си Цзиньпина и Трампа продолжаются и сегодня. Подавляющее большинство ведущих мировых СМИ сделали своей главной темой, или, по крайней мере, одной из главных тем, резкое обострение ситуации еще в минувшую пятницу в Ормузском проливе. По следам обмена ударами, ракетными ударами между армиями Ирана и Соединенных Штатов. Об этом самым подробным образом писали и такие американские издания, как газета «Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон Пост», «Уолл Стрит Джорнал» и французское агентство «Франс Пресс», телеканал «Франс 24», «Франция 24», британские газеты «Индепендент», «Гардиан», «Файненшал Таймс». И вот британское же информационное агентство «Рейтер», оно же «Ройтерс», на самом первом месте опубликовало огромный материал своего ближневосточного корреспондента Хатема Майера. И в нем самым подробным образом описывается произошедшее. И, собственно, главное, о чем пишет британский корреспондент, это то, что в те часы или даже в те минуты мир словно бы вновь замер в ожидании новой эскалации, нового всплеска, резкого всплеска эскалации насилия, который мог «shaking hopes for the diplomatic solution to the crisis», который мог перевернуть, опрокинуть все надежды на дипломатическое решение, разрешение кризиса. Тем более, пишет Хатем Майер, тем более, что стороны, в смысле как Иран, так и Соединенные Штаты, выступили с резкими взаимными обвинениями в нарушении режима прекращения огня. Центральное командование армии Соединенных Штатов заявило, что иранцы атаковали американские корабли. В свою очередь, чиновники режима Аятолл указали, что американцы сами нарушили соглашение, пусть и не писанное пока соглашение, подвергнув ударам цели в Исламской Республике. В общем, ситуация или, если назвать вещи своими именами, война, возобновление полномасштабной войны уже висело на волоске. Но, констатирует журналист агентства Рейтер, равно как и журналисты многих других ведущих мировых изданий, президент Дональд Трамп объявил, что это было, как он выразился, легкое дружеское похлопывание по плечу. А режим прекращения огня сохраняется. Перемирие сохраняется. И переговоры, ну или, по крайней мере, некие дипломатические контакты между сторонами будут продолжены. А это, как считают аналитики и обозреватели зарубежных изданий, включая агентство Рейтер, на данную минуту можно считать наиболее важным, наиболее существенным. А в ночь на субботу мировые СМИ сообщили об ударе американских сил по двум иранским кораблям, которые пытались прорвать блокаду Ормузского пролива. В ночь на воскресенье, с воскресенья на понедельник, французская газета «Фигаро», одной из первых, сообщила, что Иран передал пакистанским посредникам свой ответ на американское предложение по окончанию войны. А в понедельник, как мы уже говорили в начале, многие мировые СМИ написали, что Дональд Трамп назвал иранское предложение абсолютно неприемлемым. На интернет-сайте американского канала NBC был напечатан весьма интересный материал обозревателя этого канала Дэна Делюса. В нем рассказывалось, что вопреки надеждам президента Дональда Трампа и его окружения, Иран, как выяснилось, или, по крайней мере, как представляется на данный момент, adapted to the blockade, адаптировался, неким образом подстроился к той морской блокаде, какую ввели против него Соединенные Штаты. Корреспондент и аналитик канала NBC указывает, что расчет администрации Белого дома делался на то, что под гнетом морской блокады экономика Исламской Республики и особенно ее нефтяная отрасль просто рухнут, посыпятся. И это вынудит Тегеран пойти на серьезные уступки и компромиссы. И во всем том, что связано с ее ядерной программой, и во всем том, что касается программы баллистических ракет и поддержки режимом Аятолл и его сателлитов, его прокси на Ближнем Востоке. Таких, например, как шиитская ливанская Хизбалла, йеменские повстанцы хуситы, шиитские милиции в Ираке. Однако действительность, пишет Дэн Делюс, оказалась другой. Даже совсем другой. Как бы это ни вступало в противоречие с ожиданиями в Вашингтоне. Нет, безусловно, подчеркивает автор статьи на сайте американского телеканала, безусловно, серьезный урон и экономике Ирана, и его ядерным и ракетным арсеналам причинен был. И притом, надо полагать, весьма ощутимый. Но вот ожидания, что все развалится, посыпется под напором морской блокады, под напором экономического давления или даже удушения Исламской Республики, оказались все же по большей части неоправданными, считает Дэн Делюс. Как не оправдали себя и надежды на то, что народ Ирана поднимет восстание против режима аятолл? Да, недовольных в Иране политикой Тегерана, по-видимому, немало. Возможно, их даже очень много. Но это еще не значит, что все они готовы вот так выйти на улицы и выступить против властей. Особенно, учитывая тот факт, отмечает американский журналист, что иранская оппозиция довольно разрознена. У нее нет единого лидера, нет единого руководства. Кстати, сомнения по поводу возможности Резы Пехлеви, проживающего уже не одно десятилетие в Соединенных Штатах, возглавить иранскую оппозицию, высказывал недавно не только президент Трамп, но и многие другие политики, напоминает Дэн Делюс, а также некоторые журналисты целого ряда зарубежных изданий, зарубежных СМИ. На фотоиллюстрации на сайте NBC нефтеналивной танкер в Персидском заливе. О том, что в Иране сохранилось немало ракет самых разных модификаций, в среду написала газета «Нью-Йорк Таймс», да и некоторые другие источники. Вот, кстати, как раз интернет-сайт газеты «Нью-Йорк Таймс» в рубрике «Middle East» – «Ближний Восток» опубликовал статью своих корреспондентов Николаса Кулиша, Нейла Макгрегора и Джулиан Барнса, в которой говорится, что Россия оказывает весьма существенную помощь Ирану в деле восстановления его военных арсеналов. Это в целом. А в частности, в деле производства беспилотников. Журналисты «Нью-Йорк Таймс» подчеркивают, что Москва это делает, чтобы «to bolster Tehran's ability to withstand the United States assault», чтобы помочь Тегерану противостоять американским атакам. Интересно тут то, что, как отмечают Николас Кулиш, Нейл Макгрегор и Джулиан Барнс, российские поставки необходимых компонентов, да и, собственно, оружия для режима аятолл идут по Каспийскому морю. И это происходит, подчеркивают американские журналисты, не просто так. Это делается потому, пишут они, что происходящее на Каспии может проконтролировать, во всяком случае, более или менее успешно, эффективно проконтролировать, может только та страна, которая имеет непосредственный выход к Каспию. Как известно, у Америки такого выхода нет. Она за тысячи и тысячи километров от Каспийского моря. А потому просто не в состоянии следить за этим. Корреспонденты, аналитики и обозреватели газеты «Нью-Йорк Таймс» приходят к выводу, что таким образом морская блокада Ирана, введенная Соединенными Штатами, в том числе Ормузского пролива, по всей видимости, не так уж и действенна. На фотоиллюстрации побережье Каспийского моря. А в ночь со среды на четверг британская газета «Гардиан» написала, что стало известно о визите Бениамина Нетаньяху в Объединенные Арабские Эмираты. Во время их, не только, кстати, Нетаньяху, но и начальников израильской разведки. И это происходило во время военных действий в Иране. В самом начале статьи, в которой рассказывается о тесной, очень тесной координации действий между Израилем и Эмиратами в сфере безопасности, крупным планом портрет Бениамина Нетаньяху. Некоторое время назад на сайте французского агентства «Франс-Пресс» в рубрике «Моян-Орьен», «Ближний Восток», точнее, «Средний Восток», поместила весьма интересный редакционный материал такого аналитического характера. И он посвящен судьбе курдов в нашем регионе. Репортаж называется так: «Le rêve brisé du peuple kurde» – «Мечта курдского народа разбита» со знаком вопроса. Авторы материала на сайте французского агентства «Франс-Пресс» пишут, что после заключения в конце января в Сирии перемирия между курдами и режимом Ахмада Ашшары в Дамаске у многих обозревателей, аналитиков, специалистов по Ближнему Востоку сложилось некое двойственное впечатление. С одной стороны, перемирие – это всегда хорошо. Мир – это всегда лучше, чем война, подчеркивают эксперты и комментаторы агентства «Франс-Пресс». Но, с другой стороны, никто не скажет с точностью, сколько это перемирие продержится. Более того, не следует забывать, кто такой Ашара, не так уж и давно сменивший куфию на европейский костюм. Во всяком случае, курды, указывают французские журналисты, «ils gardent en tête son passé djihadiste», прекрасно помнят про его джихадистское прошлое. Впрочем, помимо Сирии, напоминают читателям сайта агентства «Франс-Пресс», авторы статьи, помимо Сирии, немало курдов живут и в Иране, и в Ираке, а главное – главное в Турции. И вот тут нельзя не сказать, добавляют корреспонденты «Франс-Пресс», нельзя не сказать, что для Анкары создание независимого государства Курдистан – это просто какой-то страшный сон. Президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган, по крайней мере до тех пор, пока он у власти, пойдет на все, лишь бы не допустить такой сценарий развития событий. А ведь именно к этому, именно к созданию государства Курдистан – где-то как раз на границе, вернее, на границах между Ираном, Ираком, Турцией, Сирией. В общем, как раз в этом регионе курды и мечтают создать свое государство, указывают журналисты и обозреватели французского информационного агентства. Что же касается Ирака, то, как мы уже говорили в самом начале, на этой неделе американская газета Wall Street Journal сообщила, что на территории вот как раз иракского Курдистана в пустыне действует секретная военная база Израиля. Более того, согласно данным газеты, именно оттуда, с нее, осуществлялись немало боевых вылетов ВВС Цахаля в Иран. Но и это еще не все. Wall Street Journal написала, что регулярные армии Ирака стало известно об этой израильской базе в пустыне Курдистана. И подразделения регулярной армии Багдада даже предприняли, ну, такую попытку приблизиться к ней, но были отброшены, пишет газета Wall Street Journal. А сейчас, уважаемые радиослушатели, сделаем небольшую паузу, передохнем и послушаем музыку. Вот на этой неделе, вчера, да и, собственно, сегодня в Израиле, да и весь еврейский народ отмечает День Иерусалима. И как раз в честь Дня Иерусалима сейчас и прозвучит песня «Сисуэт Иерушалаем».

А теперь, уважаемые радиослушатели, переходим к другим самым-самым разным темам в мировых СМИ. Нешуточные политические страсти, нешуточное политическое противостояние между противоборствующими движениями, лагерями наблюдается не только в Израиле, не только в Соединенных Штатах, во Франции, но и в Великобритании. Причем оно, это противостояние, набирает все большую и большую силу. Некоторое время назад на интернет-сайте британской газеты «Guardian» появился материал, который был озаглавлен так: «Thousand March Against the Right in London in Biggest Ever Multicultural Protest». Тысячи людей вышли на марш в Лондоне в знак протеста против действий ультраправых сил в Великобритании. Это была крупнейшая демонстрация за все последнее время. Авторы репортажа напоминают читателям, что уже несколько месяцев тому назад, пожалуй, даже больше года тому назад, в Лондоне прошла крупнейшая манифестация правых или, возможно, даже ультраправых сил. И она, ее главными или главными лозунгами были борьба с незаконной эмиграцией в Великобританию. Борьба с так называемым мультикультурализмом. Против набирающего все больший вес, все большую значимость мусульманского присутствия в Объединенном Королевстве и так далее. В поддержку Израиля, в поддержку Дональда Трампа. И вот теперь демонстрация с прямо противоположными лозунгами. Причем массовая, огромнейшая демонстрация, подчеркивают журналисты газеты «Guardian». Да, в Великобритании свобода слова. Да, в Великобритании как правые, так и левые, как ультраправые, так и ультралевые имеют возможность не просто высказывать свое мнение, не только выражать его публично, но и отстаивать свою позицию на уличных шествиях и митингах. И это особенность не только Англии, но и всех свободных стран, подчеркивают авторы публикации на страницах газеты «Guardian». Однако, несмотря на все это, есть определенные моменты, которые не могут не вызывать, скажем так, некоторого беспокойства. Дело в том, считают журналисты «Guardian», дело в том, что поляризация внутри самого английского и шире британского общества может достичь такой степени, что контролировать этот процесс будет уже очень трудно, если вообще возможно. Ведь нечто подобное, полагают корреспонденты английской газеты, нечто подобное наблюдается уже вовсю в Соединенных Штатах, где градус взаимной ненависти между противоборствующими, противостоящими друг другу лагерями достиг каких-то просто невиданных, небывалых размеров. Эта ненависть уже перехлёстывает через край. Не скатывается ли к тому и британское общество, задаются вопросом авторы статьи. В самом начале фотоснимок, сделанный на массовой демонстрации в центре Лондона. И как мы уже говорили в начале, об этом пишут практически все британские СМИ, в Лондоне политический кризис. Из кабинета Кира Стармера начали уходить один за другим министры. Они призывали Кира Стармера подать в отставку, а он отказывался и, собственно, до сих пор отказывается это сделать. И еще из газеты «Guardian» на исходе субботы она поместила на первой же полосе материал о приведении в присяге уже в другой европейской стране, в Венгрии, нового главы правительства Петра Мадьяра, победившего на выборах Виктора Орбана. Весьма любопытный материал, именно такой редакционный материал, появился не так давно на интернет-сайте американской газеты, уже упоминавшейся нами сегодня неоднократно, газеты «Нью-Йорк Таймс». Его авторы рассказывают читателям, что под давлением администрации президента Трампа руководство Кубы, по всей видимости, будет вынуждено пойти на определенные изменения во всей экономической системе страны. А проще говоря, на некоторую либерализацию кубинской экономики. Гавана, пишут корреспонденты и обозреватели газеты «Нью-Йорк Таймс», Гавана явно не хочет вступать, так сказать, в клинч с администрацией Дональда Трампа, прекрасно помня про Иран, про Венесуэлу. А говоря более конкретно про то, что именно произошло с лидерами этих стран, аятолой Али Хаменеи и с президентом Николасом Мадуро. Один, напоминают журналисты «Нью-Йорк Таймс», был ликвидирован, а второй взят под стражу. Причем не где-нибудь, а в своей же собственной резиденции, в столице собственной же страны, Венесуэлы, Каракасе. Кстати, этот последний
венесуэльский пример, полагают аналитики и эксперты газеты «Нью-Йорк Таймс», кубинцам куда ближе, чем пример далекого Ирана. Но как бы там ни было, а президент Кубы Мигель Диас-Канел заявил недавно, что частный сектор, private sector need more autonomy, частный сектор должен получить больше автономии, приводят на английском его высказывания обозреватели и комментаторы газеты «Нью-Йорк Таймс». Они, между прочим, пишут и что не ослабевает, что называется, нефтяная блокада Кубы, предпринятая республиканской администрацией Соединенных Штатов. В общем, экономическое положение на острове весьма тяжелое. И все понимают, необходимы экономические реформы. Причем глубинные, кардинальные реформы, а не косметические. Но социалистический уклад вряд ли позволит, вряд ли допустит реализацию подлинных реформ, полагают авторы статьи в «Нью-Йорк Таймс». Ведь тогда может возникнуть и опасность, и угроза реформ политических. А на это, к этому руководство Кубы явно не готово. На фотоснимке высокопоставленные кубинские военные. Вероятно, снимок сделан либо в самой Гаване, либо где-то неподалеку от кубинской столицы, где проходят совещания высшего командного состава. Не так давно на интернет-сайте французской газеты «Le Monde» появился интересный репортаж.

пишет, что в последнее время Китай почти на 50% увеличил число своих инвестиций в марокканскую экономику. Кстати, что немаловажно, и в такую сферу, как создание своих собственных автомобилей, в том числе и работающих на электроэнергии. И вот как раз на фотоснимке перед нами предприятие в Марокко по производству батарей. Пока только батарей для электрических автомобилей. Оно, это предприятие, указывает журналистка французской газеты, было создано совместно с Китаем. А вообще, в экономическом развитии, в стремлении к расширению своих торговых, экономических и финансовых связей с другими странами, Марокко, подчеркивает обозревательница газеты «Le Monde», явно опережает другие страны Северной Африки, такие как Алжир и Египет. Кстати, с первым, то есть с Алжиром, Марокко уже давно не в ладах. По самым разным причинам, в том числе из-за территориального конфликта вокруг принадлежности, вопроса о принадлежности Западной Сахары. Франция поддержала в этом вопросе Марокко, чем очень скрепила с королевством свои связи. Зато, с другой стороны, немало рассердила Алжир. Китай же ведет себя по-другому. Просто принципиально по-другому, констатирует автор статьи в газете «Le Monde». Пекин вообще не лезет ни в какую политику и таким образом не портит отношения ни с кем. Китайцы попросту не высказываются по этому поводу. В данном конкретном случае по поводу Западной Сахары. И тем самым сохраняют вполне приемлемые отношения и с Алжиром, и с Марокко. Со второй страной, то есть с Марокко, Поднебесной сотрудничать все же выгоднее, ибо у королевства крепкие связи с Европой, с той же Францией. Вот китайцы и расширяют свои инвестиции в марокканскую экономику, видимо, рассчитывая в дальнейшем подобраться поближе и к Франции. Сперва китайские инвестиции в автомобильные проекты в Марокко, в том числе и в производство электродвигателей, составляли примерно 1,2 млрд евро. Теперь же они достигли почти 6 миллиардов, указывает журналистка французской газеты «Le Monde». К другим темам. Не так давно выходящая в Бельгии на французском языке газета «Le Soir» рассказала на своем сайте об очень странном, более чем странном случае, который произошел в Брюсселе. На первый взгляд, пишут корреспонденты газеты «Le Soir», на первый взгляд ничего вроде бы такого уж необычного не произошло. Но случился пожар, самый обыкновенный пожар, неподалеку от станции «Ухта» на бульваре Ватерлоо. Загорелся 4-этажный дом. Никто, к счастью, не погиб. Хотя пострадавшие были. Несколько человек надышались дымом. И «les pompiers», пожарные по-французски, извлекли их из горящих квартир, после чего они, пострадавшие, были доставлены с легкими ожогами в больницы. Состояние всех пострадавших, в общем-то, вполне сносное. Так что, на первый взгляд, все в порядке. Почему же этот случай, самый рядовой, казалось бы, пожар, вызвал в Бельгии такой переполох? Ну, или, если не переполох, то такой живой, быть может, не очень здоровый интерес. А по очень простой причине, поясняют журналисты франкоязычной газеты. Оказалось, что как ни пытались полицейские, сотрудники пожарных расчетов определить, что же именно послужило причиной возгорания, они так и не смогли ничего выяснить. L'origine de l'incendie reste inconnue. Причина происхождения пожара так и осталась тайной. Ну и, конечно, тут же поползли самые разные слухи. Особенно на фоне того, что и жильцы этого дома в Брюсселе тоже не смогли оказать помощь в прояснении ситуации. Заговорили, например, об умышленном поджоге или еще о чем-то. В общем, рано или поздно, полагают авторы статьи на сайте газеты «Le Soir», тайное наверняка станет явным, всплывет наружу, и причина будет объявлена всему Брюсселю, а может даже и всей Бельгии. А сейчас, уважаемые радиослушатели, как мы это часто делаем в конце программы, отвлечемся от актуальных событий и коснемся совершенно другой и довольно, надо сказать, приятной темы. Некоторое время назад на интернет-сайте американского телеканала CNN появился репортаж, в котором почти нет слов. Почти один только видеоряд.
Одно из немногих словосочетаний, которые все же фигурируют в начале репортажа, это

Unspoiled Nature, что можно перевести с английского как «нетронутая природа». И действительно, в этом материале на сайте CNN перед нами предстают ну просто какие-то немыслимые по своей красоте кадры, фото- и видеокадры, заснятые в самых разных уголках земного шара. Тут вам экзотические горные реки, сами горы, джунгли, пальмы, лиственные хвойные леса, экзотические животные, огромные стаи диких птиц, перелетающих из одного района планеты в другой. В общем, удивительный, яркий, запоминающийся репортаж фотографов, фото и видео корреспондентов американского канала CNN. И глядя на эти кадры, на эту величественную, восхитительную природу, начинаешь понимать, как-то осознавать, что, наверное, очень даже неплохо, что человечеству пока что еще не удалось добраться до всех уголков Земли, что остались еще на планете места, не затронутые цивилизацией. Вот к такому выводу приходят в конце репортажа корреспонденты американского телеканала CNN. Ну, в смысле, речь идет о сайте канала CNN. И напоследок, уже совсем напоследок, вновь, уважаемые радиослушатели, в нескольких словах, буквально в нескольких словах, главным темам уходящей недели в иностранной прессе. А они, эти главные темы, о чем мы весьма-весьма подробно говорили в первой части программы, это ситуация вокруг Ирана, ситуация вокруг Ливана, происходящая в Армузском проливе, в Персидском заливе в целом, визит президента Дональда Трампа в Китай, переговоры в Вашингтоне между делегациями Израиля и Ливана. И вот думаю, что к этим темам мы, ну, просто неизбежно вернемся в наших будущих обзорах зарубежных СМИ. И на этом, уважаемые радиослушатели, наша передача подходит к концу. За пультом в Иерусалимской студии был звукооператор Илай Бен Шабат, а подготовил и провел для вас обзор зарубежной прессы Евгений Кушнер. Еще раз напоминаю, в следующую пятницу, праздник Шавуот, программа в эфир не выходит, так что с Божьей помощью встретимся через 2 недели. Большое вам спасибо за внимание. Всего вам самого-самого доброго, здоровья, удачи, всяческих успехов, мира и шаббат шалом.

0: В Иерусалиме 8 часов. Шаббат шалом. В эфире выпуск новостей. Радио Канрека. В студии Евгений Кушнер. Только что поступили сообщения о перехвате в воздушном пространстве над Кармиэлем ракеты, запущенной террористами Хизбаллы. О пострадавших либо причиненном ущербе сведений не поступало. Между тем, корреспондент Кан Руби Амершлаг передает, что в связи со вчерашним запуском боевиками Хизбаллы воздушного шара, начиненного взрывчаткой по району Рошаникра, данный район был объявлен закрытой военной зоной. В результате взрыва там вчера 4 человека получили ранения. Один до сих пор находится в критическом состоянии. Врачи борются за его жизнь в больнице в Нагории. Еще один получил ранение средней степени тяжести. Еще двое были ранены легко. Как мы уже передавали ранее, была разрешена к публикации информация о том, что боец бригады Голани, старший сержант Негив Даган, погиб в бою в Южном Ливане. Ему было 20 лет. Он служил в 12-м полку бригады. Да будет память героя благословенна. Цахль сообщил о проведении сегодня в первой половине дня военных учений под кодовым названием «Сера» и «Пламень». Они проходят в районе восточной границы Израиля. В рамках этих учений будет осуществляться интенсивное передвижение военной техники вдоль границы с Иорданией, неподалеку от отелей, расположенных на побережье Мертвого моря. Палата представителей американского Конгресса отклонила предложение демократов прекратить военные действия против Ирана до получения на это утверждения Конгресса. 212 законодателей поддержали предложение, и ровно такое же количество выступило против. Таким образом, большинство голосов это предложение не получило. При этом трое республиканцев поддержали его, в то время как один из демократов выступил против. В Демократической партии призвали президента обратиться к Конгрессу для утверждения военных действий против Тегерана. Демократы указывают, что только Конгресс может принимать решение об объявлении войны. В Республиканской партии и в Белом доме утверждают, что действия Дональда Трампа законны, ибо президент является верховным главнокомандующим, и в его полномочиях находится принятие решений о защите национальных интересов Соединенных Штатов, когда существует реальная угроза для американских интересов. К другим темам. Опубликован порядок песен, какие будут исполняться в финале конкурса Евровидения. Песня Мишель Ноама Битана будет исполняться третьей по счету. Корреспондент Кан Алон Прохтер передает, что всего в финале будут участвовать 25 стран. При этом 4 из них проходят в финал автоматически. Это Германия, Великобритания, Италия и Франция. Австрия участвует на правах хозяйки конкурса. Финал конкурса будет транслироваться на исходе субботы корпорацией Кан. И в заключение о погоде. Сегодня заметное понижение температуры, холоднее обычного для этого времени года. Завтра дальнейшее понижение температуры. Утром возможен кратковременный дождь на севере и в прибрежной полосе. В воскресенье резкое повышение температуры. В течение дня усилится ветер. Возможна запыленность воздуха, главным образом в центральных и южных районах. В Иерусалиме, в Тель-Авиве и в Хайфе сегодня днем ожидается 23 градуса. В Галилее 21. В Бершеве 28 и в Эйлате сегодня днем ожидается 38 градусов. Банковский обменный курс доллара 2 шекеля 90,5 агуры. Курс евро 3 шекеля и 40 агурот. Время зажигания субботних свечей. Иерусалим 18.48, Тель-Авив 19.13, Хайфа 19.01, Бершева 19.11 и Эйлат 19 часов 7 минут. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 9 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Мирушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Программа «Своими словами» с Габи Вольфсоном.

0: 8:05 в Израиле. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, и Шаббат шалом. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире программа «Своими словами». Сегодня пятница, и, как обычно, мы подводим итоги недели. Однако начинаем мы программу с печального известия, которое было опубликовано сегодня утром. Пресс-служба ЦАЛа разрешила к публикации информацию о том, что в ходе боевых действий на юге Ливана погиб старший сержант Негев Даган, 20 лет, из Мушава Декель, боец 12-го батальона бригады Голани. Согласно опубликованной информации, военнослужащий погиб в результате запуска минометного снаряда, выпущенного террористами Хизбаллы в сторону солдат ЦАЛа. С начала военных действий 7 октября 2023 года в Газе, Ливане, других районах погибли 944 военнослужащих армии обороны Израиля. Вечная им память. Своими словами, мы, разумеется, будем говорить о событиях уходящей недели, в том числе в Ливане, о войне, которая там продолжается, несмотря на режим прекращения огня, срок действия которого, кстати, истек накануне. Одновременно с переговорами между правительствами двух стран продолжаются и военные действия. Поговорим мы о визите президента США Дональда Трампа в Китай. Поговорим о политике. На этой неделе выборы стали близки, как никогда. О делах судебных поговорим. На этой неделе мы имели возможность наблюдать, на самом деле, совершенно потрясающие картины в Верховном суде, когда в ходе рассмотрения апелляции против назначения генерал-майора Романа Гофмана на должность главы Моссада, судья Алекс Штайн вновь и вновь требовал от сторон, особенно это касалось истцов, придерживаться юридической канвы, не сбиваясь на публицистику и декларации. Так и хотелось спросить, а что, так можно? Как я сказал, поговорим мы и о политике. Выборы все ближе, предвыборная кампания все жарче. Разумеется, не забудем про День Иерусалима, который отмечался накануне. И поговорим и о Евровидении, конкурсе Евровидения завтра вечером. Ноам Битан в финале. И вот мы сейчас слышали в выпуске новостей, он будет третьим по счету выступающим на сцене в Вене. Обо всем этом мы будем говорить в ближайшие два часа в нашем сегодняшнем эфире. Как обычно, уважаемые радиослушатели, мы приглашаем вас принять в нем участие. Заходите на нашу страницу, на страницу Канрека в социальной сети Facebook. Вопрос, который мы вам задаем сегодня, это вопрос, который всегда звучит в эфире в пятницу. Мы спрашиваем вас, или как правило звучит в эфире в пятницу, мы спрашиваем вас, уважаемые радиослушатели, какое событие с вашей точки зрения было главным на уходящей неделе? Какое событие во внешней или внутренней политике вы считаете наиболее важным на уходящей неделе? Заходите на страницу Канрека, отвечайте, комментируйте, высказывайте свое мнение, дискутируйте, спорьте, критикуйте нас, если вы считаете, что мы того заслуживаем. Я всегда это только приветствую. Единственная просьба, пожалуйста, делайте все это вежливо. 8:09 мы переходим к газетам и смотрим заголовки сегодняшних газет. Начнем мы с газеты «Маариф». Главный ее заголовок «Мы на точке кипения». Одновременно с саммитом Трамп-Си Цзиньпинь в Китае американцы свидетельствуют о намерении возобновить удары по Ирану. На повестке дня атаки, возможные атаки, по крайней мере, на энергетические объекты, связанные с иранской ядерной программой. Высокопоставленный израильский источник заявил, что Трамп хочет сохранить очевидную и сиюминутную военную опцию, которая угрожает Ирану. Об этом на 6-й странице газеты «Маариф». Еще несколько материалов. Очень интересный материал, который публикует журналист Бен Каспит на 12-й странице. Эксклюзивный материал «Именем Аллаха и Корана». Сионисты не скрывают больше своих намерений разрушать Эляксу и строить вместо нее храм. Когда ты прочитаешь эти слова, тысячи бойцов джиада начнут атаковать объекты сионистского режима, прорвут разделительный забор для того, чтобы захватить позиции и взять в плен огромное число солдат врага. И концентрированные бомбежки приведут врага к ситуации шока и страха, и этот ситуация будет соответствовать, и как никогда более соответствует и подходит наземной, крупной наземной атаке для того, чтобы захватить их земли. Будет цена, которую мы заплатим, цена эта будет высокой, но какой бы ни была эта цена, мы действуем в соответствии с призывом Аллаха. С цитатами из Корана прогнозами, которые полностью реализовались. Маариф сегодня публикует материал, вернее говоря, телеграмму, письмо, послание. Полный текст послания, который направили Мухаммад Дейв, Яхья Синуар и Мруан Иса, лидеры Хамаса, ни одного из них уже нет в живых. Кстати, направили Хасану Насралли, которого также нет в живых, утром 7 октября. В этом послании они призывают Хизбаллу присоединиться к атаке, цель которой была уничтожить государство Израиль. Еще раз Бен Каспит об этом на 12-й странице газеты «Маариф». И еще несколько материалов. 30 лет с момента прихода к власти Бенямина Нетаньяу. Эта дата будет отмечаться 29 мая. Шайбазак, тот, кто был советником, вернее говоря, пресс-секретарем, первым пресс-секретарем премьер-министра, сравнивает между Нетаньяу 96-го и Нетаньяу 2026-го и сообщает, и рассказывает, вернее говоря, как он сохранил на протяжении такого долгого, Нетаньяу остается на протяжении столь долгого времени на самой тяжелой должности в мире. Сари Маковер-Беликов об этом в приложении газете «Маариф». Опрос, как обычно, в газете «Маариф» в пятницу опрос. И в этом опросе блок Беннета Лапида, блок Бьяхад, набирает наибольшее число мандатов, 26, Нетаньяу и Ликуд 25, Айзинкот партия Яшар 16 и дальше меньше. 61 мандат набирают партии оппозиции, 49 мандатов набирают партии коалиции, 10 мандатов набирают арабские партии. Еще один вопрос, который задали респондентам. Что, по вашему мнению, должен сделать премьер-министр перед выборами? Покинуть политическую жизнь или баллотироваться? 55% считают, что Нетаньяу должен покинуть политическую жизнь. 38% считают, что он должен баллотироваться. 7% не имеют мнения. Это результаты опроса в газете «Маариф». И здесь же на третьей странице десятки тысяч приняли участие в праздновании Дня Иерусалима. Столкновение в старом городе. И политическая драма. Нетаньяу все еще надеется избежать досрочных выборов. Это газета «Маариф». На самом деле досрочные выборы в данном случае — это такой очень относительный термин. Состоятся выборы 1 сентября или 27 октября. Это, в общем, уже особого значения не имеет. Но, тем не менее, судя по всему, премьер-министр все еще пытается добиться выборов в срок. Это газета «Маариф», газета «Идиот Ахронот», главный заголовок «Приветствую тебя, Иерусалим». Здесь фотографии людей с израильскими флагами у стен старого города. Десятки тысяч израильтян приехали накануне в столицу для того, чтобы принять участие в традиционном марше с флагами. Перед его началом подростки вступили в столкновение с арабской молодежью в старом городе. По меньшей мере 12 человек были задержаны. И еще несколько материалов на эту же тему. Ветераны бригады Ар-Эль возвращаются к освобождению города. И еще один материал. «Из сердца Тегерана к мороженому на рынке Махане-Иуда». Об этом на 12-й странице газеты «Идиот Ахронот». Зини, которого вы не знали, интересный материал на Хума Барнеа в приложении «Шаббат». Пощечина, которую Зини получил от своего отца, отмена свидетельств Нетаньяу в суде, усиление еврейского отдела Шабака, критика в адрес Ронена Бара, нападки в прессе и ошибки, которые совершил. Нахум Барнеа в приложении «Шаббат», Зини Давид, глава Шабака, Зини, которого вы еще, каким вы его еще не видели. Об этом в газете идет Ахронут. В Вашингтоне говорят, а в Ливане стреляют. Впервые с момента вступления в силу прекращения огня, причем прекращение огня в газете идет Ахронут стоит в кавычках, и совершенно справедливо с моей точки зрения. Три человека, находившихся на стоянке Роша-Никра, получили ранения в результате падения беспилотника, запущенного Хизбаллой. Один из них получил тяжелые ранения, находится в критическом состоянии. Посол Израиля в США и его ливанская коллега встречались в третий раз. Несмотря на то, что Трамп до сих пор не принял решение, в Иерусалиме готовятся к незамедлительному возобновлению военных действий против Ирана. Об этом на третьей странице газеты «Идиот Ахронот». Опасность на двух колесах. В течение 5 лет на 47% выросло число детей и подростков, которые пострадали в результате аварий на самокатах и на электрических самокатах. Сиван Хилай на 5-й странице газеты «Идиот Ахронот». И вот я, как отец, хорошо знаю, как сложно объяснить детям ту опасность, которая таится в этих транспортных средствах. На 47% за 5 лет выросло число пострадавших в авариях на этих электрических самокатах. Мы все Мишель. Завтра вечером великий час, великий момент Ноама Бетана на сцене Евровидения. Раз Шехник и Юваль Хен из Вены на 12-й странице. И приложение в газете «Идиот Ахронот», авторский материал в газете «Идиот Ахронот», Шломо Арцеха, Нух Даум, Ранан Шакед, Дана Спектр, Итай Герман и другие. Пятница, всегда очень много приложений и очень много авторских материалов. Еще одна статья в газете, еще один материал в газете «Идиот Ахронот» в приложении «7 дней». «Фауда и жизнь» Леор Раз говорит обо всем. Актер, играющий главного героя, говорит о своей жизни, собственно говоря, и о Фауде перед началом 5-го сезона сериала. Это газета «Идиот Ахронот», газета «Исраэль Айом». Главный ее заголовок – «Прекращение огня, вопросительный знак». Угроза беспилотников на севере расширяется. Еще несколько материалов здесь. Опрос газеты «Исраэль Айом» также на 2-й и 3-й странице. Небольшое усиление Беннета, ослабление Ликуда. Айзенкот сохраняет свое представительство по опросам. А также возможность объединения Йоаза Энделя и Хили Трупера. Так или иначе, если бы выборы состоялись сегодня, 58 мандатов набрали бы партии оппозиции, 51 мандат набрали бы партии коалиции, 11 мандатов арабские партии. Поддерживаете вы или возражаете против назначения Романа Гофмана на должность главы Моссада? 48% израильтян поддерживают. 48% израильтян не имеют мнения. Честный ответ. Не имеют мнения. 28% поддерживают, 24% возражают. Ну и дальше есть очень много разных таких, знаете, игр с возможными вариантами. Например, кому вы, за кого проголосуете в том в случае объединения большинства партий оппозиции? Блок Бияхад, Ешатид, НДИ и Ешар. В этой ситуации оппозиция, обратите внимание, набирает всего 56 мандатов, коалиция всего 53 мандата, 11 мандатов набирают арабские партии. И вот таков расклад. Если будет создана партия резервистов вместе с, и она объединится с Юазом Энделем, они наберут 6 мандатов. Это тоже проверяется. Ну и так далее. Есть очень много разных сценариев, которые проверяет газета «Исраэль Айом» в своем сегодняшнем опросе. Авторские материалы Амит Сегаль. Познакомьтесь. Главная угроза демократии в Израиле. Я сомневаюсь, что есть человек, который более угрожает демократии в Израиле сегодня, чем Гиль Лимон, пишет Амит Сегаль. Заместитель юридического советника правительства, чиновник, который никогда не давал интервью, является главной действующей силой за шагами юридического советника правительства в попытке превратить в пыль административное и конституционное право в Израиле, пишет Амит Сегаль. Еще несколько материалов. Йоав Лимор публикует статью под названием «Договор между Израилем и диаспорой грубо нарушен». Короткая встреча на этой неделе за рубежом с главами еврейских общин, крупных общин в мире, показала, насколько глубокие тяготы, с которыми они сталкиваются, и насколько серьезные проблемы, перед которыми они находятся. На фоне растущего антисемитизма, на фоне насилия, которое только усиливается, и главное, на фоне бездействия со стороны Израиля. Об этом в приложении Исраэля Шаву, а также как и статья Амита Сегаля. Иерусалим накануне праздновал свой день. Иерусалим будет экономической столицей всего региона. Мэр города Моше Леон в интервью, которое он дал газете «Исраэль Айом», оптимистичен более чем когда бы то ни было. Сейчас 8 часов 22 минуты, уважаемые радиослушатели. Мы сделаем небольшую паузу, послушаем немного музыки, также про Иерусалим, а потом вернемся и продолжим программу. Оставайтесь с нами.
1: Программа «Своими словами» с Габи Вольсоном.

0: 8:27. Продолжаем программу. Продолжаем знакомиться с заголовками израильских газет. Газета «Хаарец» — главный заголовок издания сегодня. Опасение по поводу нарушения хода выборов растет. Чем ближе мы к ним приближаемся, к выборам, и премьер-министр готовит почву для таких нарушений. Это статья Йоси Вертера. Заголовок на первой странице, статья на третьей странице. Гонка назначений, которую ведет Биньямин Нетаньяу, свидетельствует о том, что и он не уверен в победе. Его упрямство назначить Романа Гофмана на должность главы Моссада порождает вопросы по поводу его, Нетаньяу, намерений в отношении Моссада. И на эту же тему Гиди Вайц и Михаэль Аузертов на четвертой странице публикуют статью «Гофман пытался вмешаться в вопрос его будущего в Моссаде», в том, что в вопросе, вернее говоря, вмешаться в те показания, которые офицер должен, высокопоставленный офицер ЦАЛ должен был подать в БАГАЦ. Гофман пытался в это вмешаться, утверждают Вайц и Аузертов. Еще несколько материалов. После перекрестного допроса судьям придется решить, кто лжет, Нетаньяу или его приближенные. На этой неделе завершились свидетельские показания по... Вернее, да, Нетаньяу завершил. Давайте свидетельские показания по делу 4000 и перешли к делу 2000, к делу, касающемуся переговоров между Нетаньяу и Арноном Мозесом. Еще несколько материалов. Гиди Вайц на четвертой странице. Он опасный человек. Интересно, кто ему платит. Это то, что в свое время сказал нынешний президент Израиля Ицхак Герцог про Якова Бардугу. Еще несколько материалов. Как каждый год марш с флагами не был занят, не имел отношения к Иерусалиму, имел отношение к насилию, подавлению, унижению. Так пишет Нир Хасон на 8-й странице издания. Еще несколько материалов. Трамп ищет возможность военного удара по Ирану, однако окно возможностей, которое открылось, выглядит как очень-очень маленькое. У Китая есть огромное влияние на Иран. Да, об этом Аму Сарель на 6-й странице, а Цви Бар-Эль на 10-й странице пишет о том, что у Китая есть огромное влияние на Иран. Однако решение конфликта не у Китая, а, скорее всего, даже наоборот. Китай заинтересован в углублении и продлении конфликта. Это газета «Арец». Сейчас 8:30, уважаемые радиослушатели. Мы позднее познакомимся и с заголовками газеты «Макор Ришон». А сейчас переходим к нашей первой теме.
1: Своими словами.
0: На этой неделе премьер-министр Биньямин Нетаньяу сообщил своим ультраортодоксальным партнерам, главам ультраортодоксальных фракций, что закон, именуемый законом о призыве, принят быть не может. Ответом стало решение Яадут Атура распустить Кнессет и отправить нас всех на относительно досрочные выборы. Относительно, на самом деле, потому что разница между досрочными выборами и выборами в срок составляет всего 1.5 месяца. Вот что сказал на этой неделе глава оппозиции, лидер партии Ешатид Яир Лапид. Бьяхат готовы все, мы все готовы. Я понимаю, что в коалиции дискутируют между 1 сентября, 8 сентября, 15 сентября. На самом деле будет определенная поэтическая справедливость, сказал Яир Лапид. Если выборы пройдут в дни, когда читают слихот, молитвы о прощении, у этой кампании есть много о чем просить прощения и у народа Израиля, и у Господа Бога. Это слова Яира Лапида, главы оппозиции. А вот что сказал депутат Кнессет от партии Ликуд Муше Саад. Все правительство хотело бы, конечно, прийти к выборам 27 октября, но я думаю, что и сентябрь это нормально. Вся разница несколько недель, когда мы отмечаем праздники, и в это время выборы проводить, это не самая хорошая идея. С нами в эфире Ари Кельман, наш коллега, редактор и ведущий Канрека. Арик, доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Прежде всего, с вашей точки зрения, то, что мы видели на этой неделе, это действительно кризис или это такая, знаете, один из многочисленных спектаклей, который нам дарит политическая система?
2: Ну, кризис, я думаю, что, как вы, Гарри, правильно сказали, разница в один месяц перед выборами, несмотря там, на заявление представителей коалиции о том, что она будет критической для проведения очень важных законов, связанных с юридической реформой и перенос акцентов в постоянной борьбе между политическим руководством и чиновниками, это, конечно, не самое главное. Я думаю, что это последняя возможность для руководства ашкеназских ультраортодоксов продемонстрировать на улице, что оно все-таки что-то делает. Оно все-таки где-то готово продемонстрировать свое недовольство, показать и сорвать планы Нетаньяху, продемонстрировать свою независимость от него, потому что действительно, так сказать, санкции, связанные с непризывом, санкции, накладываемые на уклонистов от призыва, ударили экономически по большому количеству ультраортодоксов, и, конечно же, эта атмосфера недовольства лидерами ультраортодоксальных партий и приводит к тому, что нужно что-то делать, как в том старом советском анекдоте, да? За что, а что делать? Поэтому там обвиняют Нетаньяху в том, что он не позаботился о том, чтобы провести вовремя закон о призыве. Коалиция отвечает, что закон о призыве давно готов. Это лидеры ашкеназских ультраортодоксов, духовные лидеры, не были готовы его поддержать, потому что они требуют принятия такого закона, который принять сегодня абсолютно невозможно. В общем, как сказал в интервью Амиту Сегалю один из представителей ультраортодоксов Квест, это тот случай, когда телефон застрял, и нужно просто выключить и включить заново.
0: В то же время, Арик, публикуется сообщение о том, что Нетаньяху не отчаивается, и вроде бы как даже возобновились переговоры о том, чтобы провести все-таки закон о призыве. Это имитация бурной деятельности или есть действительно перспектива того, что этот закон все-таки будет утвержден?
2: Тут проблема же была в том, что даже такой более умеренный для ультраортодоксов вариант закона, который Нетаньяху начал продвигать после смены председателя комиссии Кнессета по иностранным делам и обороны с Юлией Эдельштейном на Боза Бисмута, ультраортодоксы не были готовы принять, потому что с точки зрения духовных лидеров он слишком серьезно относится к вопросу призыва ультраортодоксальной молодежи в армию и не исключает возможности призыва учеников ешив. Поэтому проблема здесь состоит в том, что абсолютно непонятно, какой текст закона о призыве коалиция может принять, потому что мы до сих пор его не видели, ведь

0: так сказать, объявить развод Ликуду, да, и, так сказать, прекратить союз, который живет с 77-го года, выглядит немножечко как выстрел холостыми патронами. А какие у них альтернативы?
1: Хороший вопрос, потому что действительно говорить сейчас, после всего, что произошло с последних выборов, о возможности какого-то союза ультраортодоксов с нынешними партиями оппозиции, немного смешно. И уж, конечно же, говорить о ситуации, в которой нынешние партии оппозиции будут готовы обменять отказ от своего ультимативного требования призыва ультраортодоксов на согласие ультраортодоксов поддержать их, таким образом покончить с пребыванием Бенимина Нетаньяху на политической арене. Это, конечно же, будет... Израильтяне привыкли к тому, что политики их регулярно обманывают, политики всех, так сказать, со всех концов политического спектра, но это будет, наверное, общественный скандал беспрецедентный за всю израильскую историю, поэтому вряд ли кто-то всерьез к этому относится. Другое дело, что возможны, скажем так, неожиданные ситуации на выборах. Мы это видели, когда Нафтали Беннет с 6 мандатами вдруг оказался премьер-министром. Никто ведь не теряет надежды.
0: Да, безусловно.
1: Бенни Ганц, если ему удастся пройти электоральный барьер, вполне видит себя таким компромиссным кандидатом, которого ультраортодоксы смогут навязать Нетаньяху в обмен на согласие, в качестве премьер-министра, в обмен на согласие Ганца поддержать какой-то более компромиссный вариант закона. Вы не забывайте, что именно Ганц, на посту министра обороны, предложил в первом чтении закон о призыве, который был гораздо более мягок.
0: Да, для этого Ганцу нужно всего-навсего преодолеть электоральный барьер, пока что это очень далеко.
1: Мы и на прошлых выборах думали, что
0: это верно.
1: Не удастся, но получилось.
0: Ничего невозможного нет в нашей политике. Арик, с вашей точки зрения, для коалиции, сейчас поговорим об оппозиции, но для коалиции что лучше, выборы в сентябре или выборы в срок 27 октября? Или вообще не важно?
1: Я думаю, что это абсолютно не имеет никакого значения. Эти выборы решатся одним и очень простым фактором. До 10 мандатов избирателей, голосовавших за Нетаньяху и его коалицию.
0: Где они сейчас?
1: В ноябре 2022 года. Что они думают о Нетаньяху после 7 октября? Что они думают о Нетаньяху по результатам войны в Ливане? Что они думают о Нетаньяху по результатам войны в Газе? Что они думают о Нетаньяху по результатам войны с Ираном? Вот это главный фактор, который решит судьбу ближайшего.
0: Я только добавлю к этому фактору одно, так сказать, политическое преломление, что они думают и кому они дадут свои голоса, и появится ли какая-то партия, которая сможет эти голоса объединить, и кому она отдаст в итоге эти мандаты, то есть с кем она пойдет.
1: Все верно. И, конечно же, над этим всем давлеет один существенный вопрос. Мы, конечно, не президентская республика, у нас нет прямых выборов главы исполнительной власти, но, тем не менее, понятно, что вопрос, кто возглавит Израиль, потому что всем понятно, что ситуация останется такой, как она есть сейчас. Выборы сентября не будут выборами мирного времени. Они будут вопросом о том, кто поведет Израиль дальше в этом кризисе, который уже становится перманентным. Да? То есть новая ситуация в сфере безопасности, фактически война на истощение, в которой Израиль имеет определенные преимущества, это больше война на истощение противников Израиля, но тем не менее война, пусть с меняющейся температурой. Кто тот лидер, который может возглавить Израиль в этой ситуации?
0: Один вопрос по поводу оппозиции, Арик. На этой неделе состоялась презентация блока «Бияхад», Нафтали Беннет и Яир Лапид, хорошо организованная, красивая мероприятие. Не рано?
1: Ну, если выборы в сентябре, то, конечно, не рано. Надо использовать любой момент. Опять же, несмотря на то, что и Лапид, и Беннет — это люди известные, блок «Бияхад» — это, так сказать, новый политический термин. Для того, чтобы внедрить его в электорат и для того, чтобы приучить людей, что на следующих выборах, на предстоящих выборах нужно искать бюллетень, не там, где написано там Ямина номер 2 во главе с Нафтали Беннетом на пост премьер-министра или Ешатид, нужно какое-то время. И опять же, это позволяет проводить более тщательный отбор потенциальных кандидатов, потому что понятно, что чем больше имен будет в этом списке, да, и Яир Лапиду тоже предстоит немалые трудности его собственной партии, потому что она будет решать, кто из 24 человек, кто с ним сегодня, станет той десяткой, которая войдет в избирательный список.
0: Последний вопрос.
1: Чем больше времени на это уйдет, тем лучше для лидеров.
0: возможность объединения Бияхад с партией Яшар, с вашей точки зрения, еще существует, или оно сошло с повестки дня, тем более учитывая то резкое интервью?

0: интервью, которое дал накануне телеканалу Решет Гади Айзенкот, сказал, что Беннет и Лапид предпочли интересы партии интересам государства.
1: Я думаю, что нет. Я думаю, что тут Айзенкот, сказать, вспомнил свое генеральское прошлое, он все-таки он совершил такой тактический маневр. Какое-то время он оставлял эту возможность открытой, демонстрируя готовность к ней. Затем, когда переговоры зашли, по всей видимости, в тупик, они, такие переговоры всегда заходят в тупик, Айзенкот объявил о том, что Беннет и Лапид не могут быть для него партнерами. В едином списке, разумеется. Угу. Понятно, что с самого начала мы говорили о том, что Айзенкот целится в несколько более правый, условно говоря, электорат, чем Лапид и Беннет. Его возможность его объединения казались гораздо более логичными, когда речь шла об объединении Айзенкота и Либермана. Но в данный момент опросы говорят о том, что как минимум сейчас, пока Айзенкот еще не опубликовал ни весь свой список, ни всю свою программу, он достаточно эффективно использует свой имидж как такого человека над политикой, который сочетает в себе военное прошлое, с одной стороны, возможность говорить с ликудовской периферией напрямую, и все это дает ему те преимущества, которых у Лапида и Беннета нет. Да? Вот эти вот плакаты с портретом Нафтали Беннета со стратегически размещенной кипой.
0: Размер которой вырос, я должен сказать.
1: Настоящий ликудник голосует за Беннета. Это такая попытка дать ответ на то преимущество Айзенкота, которое именно среди колеблющихся ликудников, которое в данный момент совершенно очевидно.
0: Арик Эльман, наш коллега, редактор и ведущий Канрека. Огромное спасибо за участие в программе. Шаббат шалом.
1: Шаббат шалом.
2: Своими словами.
0: 8 часов 42 минуты. Продолжаем программу. Как я и обещал, немного заголовков газеты «Макор Ришон». Прежде чем мы переходим к нашему следующему собеседнику, главный заголовок Шломо Петраковский. Назначение Гофмана, двоеточие, судьи богатца воздерживаются от того, чтобы засекречивать документ, представленный юридическим советником правительства. Здесь фотографии. Израиль празднует 59 лет освобождения Иерусалима. Десятки тысяч людей приняли накануне участие в марше с флагами, традиционном марше с флагами, посвященном дню празднования Иерусалима. Еще несколько заголовков. Последние попытки разрешить кризис. Ликуд возвращает на стол закон о призыве. Декларация Равина Дова Ландау, согласно которому нет доверия Нетаньяу, и угроза распустить Кнессет подтолкнула премьер-министра вернуться вновь продвигать этот законопроект. Депутат Кнессета Дан Илус публикует резкую статью «Да, развалить блок». Не правый блок разваливается, а политический союз с ультраортодоксами, который превратился в жизненную угрозу государству Израиль. Авторский материал депутата Кнессета от партии Ликуд, обратите внимание, Дана Илуза, на 8-й странице газеты «Макор Ришон». График резервистских сборов. Оперативный отдел ЦАЛа планирует призыв подразделений, которые уже призывались в 2026 году. И еще несколько материалов. В ходе встречи с Дональдом Трампом Си Цзиньпинь выразил опасения по возможности столкновений или западни, в которой окажутся две сверхдержавы. Президент США и китайский лидер обсуждали вопрос Тайваня, открытие Ормузского пролива и усиление контактов, экономических контактов между двумя странами. Это заголовки газеты «Макор Ришон». Еще один заголовок. Кальман Липскинд, главный редактор этого издания, публикует статью под названием «Так действовала прокуратура». Речь идет о намерении закрыть отдел по борьбе с подстрекательством в полиции, и действиями прокуратуры против подполковника Уди Ронена. Это газета «Макор Ришон». Сейчас 8 часов 46 уже минут. Мы переходим к следующей теме нашей сегодняшней программы. На этой неделе Высший суд справедливости рассматривал апелляцию против назначения Романа Гофмана на должность главы службы внешней разведки Моссад. Вот как звучала дискуссия между одним из истцов, адвокатом Элиадом Шрагой, главой движения «За качество власти», и судьей Верховного суда Алексом Штайном. Мы не структура, которая обсуждает суть дела, мы не принимаем решения. Есть комиссия, есть мнение большинства, есть мнение меньшинства, и есть доктрина административного права, которая себя реализует. В ответ на это слова судьи Алекса Штайна. В ответ на это адвокат Илья Чрага сказал, что, безусловно, эта судебная инстанция не обсуждает суть дела, однако она имеет право на судебную критику в отношении решений комиссии, которая утвердила назначение Романа Гофмана, и на проверку того, основывалось ли это решение на достаточном фактическом материале и насколько этот фактический материал соответствует необходимым нормам. С нами в эфире профессор Удэд Мудрик, судья в отставке, в прошлом заместитель председателя окружного суда в Тель-Авиве. Профессор Удэд Мудрик, шофет бедимус, лишавар, сган неси, бет мишпат мехози, бет Тель-Авив. Шалом леха ве бокер тов.
2: Шалом, бокер тов.
0: Эх итрашамта меа дьюн бесвив мину Йошель Гофман?
2: Кен, дафка ал дьюн азе эзанти. Дьюн беседер, ани хошев шебаофен экрони, על פני הדברים זה נראה לי ניסיון קצת יותר מדי לעסוק בקטנות. ושאולי לא היה צריך לדון בעניין הזה בכלל, אבל אני לא בטוח שלבית המשפט יש אופציה, מגישים עתירה, הוא צריך לדון בה.
0: יש לו, אתה יודע, יש לו אופציה לדחות אותה על הסף ולהגיד זה לא מסמכותנו וזה לא בתחומנו.
2: אז כאן צריך להבין מה התפקיד שלו, זה כן בסמכותו. הוא צריך, בית המשפט צריך לבדוק, לפי דעתי, שלושה דברים. הוא צריך לבדוק, קודם כל, אם תהליך המינוי היה תקין, כלומר, אם ראש הממשלה בדק, בחן, התייעץ עם מי שצריך להתייעץ, קיבל חוות דעת מהוועדה המייעצת וכולי. שניים, צריך לבדוק אם אין אולי שיקולים זרים, שיקולים לא לעניין מאחורי המינוי, כמו שיקולים פוליטיים, שיקולים אינטרסים כלכליים, או כל סיבה זרה אחרת. והדבר השלישי שהוא הכי בעייתי זה שיכול להיות לפעמים שההחלטה על מינוי היא מאוד מאוד לא סבירה. ואז גם בזה יכול בית המשפט להתערב, למרות שהיה ניסיון לבטל את מה שקרוי עילת הסבירות, והניסיון הזה לא הצליח, אז היא קיימת. ברור שבית המשפט מתערב רק כאשר אי הסבירות היא מאוד מאוד קיצונית, ועל פני הדברים קשה לראות כאן אי סבירות קיצונית. מה שעוד עובד לזה שבית המשפט בכל זאת דן בעניין הזה, שבוועדה המייעצת הייתה דעת מיעוט חשובה של נשיא בית המשפט העליון לשעבר. אי אפשר להתעלם מזה. אבל כשאתה קורא את חוות הדעת יש בה, של המיעוט, יש בה דברים שקשה להבין אותם.
0: למשל?
2: השופט מייחס לגופמן התנהגות לא אתית, או איך קוראים לזה שם?
0: תואר מידות.
2: ענייני תואר מידות, כשמדובר בדברים שנעשו ללא מודעות של ממש, רק מכוח העובדה שהוא מפקד האוגדה, שזה באמת אחריות מיניסטריאלית שכזו, אחריות פיקודית, אבל היא לא עניין של תואר מידות.
0: אם אני מבין נכון, אני גם האזנתי לדיון הזה, אם אני מבין נכון, הוויכוח העיקרי היה, האם יש הוכחה, אם אפשר להוכיח שהוא ידע או לא ידע, בדיוק אותו נושא, נושא של מודעות, ועכשיו כשהשופטים השתכנעו, כנראה השתכנעו, אני מסייג את זה בכנראה השתכנעו שלא ידע, סביר להניח שהמינוי הזה יושל.
2: כן, כן, אני מעריך כך, למרות שאתה לא יכול לדעת עד, עד שזה מתקיים. גם עדיין אנחנו מחכים לאיזה תציר עם נתון עובדתי מסוים של אחד הקצינים שקשורים בפרשה, שיכול אולי קצת לשנות את את הנסיבות. אני לא בטוח שזה מה שיקרה. גם אני שותף להערכה שלך, שבסופו של דבר כנראה המינוי יאושר, אבל הנבואה ניתנה לשוטים.
0: אבל אני רוצה לשאול אותך על דיון עצמו, כשמדובר בנושא של טוהר מידות, ועדה יכולה, ועדה שהיא לא ועדה שיפוטית, יכולה להשתמש במושג הזה ולמלא אותו בתוכן ולהחליט מה שהיא רוצה. כשמדובר בבית המשפט, והרי אין הגדרה חוקית מה זה טוהר מידות, איך מתקבלת החלטה?
2: כן, אין הגדרה חוקית, אבל יש לנו ניסיון מצטבר עצום בקשר לכל מיני ביטויים דומים, עניינים שיש בהם קלון, התנהגות שאינה הולמת, וגם ענייני תואר מידות. ברור שתואר מידות עוסק במשהו שהוא ברמה המוסרית בלתי מקובל. למשל אמירת שקר או הצהרת שקר, גם אם היא לא עולה כדי עבירה פלילית, היא בוודאי נחשבת לפגיעה בתואר מידות. עכשיו, גם זה עניין מידתי, כי לא כל אמירה שקרית הופכת את האדם לאדם נגוע או מוכתם בחוסר אי יושר מוחלט. אז כאן גם תלוי במה הוא שיקר. בסופו של דבר מדובר בנער שהחזיקו אותו במעצר וחקרו אותו באופן לא נעים, ואם אתה כמפקד אוגדה מודע לדבר הזה ויודע על הזיקה שיש לך לעניין הזה ומתעלם, זה עלול להיות מאוד בעייתי, מאוד בעייתי. אבל העובדות שנקבעו אינן כאלה. הוא כנראה לא בדיוק היה מודע לסיבה של המעצר, לבעייתיות שבמעצר. אולי אפילו לא הכיר את הנער הזה.
0: אני רוצה לשאול אותך, פרופסור מודריק, שאלה אחת לפני שנסיים על משפטו של בנימין נתניהו, שעובר עכשיו, ממשיך בעצם עדות בלתי נגמרת עכשיו בתיק 2000. אנחנו שומעים על אולי התחלה של מסע ומתן בחסות הנשיא סביב אפשרות של גישור פלילי או חנינה או whatever. איך אתה רואה, איך אפשר לצאת בכלל מהסיפור הזה? או שאולי עדיף לתת למערכת המשפטית לעשות את שלה ולהשלים את זה עד הסוף ולראות את גזר הדין בשנת 2050 בערך?
2: תראה, הדרך המלך היא לתת למערכת המשפטית לעשות את שלה. התחיל משפט, הוא צריך להסתיים. האשמות חמורות, מה יוכח מן האשמות האלה או מה הוכח, לא לגמרי ברור. זה מצד אחד. מצד שני, ברור שהמשפט יוצר תקלה עבור המדינה, כל עוד ראש הממשלה הוא ראש הממשלה. הייתה לנשיא אפשרות לחלץ את העגלה הזו מן הבוץ על ידי מתן חנינה. הוא כנראה לא מוכן לעשות את הדבר הזה, ואז אז אנחנו נשארים עם הבעיה. הדיונים אצלו לא יפתרו, או תחת החסות שלו לא יפתרו שום דבר.
0: למה?
2: כי ההצעה להגיע להסדרי טיעון הייתה על השולחן מהיום הראשון. הפרקליטות לא התנגדה לזה, מפני שהיא שולטת בעניין. היא תחליט מה היא מקבלת ומה היא לא מקבלת, ומצד שני זה מכריח את נתניהו להודות בדברים שהוא טוען שהוא לא אחראי להם. לעומת זאת, האפשרות השנייה שהייתה מלכתחילה, ושבית המשפט הציע אותה כמה פעמים, זה גישור פלילי, שזה מוסד שמוכר בחוק, שלא הפרקליטות לא הסכימה, מפני שזה מצב שבו מעבירים את הבירור לשופט נאוטרלי, שבוחן מה הוכח ומה לא הוכח, וממליץ לפרקליטות לוותר על עניינים שהוא סבור שהם לא מספיק חזקים בפרשה הזו. ואת זה, עד כמה שאני זוכר, נתניהו, לזה נתניהו הסכים.
0: פרקליטות סירבה. כן, אנחנו נמשיך ונראה מה יקרה הלאה. פרופסור עודד מודריק, אני מאוד מאוד מודה לך על השיחה הזאת. שבת שלום. Я спросил нашего собеседника о том, какое впечатление на него произвело заседание суда, где рассматривалась апелляция против назначения Романа Гофмана на должность главы Моссада. Да, за этим заседанием я следил очень внимательно, говорит наш собеседник. Хорошее заседание. В целом у меня такое ощущение, что мы стали слишком цепляться к мелочам, как говорит профессор Мудрик. У суда не было особо выбора. Он должен был рассматривать апелляцию, которая была подана, потому что есть несколько аспектов, которые он должен рассматривать. Во-первых, был ли процесс назначения нормальным, правильным, была ли в распоряжении премьер-министра вся необходимая ему информация, советовался ли он со всеми, с кем должен был советоваться перед тем, как принял решение. Второе, это не было ли каких-то чуждых мотивов при принятии решения, например, интересов политических, финансовых и иных. И третье, главное, говорит наш собеседник, есть ли соответствие кандидата нормам, которые должны быть, для этого существует вот та самая комиссия, которая изучала дело, тем более, что в этой комиссии было мнение меньшинства, и это мнение меньшинства представлял бывший глава Верховного суда Ашер Грунис, хотя это мнение меньшинства было довольно странным, считает профессор Удед Мудрик, по его словам. Те действия, которые инкриминировались Гофману, он не имел понятия о задействовании молодого человека по имени Уриэль Макайс, о действиях, которые совершены в незнании, не могут быть поводом для того, чтобы не назначать на должность. Судя по всему, сейчас будет представлен документ, который требовал суд, документ, из которого должно проясниться, что знал, а чего не знал Роман Гофман, но в целом у меня ощущение, говорит наш собеседник, что назначение будет утверждено. Что касается суда над Бениамином Нетаньяу, то я полагаю, что тот процесс, который сейчас идет, с одной стороны, было бы лучше, если бы судебный процесс завершился, потому что есть серьезные обвинения, предъявленные Беньямину Нетаньяу, и их нужно рассмотреть. Однако это, безусловно, берет у государства очень высокую цену, причем не материальную, а цену, которую мы платим вся страна. Была возможность заключить внесудебную сделку, однако Нетаньяу отклонил ее условия, поскольку она подразумевает его уход из политической жизни. Я не думаю, что то, что сейчас происходит в президентской канцелярии, приведет к чему бы то ни было, потому что условия были известны Нетаньяу и раньше. А судебную медиацию, тот процесс, в ходе которого прокуратуре придется отказаться от части обвинений в адрес Нетаньяу, от этого пока, по крайней мере, отказывается прокуратура. С нами в эфире был профессор Удед Мудрик, судья в отставке, в прошлом заместитель председателя окружного суда Тель-Авива. 8:59 в Израиле сейчас. Этот час программы подошел к концу. Илай Бен Шабат за пультом, Мирьям Гилевич, Елена Черкасова, продюсеры, Людмила Ермакова, редактор, у микрофона Габи Вольфсон. Мы встретимся после 9-часовых новостей. В эфир выйдет второй час программы «Своими словами». Оставайтесь на Канрек.

0: В Иерусалиме 9 часов. Шаббат шалом, в эфире выпуск новостей, радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. В Пардес-Хане минувшей ночью тяжелые ножевые ранения получил молодой человек 22 лет. Служба Маген Давида Дом доставила пострадавшего в больницу Иль-Эльефе в Хадере. Начато расследование. Министр финансов Бецалель Смотрич призвал к отмене административного разделения территорий в Иудее и Самарии. Пришло время окончательно отказаться от разделения этих территорий на зоны A, B и C, подчеркнул Смотрич и добавил, что он не слишком хорошо владеет английским и не очень различает такие понятия, которые названы зонами A, B и C. Лидер партии Ацинута Датит отметил, что представил соответствующую программу и соответствующие карты главе правительства, и он надеется на то, что его план будет утвержден кабинетом. «Эрец Исраэль целиком принадлежит нам», — указал Смотрич. Корреспондент Кан Яир Эттингер передает, что об этом министр финансов сказал на собрании, посвященном Дню Иерусалима, которое проходило в Ешиве Мерказ Арав. Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир призвал к поощрению эмиграции палестинцев из сектора Газа, а также из Иудеи и Самарии. Кроме того, он призвал к заселению Ливана евреями. «Когда мы проявляем твердость и решимость, мы побеждаем. Когда мы верим и не боимся, мы можем разгромить всех», — заявил Бен-Гвир. Корреспондент Кан Хаим Голдич передает, что об этом Бен-Гвир сказал вчера вечером по случаю Дня Иерусалима в столичной Ешиве Мерказ Арав. Как мы уже передавали ранее, некоторое время назад поступили сообщения о перехвате в воздушном пространстве над Кармиэлем ракеты, запущенной террористами Хизбаллы. О пострадавших либо причиненном ущербе сведений не поступало. Между тем, корреспондент Кан Руби Амершлаг передает, что в связи со вчерашним запуском боевиками Хизбаллы воздушного шара, начиненного взрывчаткой по району Рошаникра, данный район был объявлен закрытой военной зоной. В результате взрыва там вчера 4 человека получили ранения. Один до сих пор находится в критическом состоянии. Врачи борются за его жизнь в больнице в Нагарии. Еще один получил ранение средней степени тяжести, еще двое были ранены легко. Сегодня утром была опубликована информация о том, что в бою на юге Ливана погиб военнослужащий Цагаля из бригады Голани. Цагль сообщил о проведении сегодня в первой половине дня учений под кодовым названием «Сера и пламень». Они проходят в районе восточной границы Израиля. В рамках этих учений будет осуществляться интенсивное передвижение военной техники вдоль границы с Иорданией, неподалеку от отелей, расположенных на побережье Мертвого моря. И в заключение о погоде. Сегодня заметное понижение температуры, холоднее обычного для этого времени года. Завтра дальнейшее понижение температуры. Утром возможен кратковременный дождь на севере и в прибрежной полосе. В воскресенье резкое повышение температуры. В течение дня усилится ветер. Возможно, запыленность воздуха, главным образом в центральных и в южных районах. В Иерусалиме, в Тель-Авиве и в Хайфе сегодня днем 23 градуса. В Галилее 21, в Бершеве 28 и в Эйлате сегодня днем 38 градусов. Время зажигания субботних свечей. Иерусалим 18:48, Тель-Авив 19:13, Хайфа 19:01, Бершева 19:11 и Эйлат 19:07. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 10 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Мир ушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Программа «Своими словами» с Габи Вольфсоном.

0: больше могут себе позволить, более открыто могут себе позволить сотрудничать с Израилем, в том случае, разумеется, если это сотрудничество будет соответствовать их интересам. С другой стороны, в Иране, в Саудовской Аравии, это страна, которая является главой арабского, лидером арабского мира и рассматривает себя как лидер мусульманского мира, там очень четко определили свои требования. Это эффективный дипломатический процесс с палестинцами. Это вывод израильских войск с территории Сирии и Ливана. И в этом отношении, говорит наш собеседник, это условия, которые не меняются, и я полагаю, что не изменятся. Нельзя забывать, что резолюция Совета Безопасности ООН, которая была утверждена почти год тому назад, была инициирована. Была инициирована Саудовской Аравией, и в этом отношении, говорит наш собеседник, ситуация не меняется, именно поэтому Мухаммад бин Сальман и заявил, что он замораживает переговоры о нормализации с Израилем до осени 2026 года, прозрачно намекая на возможность смены политической власти в Израиле. С нами в эфире был доктор Шауль Янай, специалист по странам Залива, факультет политологии Хайфского университета.
1: Своими словами.
0: 9:43, мы продолжаем программу. Накануне отмечался День Иерусалима. 59 лет назад был освобожден старый город. Храмовая гора в наших руках, объявил командир бригады десантных войск Мота Гур. Почти 6 десятилетий спустя вопрос о том, в чьих руках храмовая гора остается открытым. Профессор Аарон Мир, руководитель Института археологии университета Бар-Илан, с нами сейчас в эфире. Профессор Аарон Мир, рош махон археологии университета Бар-Илан, шалом леха, бокер тов.
2: Бокер тов.
0: И כשאנחנו מדברים על ירושלים 59 שנים אחרי איחודה פורמלי, איחודה פורמלי, כן, האם ירושלים איחודה מעשית לדעתך?
2: אתה שואל אותי בתור ארכיאולוג או בתור...
0: בתור ארכיאולוג, כן, דווקא בתור ארכיאולוג.
2: לא, אז בוא נגיד שמבחינה ארכיאולוגית, אז הפעילות הארכיאולוגית בירושלים, גם בצד המערבי, גם במזרחי, התעצם בצורה משמעותית. כלומר, יש הרבה יותר פעילות, כלומר, כיום וגם בשישה העשורים האחרונים. ומבחינת הידע הארכיאולוגי שיש לנו על ירושלים, ובמיוחד על ירושלים העתיקה, מאז שירושלים, כלומר, העיר העתיקה בסביבותיה נמצאים בשליטה ישראלית, המחקר התרחב בצורה שאין כדוגמתה בכל תולדות המחקר של העיר.
0: וכשאנחנו מדברים על באמת מחקר לגבי ירושלים העתיקה, נגיד בשנים האחרונות, תשתף אותנו בגילויים שהיו.
2: אז נגיד בעשורים האחרונים, אז יש קודם כל אחד התגליות המדהימות ביותר שהיו בירושלים אי פעם, זה הגילוי של לוחיות כסף שנתגלו בכפרים בקטי פינום, שזה, מי שמכיר, ליד גן הפעמון והכנסייה הסקוטית, מרכז בגין, אז נתגלו כפרים מסוף תקופת בית ראשון, נגיד המאה השישית והשביעית לפני הספירה, ובתוך אחד הכפרים נתגלו שתי לוחיות כסף, שעליהם חרוטות ברכת הכהנים מספר במדבר, מה הוא יברך השם וישמרך, ואלו הם... זה הטקסט המקראי הקדום יותר שמוכר בכל מקום. כלומר, הבא בתור זה ממגילות ים המלח, 500 שנה יותר מאוחר. אז זה תגלית באמת מדהימה. בשנים האחרונות חושפים שרידים של ירושלים, גם בתקופת הבית הראשון, גם בתקופת הבית השני, והרבה תקופות אחרות בחפירות באזור הכותל, או מסביבה, כלומר בכותל הדרומי, מתחת הכותל המערבי, במנהרות הכותל, באזור של עיר דוד, ברובע היהודי, ברובע המוסלמי והנוצרי. כלומר, יש המון המון המון ממצאים כל הזמן, כי יש הרבה מאוד פעילות ארכיאולוגית שמתבצעת גם בגלל שירושלים שהיא עיר שכל הזמן מתפתחת, אז יש חפירות הצלה לפני הפיתוח, אבל גם בגלל שיש הרבה חפירות יזומות, והעיר הזאת פשוט רוויה בממצאים.
0: אתה מדבר על הצלה, פיתוח העיר, שזה דבר מבורך כשלעצמו מן הסתם, מעמיד בסכנה את הממצאים הארכיאולוגיים?
2: כן, זה תמיד, כלומר, בכלל, כלומר, כשאתה עושה, נגיד, שכונה חדשה, או כביש, או מה שזה לא יהיה, ואתה חוצב באדמה, אז אם יש דברים קדומים שם, אז הנוהג הוא שלפני הפיתוח עצמו, מאפשרים לארכיאולוגים להיכנס ולחפור את הדברים העתיקים. ומדי פעם זה אומר שמתעדים את זה ולוקחים דברים למחסנים ולמוזיאון והדברים והשרידים נהרסים, ולפעמים אם זה דברים באמת יוצא דופן אז בונים מעל גבי והשרידים ומאפשרים לאנשים לגשת. ובאמת למשל ברובע היהודי בירושלים בעקבות החפירות, כי הרי כשחזרו לרובע אחרי 67 הבניינים של הרובע היהודי היו הרוסים, ותכננו לבנות מחדש את הרובע, זה מה שעשו, אבל לפני שעשו את זה, אפשרו לחפירה ארכיאולוגית מאוד רחבת היקף, מתחת למעשה כל הבניינים, כי רוב הבניינים היו צריכים להרוס אותם באופן כללי, רק אחר כך לבנות אותם, ויש עד היום ברובע היהודי כמה אזורים שאפשר לבקר מתחת לבתים שבו אנשים גרים, אבל יש גישה לממצאים מתחת.
0: לבקר מתחת לבתים שאנשים גרים בהם.
2: בדיוק, בדיוק, כן, כן.
0: אני מבין שאתה, אני יודע שאתה ארכיאולוג, ועדיין האם אתה יכול לחבר את הארכיאולוגיה להווה? אתה מדבר על התפתחות של העיר, אתה מכיר את העיר הזה מקרוב, איך אתה רואה את המצב שלה נכון להיום?
2: טוב, אני חושב שהארכיאולוגיה זה אחד מהכלים הטובים ביותר שיש לחבר בין מורשת היסטורית בצורה מוחשית. הרי הרבה אנשים קוראים היסטוריה, מי שמתעניין, אבל לעומת זאת הרבה מהקהל רואה בהיסטוריה משהו ארכאי ומשעמם, ולעומת זאת אם אני יכול להחזיק ביד נר נגיד מהתקופה החשמונאית ולתת את זה לילד בכיתה ד' ולהגיד הנה נר מלפני 2000 שנה, ואנחנו בחנוכה מדליקים נר לזכר אותם אנשים.
0: אין כמו מגע ידיים.
2: כן, כן, זה מאוד מוחשי. זה הופך את זה ממשהו תיאורטי למשהו מעשי שאתה זוכר ואתה תזכור ואתה תספר על כך לילד שלך ולנכד שלך. ולכן אני חושב שהארכיאולוגיה אחת מהאפשרויות המצוינות לשמור מורשת. ודרך אגב, זה לא רק מורשת ישראלית-יהודית, בכל מקום בעולם, וגם אצלנו. ואני חושב שלמשל, כשאנחנו עוסקים בירושלים, המורשת של ירושלים, אמנם אנחנו עכשיו מדברים על מורשת יהודית, אבל חלק מהיופי של ירושלים זה שיש כאן יהודים, ולפני זה כנענים, ואחר כך נוצרים, ומוסלמים, וכולם חיו לאורך הדורות, ויצרו איזשהו סלט מעניין ומרתק של ההיסטוריה של העיר. אמנם לפעמים עם סיפורים אכזריים ועצובים, אבל בסך הכל מורשת מפוארת ומעניינת וראויה שנזכור אותה, וארכיאולוגיה עוזרת את זה.
0: מרתק. פרופסור אהרון מאיר, ראש מכון ארכיאולוגי באוניברסיטת בר אילן, המון המון תודה. בוקר טוב.
2: Бакаша,
0: хак самех. Хак самех, туда раба. Я спросил нашего собеседника о ситуации города, продолжая тему его объединения. С точки зрения археологов, говорит наш собеседник, понятно, что после 1967 года работы, археологические работы, раскопки ускорились, стали гораздо более интенсивными. И очень много работ как в западной, так и в восточной части города, отмечает Аарон Меир. Он говорит о том, что одна из последних раскопок, последних нескольких десятилетий, это серебряные плиты, которые были обнаружены неподалеку от Гана Паамон в Иерусалиме, целый древний поселок, который был раскопан. И это только одно из достижений или один из результатов работы археологов. Мы работаем в двух направлениях в Иерусалиме. Прежде всего, этот город очень быстро развивается, говорит Аарон Мейер, и поэтому необходимо спасать археологические объекты, которые находятся под угрозой гибели, в том случае, если действительно начнутся работы по развитию города именно в тех местах, где они находятся. Второе, это наши археологические раскопки по нашей инициативе, собственно говоря, не связаны с развитием города. И город развивается, мы продолжаем находить объекты истории, которые являются потрясающим таким обучающим, что ли, объектом, потому что если мы говорим о изучении истории, ну, историю изучают те, кому это интересно, не изучают те, кому это не интересно. Но когда ты даешь ребенку свечку времен Хашмонаим и говоришь, что вот именно эти свечи зажигали, или такие свечи зажигали во времена Хануки, это, конечно, потрясающий, обогащающий процесс. И с этой точки зрения, говорит наш собеседник, уже есть не только объекты еврейской истории, есть и другие религии, объекты, археологические объекты, которых мы находим. Аарон Мейер с нами был в эфире, руководитель Института археологии Бар-Илановского университета.
1: Своими словами.
0: Последняя тема. Завтра вечером состоится финал конкурса Евровидения. Ноам Битан выступит. К настоящему моменту протесты, которых все так боялись, носят весьма умеренный характер. Вот что сказал Ноам Битан после полуфинала. Я стараюсь смотреть и видеть полную половину стакана, а не пустую. Когда ты видишь ту любовь, которая тебя окружают вокруг, и зрители, и те, кто со мной, гораздо легче выступать. Конечно, есть много чего исправить, и я это сделаю. Макс Лурье с нами в эфире, глава новостной службы портала Вести. Макс, доброе утро.
3: Приветствую.
0: Третьим будет выступать Ноам Битан в субботу.
3: Третьим, да.
0: Ты следишь,
3: да,
0: насколько я знаю, за происходящим в Вене. В какой атмосфере он будет выступать?
3: Во-первых, мне всегда мне смешно, что мы с тобой разговариваем о Евровидении в эфире, чего бы никогда, наверное, не сделали бы в жизни.
0: Наверное, да-да.
3: Зная нас обоих. Но не важно. Сегодня мне определились все финалисты, порядок выступлений. Значит, Битан, как ты сказал, выступает третьим. Таково было решение продюсеров. Я был уверен, что решение будет именно таким, потому что те, кто выступает первыми, считается, так, по крайней мере, считается, что имеют меньше шансов на победу. А, видимо, продюсеры не очень хотят, чтобы победил Израиль. С другой стороны, в прошлом году наша участница выступала, Юваль, выступала четвертой и мне принесла второе место, и ничего ей не повредило. То есть в том варианте, когда оценивается музыка, наверное, это имеет значение. В том варианте, когда оцениваются какие-то другие факторы, в данном случае такой вот определенный тест на любовь к Израилю и протестное голосование, то я думаю, это абсолютно не имеет значения, каким он будет выступать.
0: В этом году немного иной подсчет голосов, чем был в прошлом году. Меньше внимания.
3: Да, естественно. Все делается для того, чтобы принизить роль зрительского голосования, потому что остановить голосование за Израиль очень трудно.
0: Ты действительно считаешь, что очень много из тех изменений, которые вносятся, и действия организаторов направлены на то, чтобы помешать израильскому певцу?
3: А это очень просто понять, потому что никогда никому не мешало на протяжении, там, сколько там это, 80 лет, сколько, 70, 70 лет это все происходило до того момента, когда Юваль не получила второе место, собрав все зрительские голоса. А какой вывод может напрашиваться, только не одной, что это сделано против Израиля?
0: Давай скажем несколько слов про ту странную публикацию в «Нью-Йорк Таймс», по-моему, да, по поводу того, как Израиль манипулирует якобы зрительскими голосами.
3: Ну, смотри, Нью-Йорк Таймс на самом деле выдал две публикации, и все приурочены к какому-то поводу. Первая — это как раз про Евровидение, а вторая — это про изнасилование в тюрьмах. То, что они там написали, конечно, абсолютный бред. Почему? Любая страна имеет право пропагандировать все, что она хочет. Каким образом она это делает? Никто не пришел и не положил там в карман главе жюри деньги, что типа «голосуйте за нас». То та компания, призывающая там евреев всего мира и вообще людей нормальных, вменяемых голосовать за Израиль, ничего такого нет. А тот миллион долларов, о котором идет речь, это сущие копейки. Это по сравнению с теми катарскими, со всем катарским баблом, который идет на демонизацию Израиля, это вообще ничто. Но катарское бабло никого не интересует, а попытки Израиля продвинуть свой имидж, пусть даже музыкально. Это вообще, конечно, это глупость абсолютная. Но неважно. Какой тут криминал может быть? Из этого делается целый ньян.
0: И вот сейчас я вижу заголовок, что в следующем году вновь возобновятся попытки не допустить Израиль для участия в
3: конкурсе. Знаешь, начнем с конца. Вчера я сидел и смотрел одного очень популярного блогера российского, который занимается тем, что обзирает или там букву любую поставить Евровидение. И вот он говорил про этот номер, про этот, а потом он сказал следующее, что наслаждаться Евровидением, на этот раз ему мешали вот выкрики против Израиля, вот это геноцид, все такое прочее, вот это так мешало ему сосредоточиться, получить праздник, куда. Вот если бы не евреи, то вообще было бы все нормально, но нахрена этих евреев пускают? Понимаешь, ни Израиль, ни Питан, евреи, вот тебе ответ на все вопросы.
0: Все то, что было, то есть.
3: Абсолютно. Это вот это с этого начинается и этим заканчивается.
0: Макс Лурье, глава новостной службы портала Вести. Огромное спасибо за участие в программе.
3: И успехов нашим в финале.
0: Спасибо.
3: Пока-пока.
0: 9:58 в Израиле. Программа «Своими словами» подходит к концу. Алла Найденова за пультом. Лена Черкасова и Мирьям Гилевич — продюсеры. И Людмила Ермакова, редактор, у микрофона Габи Вольфсон. Спасибо, что были с нами в это утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы были с нами всю эту неделю. Берегите себя, хороших вам выходных. Недельная глава Торы — Бамидбар. Начинаем читать новую книгу Торы. Оставайтесь с нами на Канрека. Всего вам самого доброго. Шаббат шалом.

0: Мада. Уже падают листья.
1: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 03 5 260 260.

0: В Иерусалиме 10 часов. Шаббат шалом. В эфире выпуск новостей. Радио Канрека. В студии Евгений Кушнер. Очередная производственная авария. Рабочий 50 лет погиб в промышленной зоне города Шохам. Он был раздавлен грузовиком. Прибывшая к месту трагедии бригада маген Давида Дом была вынуждена констатировать его смерть. К другим темам. Бывшая заместительница главы штаба по национальной безопасности Орна Мизрахи заявила в интервью корпорации «Кан», что очень важно продолжать прямые переговоры с правительством Ливана по поводу прекращения огня. «Это длительный и очень непростой процесс, и тем не менее. Я надеюсь, что мы достигнем взаимопонимания. Полагаю, что в тот момент, когда Цахаль прекратит обстрелы, Хизбалла тоже прекратит огонь», — подчеркнула она. Кроме того, Орна Мизрахи ответила на вопрос ведущего «Кан» о том, что она может сказать по поводу того, что руководство Израиля обещало жителям севера страны не временную передышку, а именно полное разоружение Хизбаллы. На этом Мизрахи сказала, что на реализацию такой задачи не только уйдет большое количество времени, но и потребуется полная оккупация Ливана. Именно поэтому, отметила она, такое важное значение приобретают переговоры между правительствами в Иерусалиме и в Бейруте. Подозрения на еврейский террор в Иудее и Самарии. Палестинские средства массовой информации сообщают, что еврейские поселенцы подожгли мечеть и несколько транспортных средств в деревне Джиба, которая расположена в окрестностях Рамаллы. Кроме того, стало известно о появлении на стенах дома надписи националистического содержания. При этом сведений о пострадавших не поступало. В армейском командовании указали, что к месту были направлены подразделения Цахаля. Однако задержаний подозреваемых произведено не было. Представители Цахаля и полиции прибыли в деревню Джеба для проведения расследования. Об этом сообщают корреспонденты КАН Хаим Голдидж и Омер Шахар. Как мы уже передавали ранее, министр финансов Бецалель Смотрич призвал к отмене административного разделения территорий в Иудее и Самарии. Пришло время окончательно отказаться от разделения этих территорий на зоны A, B и C, подчеркнул Смотрич и добавил, что он не слишком хорошо владеет английским и не очень различает такие понятия, которые названы зонами A, B и C. Лидер партии Ценута Датит отметил, что представил соответствующую программу и соответствующие карты главе правительства, и он надеется на то, что его план будет утвержден кабинетом. «Эрец Исраэль целиком принадлежит нам», — указал Смотрич. Корреспондент Кан Яир Эттингер передает, что об этом министр финансов сказал на собрании, посвященном Дню Иерусалима, которое проходило в Ешиве Мерказа Рав. Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир призвал к поощрению эмиграции палестинцев из сектора Газа, а также из Иудеи и Самарии. Кроме того, он призвал к заселению Ливана евреями. «Когда мы проявляем твердость и решимость, мы побеждаем. Когда мы верим и не боимся, мы можем разгромить всех», — заявил Бен-Гвир. Корреспондент Кан Хаим Голдидж передает, что об этом Бен-Гвир сказал вчера вечером по случаю Дня независимости в столичной Ешиве Мерказа Рав. И в заключение о погоде. Сегодня заметное понижение температуры, холоднее обычного для этого времени года. Завтра дальнейшее понижение температуры. Утром возможен кратковременный дождь на севере и в прибрежной полосе. В воскресенье резкое повышение температуры. В течение дня усилится ветер. Возможна запыленность воздуха, главным образом в центральных и южных районах. В Иерусалиме, в Тель-Авиве и в Хайфе сегодня днем 23 градуса, в Галилее 21, в Бершеве 28 и в Эйлате сегодня днем 38 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 11 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Миру шалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас.
2: Вы слушаете программу «Анонс», обзор культурных событий в Израиле, интервью и рекомендации журналистов радио «Канрека» каждую пятницу с 10 до 12 часов. Спектакли и концерты, фестивали и выставки, лекции, кинофильмы, проекты репатриантов, мнения зрителей, конечно, гости в студии. Каждую пятницу с 10 до 12 часов на «Канрека». С вами Таня Барская.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Добрый день. Программа «Анонс» в нашем эфире. Впереди 2 часа. А это достаточно много, согласитесь. Тем более, действительно, есть чем удивить, есть что рекомендовать. И, естественно, все это для ваших впечатлений, воспоминаний и хороших эмоций. Это естественно. Мы начинаем традиционно с рубрики «Театральный» и возвращаемся в театр «Гешер». 35-й сезон театра «Гешер» знаменовался очередной премьерой, о которой уже говорят, «Дом Бернарды Альбы». И это Федерико Гарсия Лорка. На мой взгляд, как мы, собственно, обсуждали с Леной Крендлиной, гениальным директором театра «Гешер», выбор действительно замечательный. Многие читали эту пьесу, и она, на мой взгляд, очень хороша для огромного количества режиссеров, потому что эту пьесу ставили, ставят, и, я думаю, еще будут ставить во всем мире на разных языках. А с нами в эфире Лилиан Шелли Рут, одна из той потрясающей женской части команды актрис театра «Гешер», которая в этом спектакле задействована, и это тоже замечательно. Лилиан, доброе утро!
1: Доброе утро, Таня, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Во-первых, вас тоже с 35-м юбилейным сезоном театра.
1: Ой, мне нравится этот возраст, я бы в нем осталась.
0: Правда, приятно. Что касается этого спектакля, Лена Крендлина как раз сказала, что это очень хорошая пьеса для того, чтобы показать как можно больше прекрасных актрис, именно женских персонажей в данном случае.
1: О, да, это действительно так. В этой пьесе 8 женщин, нас 8 на сцене, еще у нас одна роль, которая в двух составах, так что нас 9. Одни женщины, и мужской дух только лишь витает, как дух известного нам Бога.
0: Ну да, и с другой мужчина... стороны, вполне реальный Идо Кольтон, который все это и сделал, как режиссер.
1: Да, вернемся тогда к нему, но это не тот Пепе Эль Романо, который персонаж, мифический персонаж в этой пьесе, мужской персонаж, да, вот он-то и витает у нас. Так что все есть у нас, и дом-тюрьма, и мужчины опасны, любовь опасна, и жизнь опасна, и Бернарда решает... Говорит, я вас спасу, но спасение превращается в заключение, в тюрьму, да.
0: Сюжет,
1: а изнутри уже
0: да.
1: Голос, выпустите меня отсюда.
0: Да. Сюжет, конечно, известен многим, но можно напомнить, собственно, Лорка предложил читателю 30-е годы примерно 20 века.
1: 36-й год,
0: да. И Бернарда Альба хоронит мужа и в согласии с тогдашними традициями фактически налагает 8-летний традиционный траур, но на всю семью сразу.
1: Да, это действительно так.
0: С учетом того, что она властная дама. О, какая властная дама?
1: Ну, по поступкам получается, да. У нас ее играет Эфи Бенсур, великолепная актриса, которая, собственно, и задала, пожалуй, новый ход этому спектаклю. Вообще к Испании у нас не имеет отношения наша история. Мы находимся сейчас в том доме, в котором хочется сказать, выпустите меня отсюда, наконец. Потому что это страшно. Я послушала немножко новостей, которые были перед нашим анонсом. И действительно, тот образ, который я играю в этом спектакле, который кричит, выпустите меня отсюда, дайте мне выйти к морю. Я хочу замуж. Вот именно этого я и хочу.
0: Вы играете мать Бернарды.
1: Я играю мать Бернарды, да. К своему, к своей радости я эту пьесу никогда не читала, никогда с ней не сталкивалась. Я впервые встретилась.
0: К радости? Потому что это стало открытием в данном случае?
1: Да. У меня не было ожиданий от этой пьесы никаких. Я себя самой, одно ожидание только лишь, что мне нужно было играть человека, который в такой тюрьме, как и я, хочет оттуда выйти. Как, собственно, наша реальность теперь, в которой мы находимся.
0: По некоторым постановкам, по самой пьесе, которую предполагал Лорка, мать Бернарды, я говорю именно о вашем в данном случае персонаже, ее зовут Мария Хосефа.
1: Мария Хосефа, да.
0: Она находит такой способ спрятаться как раз вот от этого сумасшедшего дома, с одной стороны, от этой тюрьмы, от этого болота, которое засасывает всю семью, в которую превращается дом. Но находит она это укрытие в своем же сумасшествии. собственно.
1: Это называют сумасшествием.
0: Да.
1: Она нормальный человек, она хочет отсюда выйти, ей тут не нравится. И
0: еще
1: она
0: бы.
1: Хочет нормального же женского, чего хочет женщина. Она хочет мужчину, молодого мужчину. Она, надо сказать, она говорит, я хочу мужчину молодого. Я хочу уехать к морю, хочу домой. Это такое нормальное желание. Что же мы его называем все время сумасшедшим?
0: Так предложил Лорка изначально, но действительно каждый режиссер, постановка в разных странах, городах на разных языках, она может быть предложена иначе. Мне очень интересно тоже будет прийти и посмотреть этот спектакль. Что вы скажете об остальных? О пяти, там есть 5 дочерей по
1: да,
0: сюжету.
1: Да, 5 дочерей, 2 служанки и да. Бернарда сама по себе. Рассказывать о спектакле я пересказывать сюжет
0: ну,
1: не
0: конечно,
1: буду.
0: Ну, конечно, нет, да.
1: Да. Люди, я завидую людям, которые придут первый раз и будут смотреть эту пьесу, поэтому рассказывать им, чем закончится. Обещаю, что будет интересно, что будет и кровь, и слезы.
0: Гешере вообще всегда интересно.
1: Да, да, да, это точно. Ой, слава богу. Слава богу, что там интересно, и мне самой интересно.
0: Иду Кольтон сказал, что он хотел бы посвятить эту постановку моей матери, как сказал он, у которой я научился смелости говорить, даже когда это неудобно слышать. Вот интересно.
1: О, да, мы знакомы с его мамой, она нас кормила во время войны, когда мы репетировали эту пьесу. И нам пришлось выйти из мамадов, или у кого они были, сейчас же это уже просто люкс, да, люкс. Надо Лена Крендлина, наша... Ну, не скажу Бернарда, но тем не менее она действительно содержит этот дом, из которого она призвала нас обратно из наших укрытий во время войны в этот дом. И тоже сказала то, что она говорит всегда очень открыто, что нужно делать свою работу, даже выходя на улицу, когда рвутся еще неизвестно, где взорвется следующая бомба. Так что работать было сложно. По поводу мамы. Вот мама, мы все мама. А мама и до Кольтона... Спасибо ей огромное, что она такого парня родила, воспитала и еще нас кормила. И говорить, да, чтобы не сойти с ума, конечно, лучше говорить вовремя. Ну, и маска с блаженного тоже неплохая, можно и покричать даже. Собственно, в Израиле с этой маской почти все знакомы. Нам тут...
0: Знакомая маска, скажем так, да.
1: Да,
0: персонаж
1: да.
0: Очень знакомый, он живет всегда и везде, так или иначе.
1: Вы спросили про актрис. Актриса великолепная у нас в этом спектакле. 5 молодых девочек, и вы с ними познакомитесь. Каждая из них звезда, потому что не быть звездой на нашем небосклоне гешеровском невозможно. Это просто по определению. Если ты играешь в Гешере, то ты уже звезда. И артистки уже, которые сами себе созвездия, это тоже участвуют в этом спектакле, называть я не буду умышленно, потому что сейчас просто не то время для того, чтобы занимать наше внимание и время именами. Имена в программке вы все это увидите, и каждый из них великолепно, вы влюбитесь в них.
0: Конечно.
1: И ходите и умрите в этом театре, если сможете. Ну, я
0: вот.
1: Не всегда. Ну, умирать вам не надо. Я обещаю, что мы умрем. У нас есть много клюквенного сока вместо крови. А умирать мы любим на сцене.
0: Ну, ближайшие спектакли, они, собственно, уже здесь, уже с нами.
1: Вот, я сейчас скажу к холодильнику, он мне скажет, когда будет первый спектакль, с 21 по 31.
0: Именно так, да. И на сайте театра Гешер это все тоже видно, конечно. Можно проверить все даты, когда, в какой час.
1: Я завидую зрителям, которые придут в этот зал. Наконец они снимут себя же, и в темноте анонимно будут наблюдать за бедами тех женщин, которые на сцене. Это будет интересно.
0: Что интересно, эта пьеса для Лорка стала вообще последним произведением.
1: Да?
0: Он был убит спустя 2 месяца после
1: да,
0: выхода.
1: Именно так. Именно так. Да, но мы уже прожили немножко больше, так что...
0: Немножечко больше.
1: Да, дай бог нам до 120.
0: Лилия, не могу не спросить еще об одном спектакле, если говорить о том, как вы работаете вместе с Иду Кольтоном, еще об одной постановке.
1: Да,
0: с кем бы побегать, да, по мотивам
1: вот
0: романа это... Давида Гроссмана. Еще один интереснейший выбор для театра, на мой взгляд.
1: Вот Иду Кольтон, он как начал эту эстафету, он так и не прекращает. Мы только начали бегать по всей стране с этим спектаклем, и Иду Кольтон взял из нас запер в Бернарду Альбу, в этот дом. То есть он у нас... Мы же каждого режиссера, который приходит в наш театр, мы смотрим, а похож ли он на Евгения нашего Михайловича Ариева.
0: понятно.
1: Зихронули враха, да. И вот он наш, он дышит тем вот духом, который любит его театр, со всем энтузиазмом, который присущ вот этой молодости. Он из этой когорты людей. С ним работать чрезвычайно интересно. Он такой маленький Будда, который сидит на столе в позе лотоса и с большой любовью к женщине это делает. Он единственный мужчина. Конечно, он рвал себе волосы и говорил: «Боже мой, зачем я это сделал?» Но, да, он великолепен.
0: Вообще, если говорить о Гроссмане, конкретно этом романе, он знаковый для огромного количества израильтян, родившихся здесь, приехавших и выучивших язык. Потому что роман знаковый. Да. Идо Кольтон, молодой режиссер, который обратился к этому произведению, инсценированному Рой Хеном, замечательным, любимым всеми нами.
1: Да,
0: и роман рекомендую. Узнать этот роман.
1: Обязательно, обязательно.
0: И увидеть вас всех в этом романе.
1: Нужно обязательно прочесть роман для того, чтобы потом пойти и посмотреть, заглянуть, вот как будто странички перелистываешь, и посмотреть здесь, а как наши уже знакомые, наши персонажи работают в этом спектакле. Потому что спектакль, это же не роман, у нас спектакль уже не по 3 часа играют, это 1:40. Поэтому за 1:40 это, в общем-то, больше комикса, наверное, чем спектакль.
0: Да, да. Идо очень интересно говорит об этом спектакле. Вот эта история возвращает в дни юности, напоминая о силе любви, о настоящей силе, то есть о сути существования. И как героям нашей истории нам всем нужен кто-то, с кем можно побегать, чтобы не остаться в одиночестве.
1: Танечка, я вот именно туда, в фонтан вам скажу. На этом спектакле, когда был он говорит: «Боже мой, вы мне напомнили вот эту вот звенящую вот эту струну, ради которой я это писал». И то, что происходит в зале, когда два героя, молодые подростки, пытаются поцеловаться. Вы не представляете, зал взрослый, они начинают аплодировать. Идо умудряется задеть эту струну наивности в любом зале, и в подростковом, и в детском, и во взрослом, тогда, когда люди начинают либо плакать и радоваться этому, как зрители, как актеры.
0: И вспоминать.
1: Оно вспоминается моментально. Ах, вот это я люблю. Он умудряется это сделать через потрясающих авторов. Гроссман у нас уже 3-й раз в театре. Это был «Момик», это была постановка Хескеля Лазарова. Как называется на иврите, «Нофель Михуцлезман», «Упавший вне времени», «Павший». Так что это 3-я постановка этого, первая постановка «Идо», но Гроссман уже 3-й раз у нас в зале.
0: Я очень рада, что в Гешере сейчас живет, творит и хочет это делать дальше, Идо Кольтон тоже. Это прекрасное, на мой взгляд, сочетание вас всех.
1: А вы знаете, Таня, просто эту вдогонку, что эта пьеса сейчас очень популярна в мире. В Баку, мы с вами в Баку сейчас, именно в это время, когда у нас была премьера в Бакинском русском драматическом академическом театре этой пьесы.
0: Прекрасно. Да. Это здорово, что вот эта пьеса, что роман, что все это идет дальше по миру.
1: И почему-то женщина. Наверное, что-то женщина будет, какая-то женская часть истории приближается, матриархат.
0: Посмотрим. И это тоже у вас можно увидеть сейчас в Гешере, уже в воскресенье, в ближайшее, далее 5 июня, 6 июня, 4 июля. Это мы говорим о спектакле в театре Гешер «С кем бы побегать» по мотиву романа Давида Гроссмана.
1: Бегите, и вам есть с кем побегать. Мы с вами припустим.
0: Да. Лилиан, спасибо. Спасибо. Удачи вам и в продолжение этой премьеры тоже. Пусть это будет красивая дорога спектакля нового. Спасибо большое.
1: Приходите к нам.
0: Спасибо вам. Всего хорошего. До свидания, Лилиан.
1: До свидания.
0: До свидания.

Традиционно рекомендации, напоминания о нескольких спектаклях, которые идут и будут еще идти и радовать нас с вами в ближайшее время. Репетиция «Любовь моя», слова Анатолия Фросова. Спектакль «Как мы ставим спектакль» предоставляет уникальную возможность взглянуть за кулисы театральной жизни, наблюдать за процессом создания истинного театрального искусства. Постановка эта рассказывает о людях, которые в совместных усилиях стремятся вдохнуть жизнь в свое творение, в новое творение, через радость и через усталость, через конфликты, разумеется, какие-то поиск, сомнения и доверие, и все то, что обычно от нас с вами скрыто, от глаз зрителя. История о том, как из хрупкости отношений, внимания формируется уникальное театральное пространство. И в главных ролях в этом спектакле, который так и называется «Спектакль, как мы ставили спектакль», Мария Мушкатина и Елена Кахановер. Какие люди они, артисты? Хотите увидеть? Я думаю, что у вас это получится. Уже завтра в «Решен ли Цони» в студии «Калибри». 18 июня «Рана» на театр «Черной совы». 25 июня «Петахтиква». 23 июня «Хайфа». Следите за информацией. Напомним о спектакле, который получил несколько лет тому назад премию «Золотой ёр» за лучшую мужскую роль, и сыграл Дуду Ниф. Мы говорим о спектакле «Амок» в театре «Маленький». Спектакль идет на иврите с титрами на русском языке. Конечно, Стефан Цвейг, перевод на иврит Рой Хэна, сценическая версия, постановка Михаил Теплицкий. «Амок» – состояние бешенства, вызываемое наркотическим опьянением, но в более широком значении это психическое заболевание, которое возникает в результате расстройства сознания. 1912 год. Пароход отплывает из Индии в Европу. Ночью на палубе встречаются двое мужчин. Между ними происходит откровенная беседа, в которой один из них, проникнувшись доверием к другому, пытается излить ему душу и рассказывает случай, который недавно приключился с ним. Стефан Цвейг, австрийский писатель, задумал это удивительное произведение, которое будоражит умы и сегодня. Тель-Авив, 29 мая, 20:00, в здании театра «Маленький». Хочу напомнить нам с вами замечательный театр «Давай» и их спектакль «Свет», который вы можете увидеть в здании театра «Давай» в Тель-Авиве по адресу улица Франсус, 12, 26 и 27 июня. Говорю вам даты эти заранее. Идея спектакля «Свет» возникла в период, когда вооруженные силы России начали атаки на украинские электростанции. Украина тогда оказалась в холоде и мраке. Во всем мире организовали сбор средств на покупку одеял, генераторов. И в этот момент пришло в голову название «Свет». «Я задумался», — говорит Леша Гавриилов, один из тех, кто составляет потрясающий театр «Давай». «Что я могу сделать, чтобы остановить войну?» Ответ прост. Для того, чтобы победить тьму, нужно зажечь свет. Каждый вносит свой вклад, будь то спичка, фонарик, свеча, уголек, добрая мысль или улыбка. Наше оружие – это смех. Смех разрушает страх, рождает добро. Спектакль «Свет», театр «Давай». Актер года, тогда им стал Леша Гавриилов, сценический язык также Леша Гавриилов. Тель-Авив. 26-27 июня. Театр «Давай». В гостях у театра «Маленький» в Тель-Авиве 27 мая плейбэк «Театр пластилин» без слов. Что происходит, когда исчезают слова, когда остается только тело, звук, история? Впервые театр «Пластилин», обратите внимание на это название, создает полностью пластический плейбэк-перформанс без текста, без диалогов, без привычных опор, только движение, музыка, живые истории, которые рождаются здесь и сейчас. Без слов – это не просто спектакль. Без слов – это актеры, которые говорят телом. Это пространство ощущений, когда музыка становится голосом. Именно так. Истории здесь не написаны заранее. Их рассказывают зрители, которые задают тему актерам. А уже актеры и музыканты через импровизацию, вот что важно, воплощают их на сцене. В этот вечер вместе с театром «Пластилин» Ксения Экспалскоу, музыкант и певица с особенной энергетикой. Музыкантов будет двое. Больше звука, больше слоев и больше магии.
Плейбек, театр, пластилин. Без слов, в гостях у театра «Маленький». 27 мая, начало в 19:30. Тель-Авив.

Максим Суханов и Чулпан Хаматова. Спектакль Дмитрия Крымова «Сумасшедшая любовь. Последний шанс и мир вокруг, который давно сошел с ума». Записки сумасшедших с 16 мая в Израиле. Билеты 035-260-260.

0: Вы слушаете программу «Анонс», и мы продолжаем тему театральную, как я и, собственно, всегда заявляю, с удовольствием продолжаю, потому что тема театральная очень богатая, очень всегда разнообразная, и это очень приятно, что можно говорить и рекомендовать не только, разумеется, самой. В первую очередь это должны делать мои собеседники. Я рада вновь приветствовать в нашем эфире режиссера, сценариста, театроведа Владимир Аренов. Сегодня в нашем эфире. Здравствуйте, Володя.
1: Добрый день.
0: Рада слышать вас. И, конечно, о новостях театра Владимира Аренова, о многом, что происходит на самом деле. Я не спрашиваю ваши задумки, не принято все-таки поднимать занавес раньше времени, но что происходит сейчас? Да.
1: Я не о будущем, я о том, что случилось позавчера. Позавчера мы в Бершеве сыграли свою премьеру «Приключения артиста». Это было какое-то необыкновенное событие. Даже дело не в том, что 400 человек забили зал, соскучившись о театре, а то, что прием был какой-то очень человечный, мощный, и мы от него даже сейчас не можем отойти. Если бы вы могли на меня взглянуть, то у меня выражение лица...
0: Вы еще там.
1: Как у Смоктуновского, помните, когда он...
0: Я знаю, о чем вы говорите. Да, да, да. Я вспомнила тоже.
1: Поэтому дурацкое выражение лица, но думаем, естественно, о будущем.
0: Ну и Бершева — это очень близкий вам город.
1: Да, это правда. Я сейчас нахожусь именно там, а точнее дома. Вот. А что касается будущего, то у нас два спектакля, которые чередуются. «Остров Челак. Игры любви», «Остров Челак. Игры любви», «Остров Челак». У нас неожиданно много спектаклей летом. Может быть, потому что март и апрель исчезли из репертуара. Война выхлопнула, как бильярдный шар иногда падает за пределы стола. Вот так мы оказались. Поэтому летом играем. Хотя летом более славно, может быть, греться на солнышке. Но где оно сейчас, солнышко?
0: О, вы за него не волнуйтесь. Вы прекрасно уже знаете, живя в Израиле энное количество лет, что с этим проблем не будет. Совсем скоро очень, точно.
1: Очень надеюсь.
0: Володя, скажите, пожалуйста, для тех, кто, например, еще не был или вообще не знает о спектакле «Остров Челак», давайте поговорим, потому что сама по себе идея и человек, о котором вы думали, ставя, замышляя этот спектакль, только уже это замечательно, на мой взгляд.
1: Да. Сначала о моей единственной встрече с Галичем, по произведениям которого поставлен этот спектакль. Это случилось летом 71 года в Доме творчества, кажется, «Серебряный бор» Большого театра. Большой театр был где-то на гастроли и сдавал свои, значит, для отдыха. И там отдыхали два человека. Какой-то пожилой крупный человек, такой видный, и я, будущий студент ГИТИСа, значит, и так получилось, что больше никого не было. И вот по одной и той же аллее гулял он в одну сторону, и я в другую сторону. Я понятия не имел, кто это такой. Там стоял деревянный туалет на обочине, и мы как-то сошлись навстречу друг другу именно там. И он вдруг, глядя на меня, как на старого знакомого, сказал: «Хочешь стихотворение?» Я пешил, и он стал читать. Все было пасмурно и серо, и лес стоял, как неживой, и только гиря говномера слегка качала головой. Не все бесцельно в этом мире, хотя и грош ему цена. Не все бесцельно в этом мире, покуда существует гиря и виден уровень говна. Вот так он сказал, я опешил, это было очень талантливо, это было неожиданно. Это позже я узнал, что это был Галич, который тогда импровизировал. Вот такая была странная встреча. Через многие-многие годы я встретился уже с его произведениями, в том числе и здесь. Поэзия. Петь ее мы не стали, естественно, хотя во многих спектаклях поют, потому что лучше Галича не споешь. А вот попытаться из каждого стихотворения его сделать маленький спектакль, вот это наш путь, вот это мы попытались. И этот спектакль с успехом идет уже несколько лет, уже практически 5 лет, все время существования нашего театра. Играет в нем замечательный актер Николай Туберовский, играет Вера Аренова и наш потрясающий скрипач Завмус Аркадий Клейн. 3 человека. Иногда мы чередуемся с Колей, вот в частности в Ришен-Лиционе, который будет 20 мая, в спектакле «Остров Чулак» буду играть я вместо Коли. Он сыграет уже в следующем спектакле 4 июня в Риховате. Вот 3 человека и пытаются поднять эту невероятную глыбу, эту невероятную остроту. И, конечно, эту постоянную какую-то неустарелость. Для нас Галич абсолютный классик, и дело не в каких-то советских темах, которых он касался. Он все равно о предательстве, о нежности, о любви, о ревности. Вот такой наш Галич. Цикл спектаклей в одном спектакле.
0: Да, это здорово. И я думаю, что многие из ваших зрителей, я думаю, все, кто к вам приходят на этот спектакль, это те, кто скучает и помнит поэзию, в данном случае Галича, разумеется, и всегда рад вот такой тоже встрече необычной.
1: Да, у нас там не только Галич, нас просят обычно упоминать, что среди массива его поэзии есть и маленькие 2 стихотворения, ну как, не такие уж маленькие, его, одного из его учителей, поэта Дмитрия Кедрина, который в свое время был убит, да, в Подмосковье неизвестными, так в общем-то известными, понятно, кто в 40-е годы это осуществлял. Вот это тоже будет там. Так что, кто хочет в мир поэзии, но в мир поэзии, который преобразован средствами театра, милости прошу, 20 мая в Ришен и 4 июня в Риховат.
0: Спасибо большое, спасибо. Я хотела еще тогда спросить о спектакле, который тоже с удовольствием

0: приобрел особый прием у зрителей. Да. Так что этот спектакль мы любим, ценим. Там, конечно, есть и наши традиционные хулиганства, и как драматические актеры поют оперные арии. Это отдельная история. И как вдруг печальные события сменяются веселыми, и все заканчивается карнавалом и роскошными театральными костюмами, таком в итальянском стиле комедии дель арте или, может быть, немножко Мольера. Вот такой спектакль, он пользуется благосклонностью зрителей, и мы этому очень рады.
1: Да, и я вслед за вами. Спасибо большое. Спасибо, Володя. Хорошего вам дня, хорошего настроения. Да. До встречи. Всего хорошего. До свидания.
0: Спасибо.
1: До свидания.

0: Вы слушаете программу «Анонс», с вами Таня Барский. Мы переходим к разговору о том, чем сейчас занят и готова удивлять Иерусалимская лирическая опера. И с нами художественный руководитель София Мазар. Здравствуйте, София.
1: Здравствуйте, доброе утро, Таня.
0: Доброе утро, рада вас слышать в нашем эфире. Новости, на самом деле, у вас замечательные. Я смотрю, что происходит, иногда сама озвучиваю новости, которые вижу и через Facebook, и в кассах, разумеется. И вот то, о чем вы мне написали, а именно о новостях постановки «Шуламит».
1: Да, совершенно верно. Во-первых, для нас это действительно тоже радостная новость, потому что в свете вообще того, что происходит в мире, особенно с израильскими культурными учреждениями, приглашение на фестиваль идышской еврейской культуры в Румынии, все-таки это очень хороший показатель, хороший знак, и мы рады привести постановку, тем более, что постановка очень интересно, она написана израильско-американским композитором Диной Пружанской. Она же написала и сюжет, то есть либретто, сюжет основывается на песне-песне царя Соломона, но Дина сама написала сюжет для оперы, и она основывалась не только на песне-песне, считается, что это произведение царя Соломона, хотя некоторые из исследователей расходятся, но, в принципе, большая часть считает, что это написано да им. И на его же произведение «Куэлет». Оно более, скажем так, не то чтобы проблематично, но считается поздним его произведением. И вот все вот эти высказывания «Суета», «Суэ», да, «Эвелевели» мы знаем оттуда. Но Дина вот сумела совместить два таких вот интересных момента, то есть любовь, преданность, какие-то вечные ценности, и вместе с тем немножко ироничный подход к тому, что все проходит, и как бы надо ко всему относиться немножечко с иронией. Поэтому постановка получилась интересная, тем более, что мы можем видеть смешение языков. Здесь есть и иврит, и идыш. Вот, для того, чтобы показать два мира. Мир, может быть, немножечко архаичный, древний, и мир современный, который вот выражается с помощью обращения к идышскому языку.
0: Интересно. Как давно вообще была задумана и в итоге появилась уже либретто? Сколько времени прошло, пока это вышло?
1: Дина написала оперу относительно давно, 10 лет назад. Причем она исполнялась первый раз.

0: Не в Израиле, это было в Нью-Йорке, и там она шла только на иврите. Вот это вот была такая тоже интересная постановка. Но мы хотели в Израиле, в Иерусалиме сделать именно вот такое вот смешение. Не только танахический мир, но и сочетание двух миров. И когда, значит, мы поговорили с Диной об этом, она была очень обрадована. Она сказала, что для нее это тоже очень интересно. Во-первых, привести постановку в Иерусалим, ее оперы, потому что для нее это была действительно мечта. Во-вторых, сделать вот такое интересное переключение, сочетание вот этих вот двух миров. И она действительно откликнулась и очень помогала сделать новую такую обработку, так что можно сказать, в общем-то, что это премьера, то, что вот мы везем в Бухарест, и то, что мы пытаемся сделать у нас, то есть одна постановка небольшая уже была этой оперы на День независимости, на Йом Ацмаут, который мы делали в Иерусалиме, но мы надеемся, что эта постановка будет представлена на большой сцене в начале сезона. Либо в сентябре, либо в декабре, вот как раз мы ведем переговоры, и надеюсь, что в конце мая уже будет с этим тоже ясность, когда в Иерусалиме будет большой спектакль.
1: Это будет интересно очень, конечно, конечно. Скажите, пожалуйста, я среди ваших, среди всех ваших представлений, концертов вижу и такое, которое вы назвали «Миф, музыка и наследие».
0: Что да, это? Совершенно верно.
1: Что
0: это
1: за концерт?
0: Очень... Да. Смотрите, в июле обычно у нас проходит международный оперный фестиваль.
1: Да.
0: На этот фестиваль мы стараемся приглашать интересных исполнителей с международным именем, с большим, из Европы, из Америки, для участия и в концертах, и в больших постановках. В этом году мы надеемся, что все будет в порядке. Фестиваль должен проходить с 26 июля по 30 июля. И в рамках фестиваля будет масса концертов, постановок, будут большие постановки Травиаты, Верди, «Так поступают» Моцарта. И вот в частности мы хотим открыть фестиваль концертом, вот, который вы сказали, «Миф, музыка
1: и наследие».
0: «Миф, музыка
1: и наследие», да-да-да.
0: Да, который будет проходить в Библейском музее, музее Нарцота Микра на иврите.
1: Да.
0: Потрясающее место. Да. И так как у них открылась выставка, посвященная Древней Греции и Древнему Риму, с множеством интересных экспонатов, то опера вообще как таковая, она задумывалась изначально, да, как... музыкальная драма, как что-то, что, в принципе, является продолжением греческой трагедии. К сожалению, до нас не дошла музыка, которая была тогда, в Древней Греции, в Древнем Риме. То есть музыкальные фрагменты до нас не дошли. Но, естественно, до нас дошли свидетельства, и до нас дошли тексты трагедий и драм, которые вот исполнялись в греческом и римском театре. И мы знаем, что в конце, скажем, 16 века, в начале 17 века в Италии появляется масса очень талантливых композиторов, общество и флорентийское, и потом римское, которые пытаются возродить греческую трагедию, но уже в новом ключе, так как музыка не была написана, драма пер музыка. Вот. И таким образом появляется оперный жанр. Что же является основой этого оперного жанра, сюжетов? Естественно, это сюжеты, взятые из греческих трагедий. Это и Овидий, и Гомер, это и просто исторические какие-то персонажи. Вот. И, конечно, это же напрямую можно увидеть и ощутить на выставке, которая связана именно с греческим, древнегреческим и древнеримским искусством. Потому что большая часть сюжетов действительно основывается на этом. Тот же Юлий Цезарь, например, Генделя, со всеми его образами, там и Клеопатра, и Корнелия, и Сесто. Это все исторические персонажи. Конечно, они взяты немножечко адаптированном виде для оперного искусства. Не абсолютно
1: конечно,
0: так, как они были в истории. Вот. Но все равно это именно основывается на этом. Или, например, Орфей Монтеверди. Или Орфей Телемана. Тоже это чисто греческая, да, и легенда, да, да, и миф, который действительно вот потом мы видим его претворение в оперном искусстве, причем совершенно по-разному, потому что Монтеверди — это один стиль, и мысль его тоже чисто гуманистическая, что все равно человек он и музыка, в общем, они побеждают. А у Телемана он немножко носит другой характер, даже в чисто плане письма. Она немножко более все-таки сумрачная, его опера «Орфеус». Она, кстати, менее исполняема. Может быть, тоже это связано с сюжетом. Вот. Но это тоже интересно. И, естественно, тоже и сама история, и вообще орфизм, да, и... вот эти предметы, которые на выставке, вообще отношение греков к загробному миру, отношение греков к смерти. Между прочим, очень многие из исследователей считают, что если вот периоды, да, развития человечества исторические можно делить на более духовные, менее духовные, считается, что греческий период, он более светский, потому что греки не выработали какого-то своего отношения к аду. Неважно, человек обладал какими-то потрясающими заслугами или он был нищим, когда он попадал в загробный мир, абсолютно все оказывались в одних и тех же условиях. То есть они вынуждены были скитаться среди теней. И у Овидия даже есть такой небольшой отрывок, где он обращается к Ахиллесу и говорит, ну, ты же герой, он говорит, я бы отдал все, только чтобы быть простым пастухом на земле, чем скитаться здесь среди теней. То есть они так как бы не выработали этот подход. И считается, что наша культура, она в принципе тоже достаточно светская, потому что мы тоже стараемся как можно дальше оттянуть приход смерти, мы говорим о омоложении, да, о возможностях, так сказать, продления нашей жизни. Вот. И поэтому, в принципе, греческая, вот это греческий подход и то, что культивируется сейчас, вот это вот отношение к смерти, адаптация ее, она тоже получается достаточно актуальной. И тоже может перекликаться с вот этими темами и выставки, и произведений, и нашего к ним отношения. Получается интересно. Даже несколько ракурсов.
1: Спасибо большое. Была рада встретить вас в нашем эфире вновь. София Мазар, спасибо. Художественный руководитель Иерусалимской лирической оперы. Спасибо.
0: Всего вам хорошего. Спасибо огромное. Спасибо большое.
1: Всего доброго.

0: Переходим к нашей следующей теме, и говорим мы сейчас о документальном фильме Елены Иякович. Не раз мы встречаемся с ней уже в наших эфирах. И авторский цикл Елены Иякович «Сопротивление» — это документальные фильмы о людях сопротивления с неизвестной хроникой, документами, фотографиями из личных и государственных архивов. И фильм, о котором мы сейчас будем говорить, и который можно будет увидеть уже в это воскресенье, 17 мая, это как раз тема нашего сегодняшнего диалога. Лена, здравствуйте, доброе утро.
1: Доброе утро. Это будет в музее АНУ, как всегда, в 19:00 в воскресенье.
0: Да, это место, где вы любите тоже бывать и показывать ваши фильмы. Место очень правильное, наверное, тоже для показа таких своеобразных, необычных документальных фильмов. Совершенно верно. Давайте, пожалуйста, Лена, о каком фильме идет речь в данном случае?
1: Это фильм «Брестское гетто». Это совершенно удивительный фильм. Это первая лента о Холокосте, которая была показана по российскому телевидению после десятилетий советского молчания. Я на встрече расскажу, как это было. Там были, как ни странно, для такой трагической темы забавные детали того, как оно именно в то время встало на эфир. Это фильм, который получил гран-при Барского фестиваля в Баре, международного за искусство, за журналистское мастерство, искусство сценария. Это фильм возник, когда я узнала, когда мне рассказал исследователь Илья Альтман о том, что в Брестском архиве в областном находится 12 260 так называемых протоколов. Это анкеты, заполненные по-польски обитателей Брестского гетто. Это там фотография, отпечаток пальцев.
0: Это те, кого уже нет.
1: Это те, кого уже нет, и это единственный случай в истории, когда мы можем увидеть лица всех уничтоженных гетто, потому что немцы решили дать, я не знаю, было ли это в других местах, я такого не слышала, дать им новые паспорта, такие аусвайсы, и для этого все были анкетированы. Анкеты написаны по-польски, потому что за несколько лет до этого Брест принадлежал Польше. Это совершенно удивительная история. В этих анкетах можно составить как бы истории этих людей. Там есть, например, мать Менахима Бегина, потому что он изначально из Бреста. Он не увидел эту последнюю фотографию своей мамы. Есть фотография музыканта Залмана Ставского, который вывел последнего защитника из Брестской крепости. И о нем повесть Сергея Васильева в списках не значился. К сожалению, на нацистских списках он значился. Все гетто было расстреляно в январе 42-го года неподалеку от Бреста, и осталось всего 19 тысяч человек, потому что эвакуироваться не успел никто. И мы там еще, когда мы были, было двое людей, один, который вернулся с фронта, другой, который был в гетто, и который чудом уцелел, они не знали, что эти анкеты есть. И мы прямо снимали в прямом эфире, как они берут в руки эти последние документы своей семьи. Ну, плюс к этому...
0: Когда
1: это...
0: вы снимали этот фильм, еще были живы те, кто вот тогда...
1: Был жив человек, который ушел на фронт, вернулся, и вся семья расстреляна. Мать, отец, сестричка, и он видел их, и видел их почерк, отпечатки пальцев прямо там в архиве. И еще один человек, который был в гетто, и который рассказывал, как это было, каким-то чудом ему удалось уцелеть. Были люди, была Полина Коробченко, праведница, которая спасала, праведница народов мира, которая спасала еврейских детей. Мы нашли человека, который копал могилы. И одну женщину, которая случайно в ресторане, она там мыла посуду, она рассказала, что когда она была ребенком, она увидела пустые еврейские дома и ходила и собирала там куклы, что-то, даже не понимая, что она мародерствует. Это совершенно пронзительная история, но дело все в том, что это Брест, то есть совершенно уникальное место, поэтому сквозь весь фильм проходит еще история Брестской крепости. Брест – вечно пограничная территория, которая переходила, там были поляки, шведы, русские, немцы, все на свете. И она вместе с людьми переходила из рук в руки, и мы рассказываем там о трехдневной польской обороне Брестской крепости, о совместном единственном за всю войну российско-немецком параде, который принимал маршал Гудериан, всем известный, и комбриг Кривошеев, когда немцы передали Брест советам по секретным протоколам, потому что 3 года Брест был советским. В Бресте окончилась Первая мировая война для России, Брестским миром, который был заключен в этой крепости. Там тоже уникальная хроника про это. И в Брест приезжал Гитлер с Муссолини, оказывается, в марте 41 года, и кадры эти тоже есть. Это тот исторический фон, на котором разворачивалась эта трагедия Брестского гетто. Когда я делала этот фильм, меня попросили поменять заголовок. Это странно звучит, почему надо менять заголовок. Ни на какую, просто сказали, смените заголовок. Потому что, казалось бы, какая беда в словах «Брестское гетто». А мне сказали, уже есть один символ Великой Отечественной войны – Брестская крепость. Mm-hmm. И нам не нужен второй символ. Голова так устроена, что ведь не додумаешься, да? Я сказала категорически нет, потому что я называла Брестское гетто ровно из этих же соображений. Если бы это было какое-нибудь другое гетто, наверное, я бы какой-нибудь другой заголовок придумала, потому что как Брестская крепость – это символ мужества Великой Отечественной войны, так Брестское гетто – это, несомненно, символ Холокоста, потому что на самом деле окончательное решение еврейского вопроса началось не с Ванзеи. Оно началось в эту дату, 22 июня 41 года, потому что ровно тогда началось уничтожение евреев, начался Холокост на оккупированных территориях, и, в общем, это об этом забывают, и никто не знает. Есть фотографии очень юной девушки, и у нее печать Брест, Литовск, стоит прямо на лбу. И вот это вот есть такой символ, ну, что так случайно, это не нарочно, шлепнули печать. И это такой вот фотография, вот символ всего этого, такой знак беды. И там много-много историй.
0: Я знаю, Лена, что в этом фильме у вас была показана впервые цветная хроника Варшавского гетто.
1: Да. Да, это была совершенно удивительная история, потому что, когда я делала этот фильм, мы работали в Красногорске, и сотрудницы Красногорска, с которыми мы много-много работали, подошли и сказали, а знаешь, у нас есть цветная хроника Брестского гетто, а сюжет Варшавского гетто. Mm-hmm. А сюжет был такой, что нужно было люди, которые хотели куда-то вывозить кассеты, по тем правилам должны были отдавать одну копию на хранение просто в Красногорск. Это Государственный архив Российской Федерации. Я просто совершенно ахнула и попросила, они мне дали телефон человека, который ее передал. И мы с ним стали разговаривать, он рассказал мне какую-то странную историю о том, как его отец был послан разбирать Вахеншау, это немецкая хроника, немецкие архивы после войны, и ему попалась на глаза эта хроника, и он ее просто забрал себе.
0: Удивительная, удивительная эта история. Я только хочу вслед за вами, Лена, повторить, что документальный фильм «Брестское гетто» можно будет увидеть уже в это воскресенье в Музее еврейского народа АНУ 17 мая в 19 часов. Это в рамках цикла «Сопротивление». С нами была режиссер-документалист Елена Якович, автор десятков документальных фильмов и сериалов, в том числе «Прогулки с Бродским», «Мир после Освенцима», «Хрустальная ночь», «Еврейский погром» 1938, мотивы Моисея Береговского, фильмов о Довлатове, Галиче, Ахматовой, Гроссмане и многих-многих других. Лена, огромное вам спасибо. До встречи. Буду рада услышать вас вновь с любой другой интересной нам всем темой. Благодаря вам. Спасибо большое. Оставайтесь с нами, уважаемые радиослушатели. После выпуска новостей мы продолжаем программу «Анонс».

0: Мада. Уже падают листья.
1: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 03 5 260 260.

0: В Иерусалиме 11 часов. Шаббат шалом. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Разногласия между ультраортодоксальными партиями и главой правительства Биньямином Нетаньяху по поводу закона о призыве. Пресс-секретарь ультраортодоксальной общины раввин Шрага Брандт заявил, что требование, чтобы харедим мобилизовывались в армию, которая не подчиняется законам Торы, сродни требованиям, чтобы они сменили свою веру. Если бы все соответствовало требованиям, предусмотренным Торой и Галахой, не было бы никаких проблем. В армию царя Давида были бы готовы мобилизоваться все до единого. У нас нет проблем с армией как таковой, однако она должна соответствовать требованиям Торы, подчеркнул раввин в интервью корпорации Кан. К другим темам. Только что появилась информация о перехвате в небе над Южным Ливаном нашими ПВО воздушной цели, запущенной Хизбаллой по военнослужащим Цахаля, действующим на юге Ливана. Сигналы воздушной тревоги в Израиле задействованы не были, а пострадавших сведений не поступало. Цахаль продолжает наносить удары по объектам Хизбаллы в Южном Ливане. Местные СМИ сообщают об утренних атаках ВВС Цахаля в двух южно-ливанских деревнях – Аль-Казбия и Аль-Фока. Данная информация была передана корреспондентом КАН Руби Амершлагом. Старший сержант Негив Даган, 20 лет, из Машава Декель, погибший вчера в бою в Южном Ливане, будет похоронен в час дня на кладбище Авшалом. Он служил в 12-м полку бригады Голани. Да будет память героя благословенна. Корреспондент КАН Асав Пузайлов передает, что старший сержант Негив Даган погиб в результате взрыва минометного снаряда, выпущенного террористами Хизбаллы. Как мы уже передавали ранее, бывшая заместительница главы штаба по национальной безопасности Орна Мизрахи заявила в интервью корпорации КАН, что очень важно продолжать прямые переговоры с правительством Ливана по поводу прекращения огня. Это длительный и очень непростой процесс, и тем не менее, я надеюсь, что мы достигнем взаимопонимания. Полагаю, что в тот момент, когда Цахаль прекратит обстрелы, Хизбалла также прекратит огонь, подчеркнула она. Кроме того, Орна Мизрахи ответила на вопрос ведущего КАН о том, что она может сказать по поводу того, что руководство Израиля обещало жителям севера страны не временную передышку, а именно полное разоружение Хизбаллы. На этом Мизрахи сказала, что на реализацию такой задачи не только уйдет большое количество времени, но и потребуется полная оккупация Ливана. Именно поэтому, отметила она, такое важное значение приобретают переговоры между правительствами в Иерусалиме и в Бейруте. Подозрения на еврейский террор в Иудее и Самарии. Палестинские СМИ сообщают, что еврейские поселенцы подожгли мечеть и несколько транспортных средств в деревне Джиба, которая расположена в окрестностях Рамаллы. Кроме того, стало известно о появлении на стенах домов надписей националистического содержания. При этом сведения о пострадавших не поступало. В армейском командовании указали, что к месту были направлены подразделения Цахаля, однако задержаний подозреваемых произведено не было. Представители Цахаля и полиции прибыли в деревню Джиба для проведения расследования. Об этом сообщают корреспонденты КАН Хаим Голдидж и Омер Шахар. И в заключение о погоде. Сегодня заметное понижение температуры, холоднее обычного для этого времени года. Завтра дальнейшее понижение температуры, утром возможен кратковременный дождь на севере и в прибрежной полосе. В воскресенье резкое повышение температуры, в течение дня усилится ветер, возможно запыленность воздуха, главным образом в центральных и южных районах. В Иерусалиме, в Тель-Авиве и в Хайфе сегодня днем 23 градуса, в Галилее 21, в Бершеве 28 и в Эйлате сегодня днем 38 градусов. Время зажигания субботних свечей. Иерусалим 18:48, Тель-Авив 19:13, Хайфа 19:01, Бершева 19:11 и Эйлат 19:07. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 12 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Мир ушалаем.
1: Кан-река. Здесь и сейчас.
2: Вы слушаете программу «Анонс», обзор культурных событий в Израиле, интервью и рекомендации журналистов радио «Канрека» каждую пятницу с 10 до 12 часов. Спектакли и концерты, фестивали и выставки, лекции, кинофильмы, проекты репатриантов, мнение зрителей, конечно, гости в студии. Каждую пятницу с 10 до 12 часов на «Канрека». С вами Таня Барская.

0: Продолжаем наш эфир. Программа «Анонс» Канрека продолжает свое вещание на русском языке. С вами Таня Барская. И вот они. «Машина времени» и всего один концерт. Запоминайте дату, есть еще время, чтобы пойти, услышать, вспомнить, спеть вместе с ними. Ну, как происходит иначе, если мы на их концерте. Только один концерт здесь, в Израиле, в Тель-Авиве, в этом году. «Машина времени», ну, неутомимая группа, сыграет единственный в этом году израильский концерт. И, конечно, как всегда, будет все, как мы любим: бессмертные хиты, новые песни, счастье вот этого узнавания, общения, музыка, слова, которые во многом сделали многих из нас такими, какими мы есть. Команда не перестает удивлять, появляются новые песни, интонация и чувство благодарности. Огромное спасибо за то, что они есть, есть мы. И есть такие слова, такие строки, такие песни. 19 июня. «Машина времени» в Тель-Авиве. Здесь, в Израиле, в зале Гейхала Тарбук.
1: Я зову тебя, а ты не слышишь, вот беда. Ведет дорога в никуда.

0: утром, прохладным ливнем...
1: Конечно, Максим Леонидов. Конечно, он не узнать голос, не узнать песни, которые тоже помнишь наизусть, как все хорошее, он возвращается. И всего на один раз. 18 мая, это уже совсем скоро, уважаемые радиослушатели, они же зрители. Театр Гешер, Тель-Авив, ждет Максима Леонидова и, разумеется, вас. Зажигательное, трогательное шоу под названием «Я оглянулся посмотреть». Это шоу возвращается по просьбам. И это будет очень интересный разговор. Встреча Максима Леонидова и нас с ним. Под голоса Фрэнка Синатры и Элвиса Пресли. Под музыку Битлз и мелодии итальянской эстрады зрители смогут погрузиться вместе с Максимом Леонидовым в эпоху, которая памятна и ему, и вам. Рассказ о времени и о себе сопровождают видеоиллюстрации Андрея Макаревича, лидер «Машин времени», блестящий художник, близкий друг Максима Леонидова, создал их специально для этого спектакля. Всего один спектакль. 18 мая, театр Гешер, Тель-Авив.

О да, это голос Тины Тернер. И это замечательно, что есть память, есть голос и есть коллективы, которые продолжают ее творчество. И в данном случае это симфонический проект, посвящение творчеству Тины Тернер. Simply the best rock symphony. Трибют, посвящение Тине Тернер, к сожалению, ушедшей, и в это не верится. В этой программе в путешествии прозвучат, конечно, ее самые лучшие, знаменитые хиты за разные десятилетия. Грандиозное само по себе сценическое шоу с живым бэк-вокалом, аутентичными костюмами, которые воссоздают фирменный стиль самой Тины Тернер, позволит зрителю чувствовать, как будто они находятся действительно на концерте легенды. Юлиана Винкан передает на сцене уникальную энергию, узнаваемый голос самой Тины Тернер, и вот вместе с богатым звучанием симфонического оркестра, что важно, всегда важен такой звук, все это придает песням новую глубину, новую эмоциональную силу, как без этого на таком концерте, на таком посвящении. 31 мая, Тель-Авив, зал Гехала Тарбут. Simply the best.

если вы знаете эти ноты. Если вы, конечно, тогда любите и помните группу RLA The Eagles. Добро пожаловать в шоу «Отель Калифорния». Уже более 30 лет «Отель Калифорния» воссоздает легендарное звучание The Eagles, восхищая публику в разных странах, в разных городах и, конечно, восхищая публику, которая помнит и знает, что это такое. Группа сама по себе задала высокую планку еще в 1986 году и вот с тех пор остается ведущим проектом посвящения группе The Eagles. Долгий успешный путь заставляет, возможно, задаться вопросом, что делает «Отель Калифорния» по-настоящему особенным, я имею в виду вот этот коллектив и это шоу. Прежде всего, сходство, что в таких проектах, естественно, ведущего вокала с оригиналом, точность инструментального исполнения, а это у группы Eagles было очень важно. И эти качества стали визитной карточкой шоу группы коллектива «Отель Калифорния», основой их репутации. 12 и 13 июня в Хайфе и в Тель-Авиве в центре конгрессов Хайфы, зал Орен и в зале Гехалтарбут Тель-Авива «Отель Калифорния». Оригинальное шоу посвящение группе Eagles. Шоу это из Канады.

И следующее приглашение, следующее путешествие. 1 июня. Запишите себе эту дату. 1 июня Ашдод. Большой праздничный концерт. 3 тенора и 2 примадонны. На сцене Матнаса Дюна встречаются замечательные исполнители: Алла Василевицкая, Ольга Синдерская, Феликс Лившиц, Саймон Крихелли и Дмитрий Семенов. Зрителей ждет настоящий музыкальный праздник без жанров и границ. Это и великолепная мелодия Голливуда, и французский шансон, и страстные неаполитанские песни, любимые романсы, знаменитые арии, дуэты из опер и оперет. И, конечно, золотые хиты на итальянском, испанском, английском, украинском, русском, идыш и иврите. Особое украшение вечера – авторские песни, которые написаны специально для этой программы. 3 тенора и 2 примадонны. 1 июня Ашдод, Матнас, Дюна. Вечер красивых голосов, ярких эмоций, живой музыки и замечательной атмосферы. 1 июня Матнас, Дюна, Ашдод, 3 тенора и 2 примадонны.

Министерство аллей интеграции, муниципалитет Тель-Авив-Яффа приглашает новых репатриантов на яркое музыкальное представление «Под открытым небом» — любимые песни маленькой страны, израильские хиты разных лет, песни легендарных звезд израильской эстрады Арика Эйнштейна, Саши Аргова, Юдит Равиц, Мати Каспи, Каверет, Йони Рехтера и их современников прозвучат в интерпретации талантливых солистов Гелада Клеттера, Льва Эльгарта, Деворы Бенасули, Михаль Вайнберг, Рома Клеттера, Шир Саяг в сопровождении ансамбля музыкантов-виртуозов, художественный руководитель, композитор и пианист Ави Беньямин. 18 мая в 20 часов, амфитеатр торгового комплекса «Микадо», Тель Барух, Цафон, улица Мейр Мордехай 2, Тель-Авив. Вход свободный. 18 мая. Амфитеатр торгового комплекса «Микадо», Тель Барух, Цафон. Любимые песни маленькой страны.

0: Ну, а мы продолжаем наш эфир, и сейчас я хочу напомнить, нет, не себе, я все еще остаюсь в этом послевкусии, разумеется, вчера прозвучавшего интервью с гостьей радиостанции «Канрек», замечательным писателем, прозаиком, удивительным человеком, на мой взгляд, Диной Рубиной, и пригласить вас к ее встречам с вами же и к повтору этого интервью сегодня в 17:05. Послушайте небольшой фрагмент. Если кто-то из наших радиослушателей, читая вас, не знал ваше отношение к тому, не дай бог, не спрашивайте никогда Дину Рубину, что она думает о женской прозе. Она ее не думает, она к ней относится плохо. Но когда вы формировались, когда вы взрослели и уже писали, вы уже тогда слышали эти споры, мужская проза, женская, и вам с самого начала было ясно, что это не ваше и не для вас вообще обсуждать подобное?
1: Вы знаете, это ведь вот этот термин появился гораздо позже. Он появился в конце 90-х годов. Да. Тогда уже, кроме всего прочего, эту так называемую женскую прозу пестовали, ее выращивали.
0: Совершенно
1: тогда
0: верно.
1: Уже вы поняли правы. Некий феномен, как сейчас говорят, да? В наше время мы говорили феномен. Да, вот этот вот феномен поняли, что, к сожалению, а может быть и понятно почему, большинство посетителей спектаклей, посетителей выставок, посетителей симфонических оркестров и читательниц книг составляют женщины. Ну, хоть вы тресните. Составляют женщины. И на женскую аудиторию стали выращивать определенный сорт литературы. Вот. Тут ничего не попишешь, это коммерция, это книжное дело в России, а это абсолютно отдельная индустрия, об этом можно говорить часами. Знаете, я люблю об этом поговорить со своим аудиопродюсером Мишей Литваковым, который мой и литературный агент тоже. И сейчас вот мы как раз говорили про то, что неплохо бы переиздать романы, где главные героини женщины, ну, например, там «Почерк Леонардо», «Синдром Петрушки», там, например, конечно, и «Бабий ветер». Просто вот вы в такой серии переиздать, новую обложку и так далее, и так далее. И я ему что-то, какие-то названия, где в которых существует слово «женщина». Он говорит, исключить женщину из названия. Спросила, почему? Главной героиней может быть женщина? Он говорит, потому что немедленно бабы в книжных магазинах-продавалке поставят на полку женская проза. Я сама заходила, я помню, здесь, в один из книжных магазинов в Израиле, да, и я увидела, что стоит представительская такая подборка, стоит книга Улицкой, книга Петрушевской, не помню, кажется, Марины Вишневецкой, и я. И написано внизу «женская проза». Я, понятно, что мне ударила в голову просто вот вся жидкость, которая есть в организме, да. Я подошла к продавщице и спросила, скажите, а что-нибудь новенькое из мужской прозы у вас есть? Она сказала, шо? Я говорю, ну, из мужской прозы что-нибудь новенькое, знаете, такое. Вы что имеете в виду? Я говорю, а вы что имеете в виду, когда пишете здесь женская проза?
0: Замечательно. Вот так. Этого всего было еще очень много, очень разного. Разговор наш в течение часа был, на мой взгляд, очень разнообразен. С Диной всегда интересно разговаривать. И тут у нас был хотя бы час для того, чтобы поговорить. Поэтому приглашаю вас услышать это сегодня в 17:05 в нашем эфире. Но хочу напомнить вам всем, уважаемые радиослушатели, у «Канрека» есть уже достаточно давно свой YouTube-канал, где выкладываются все на разных языках видеозаписи, на русском языке, естественно. Поэтому приглашаю вас увидеть и это интервью, которое там уже стоит, и интервью моих коллег с нашими гостями в разных программах, в разных форматах. Не пожалеете. Ну и приглашение от самой Дины Рубиной.
2: Дорогие мои читатели, слушатели, зрители, я вернулась из больших гастролей по Европе с готовой уже программой новой и надеюсь увидеться с вами 28 мая в Лоде в здании Матнаса Ганей-Авив в 7:30. Приходите, друзья мои, я с радостью поговорю с вами, почитаю что-то и вообще будет хорошо.

С конца мая и в начале июня в Израиле французский джаз всех времен в рамках фестиваля «Горячий джаз» Анна Стивенс и «Le Grand Legacy Band» возвращает к жизни французскую музыкальную классику, соединяя ее с особой джазовой алхимией от Ива Монтана до Сержа Генсбура, от Мишеля Леграна и Саша Дистейля, которого вы сейчас слышите, до Шарля Трене через Эдит Пиаф и Шарля Азнавура. Ансамбль заново открывает бессмертные мелодии, наполняя их смелым и чутким музыкальным диалогом. Хайфа, Бершева, Медиин, Тель-Авив, Кварцаба и Тель-Авив-Яфо с 30 мая по 4 июня. Французский джаз всех времен.

Продолжаем наш эфир, и я с удовольствием хочу пригласить Ирену Кудуман. Мы не раз, много раз за эти годы встречаемся с ней и говорим о проекте «Дети войны», о том,

0: что делают старшеклассники, как они встречаются и продлевают память о Второй мировой войне, о Холокосте, знакомятся с людьми уже золотого возраста, в данном случае в наши годы. Ирена – человек очень интересный, наполненный, на мой взгляд, и, говоря современными терминами, креативный, потому что очень много всего происходит на самом деле в рамках этого проекта, а еще с психологической точки зрения появляются книги и новые идеи. Ирена, доброе утро.
1: Здравствуйте, Таня, спасибо за презентацию и приглашение.
0: Это то, что я вижу и чувствую годами, поэтому, конечно, давайте поговорим о ваших новостях.
1: Да, ну это на самом деле к проекту «Дети войны» не имеет
0: никакого
1: отношения.
0: Поэтому я просто начала с того, чем мы с вами обычно радуем наших слушателей, но у вас у самой есть, конечно, тоже новости, и это приятно.
1: Вы знаете, на этой неделе произошли две приятные для меня новости, но как я сейчас проанализировала, они, думаю, приятные на самом деле и для нашей страны, потому что есть сферы, как, допустим, Евровидение, все видят, знают, слышат, а есть что-то более спокойное, о чем мало кто знает. Так вот, у меня в начале этой недели вышла четвертая часть одного из моих пособий, так сказать, четвертая часть одного пособия, да, то есть. И интересно еще, что в Канаде мои пособия и мою методику представляла моя коллега на одной очень важной конференции, где собрались специалисты, занимающиеся проблемами старости из Канады и Америки. Так что я считаю, что мы достойно представили Израиль на такой конференции уважаемой. А тема, которая обсуждалась, она была, которая представлялась, она была насколько пособие, насколько занятие, насколько социализация влияет на состояние мозга, памяти и других процессов у людей старшего возраста. Мы даже не говорим, сейчас не уточняем возраст людей, потому что в наши дни, как мы все знаем, молодость продлена, все хотят быть молодыми, но ведь не только выглядеть нужно молодо, нужно, чтобы мозг оставался в порядке.
0: Ну, Да.
1: За последние 5 лет так случилось, что я создала 8 пособий на русском языке, 7 пособий на русском и 2 еще на иврите, и все они связаны с сохранением свойств памяти. И вот люди спрашивают, что это свойство памяти, почему ты так, и скажи уже точно, памяти и все. Но память, интересно, там бывают всякие такие заявки, но что сделаешь? Вот, допустим, мы знаем, что все люди, пожилые, там, не пожилые, могут сидеть перед телевизором какое-то количество часов, а вот заниматься 15 минут не могут. Почему? Потому что неустойчивые, не могут длительно удерживать внимание, не могут быстро запоминать. Но это целая лекция. Но я сейчас немножко так галопом по Европам поскочу, для того, чтобы люди понимали, какой эффект оказывает занятие вот на них, если это делать постоянно. Знаете, еще важно, наверное, люди думают, что как в проектах у меня есть спонсоры или какие-то профессора, которые мной руководят. Во-первых, хочу официально заявить, спонсоров у меня нет. Все, что я сделала без участия никаких университетов Израиля и других тоже. Это все абсолютно мои разработки, начиная от идеи оформления, распространения и всякого другого. И поэтому здесь есть две стороны. Первая, конечно, сложно самой, а с другой стороны, мне никто не может ничего диктовать. И я хочу заметить, я знаю, у нас сейчас есть много слушателей немолодых или молодых душой, или определяйте, как хотите, они являются главными критиками, главными партнерами, испытуемыми, соавторами, в общем, клиентами, все, что хотите. Я приведу парочку примеров так для иллюстрации, потому что у меня всегда очень много таких впечатлений о людях. И была у меня в группе пара пожилых людей, приходили на занятия. Однажды сказали, к нам приходит няня, ну, помощница, метапелит, опять же называйте, кто как хочет называть. И мы с ней выходим на улицу, делать нам с ней нечего, поговорить с ней не о чем. И мы откровенно скучаем, нам плохо. И ей плохо, и нам плохо. Придумайте что-нибудь, чтобы она с нами выходила и занималась. И вот родилась такая маленькая книжечка. Действительно, люди выходят и занимаются, как оказалось. И я увидела это своими глазами. Пришла там, прогуляться по каньону. Вдруг вижу, женщина в уголочке сидит. И я как-то краем глаза увидела что-то очень знакомое. И я просто пошла так к ней. Она на меня посмотрела, как будто бы я спустилась с горы Синай. Вот, она говорит, это вы. В общем, она как раз занималась по моей книжке. Сидит человек в каньоне, занимается по книжке, потому что там все структурировано, и не нужно прилагать огромных усилий для того, чтобы искать какие-то задания. Они вот перед вами. Но есть, конечно, тонкости. Если бы я, предположим, брала интервью сама у себя, я бы спросила, какие два вопроса вам задают, или там три, неважно, сейчас о двух, задают чаще, чем другие. Первое.
0: Так,
1: вы уверены, интересно, что это мне поможет? Или это
0: поможет?
1: Вообще,
0: естественно. Естественный вопрос такой.
1: Естественно. Ну, у меня есть очень стандартный ответ. И второй вопрос. Не обидится ли моя мама, там папа, свекровь, если я подарю ей ваши книжки? Начну со второго.
0: Давайте.
1: Во-первых, не обидится, потому что книжки красивые, эстетичные, удобные. И коль скоро мы говорим о том, что выходцы из Советского Союза, люди интеллигентные, культура чтения всегда была присуща, то я думаю, что это не только не обидит, а обрадует, потому что они найдут там много узнаваемого и много нового. Причем в крупном шрифте, цветная печать и так дальше. А по поводу первого вопроса, уверена ли, что поможет? Ну, очень просто ответить. Вы можете, конечно, купить и положить на полку. Ну, а можете заниматься. Тогда будет результат. Очень просто. Но это не помогает. Я всегда отвечаю так спокойно, терпеливо. И вижу, что, видимо, все время нужно повторять одно и то же. Повторение мать учения.
0: Это важно.
1: Вот. Еще есть парочку примеров. Один такой достаточно забавный. Я прихожу, допустим, и кто-то где-то меня встречает и говорит, вы заставили меня работать. Я говорю, боже, сохрани. Я вас не заставляла работать, я вас вдохновила. Потому что зачем же... Невозможно заставить человека, невозможно. Если он не хочет, если ему не интересно, это бесполезный номер в любом возрасте. Есть достаточно печальная для меня вещь. Те, кто знаком с моими пособиями или с моими занятиями, лекциями, эти люди обычно не сидят в социальных сетях, они ваши слушатели. Вот, они не могут написать отзывы, не могут подвинуть, не могут... Они рассказывают своим друзьям, но эти друзья тоже не молодые, поэтому вот общение идет на таком уровне. Я рассказал своему другу. Вот, ну, поэтому ваша платформа для меня очень важна, и я с большим уважением отношусь к тому, как вы так с большим пиететом относитесь к пожилым людям и всегда с уважением беседуете с ними.
0: Да, да, спасибо большое. Я очень рада за вас, что вы продолжаете интересоваться очень большим количеством всего. Часть этого оказывается потом в книжках. Первый, второй, третий. Только с одной стороны, только с вашей личной, я имею в виду, уже на основании опыта, конечно, очень разного опыта, богатого опыта. Спасибо большое. Желаю вам продолжать делать все, что вас интересует. Вы большой молодец. Спасибо большое.
1: Спасибо, Таня. Всего доброго.
0: Всего вам хорошего.

«Красота в изгнании». Не могу не обратить в очередной раз ваше внимание на этот проект, а он уже совсем скоро, с 18 июня. Ришон ЛеЦион, Хайфа, Тель-Авив, Ашдот и Натания. Александр Васильев в Израиле. Александр Васильев – признанный мировой авторитет в области истории, моды, искусства, театральный декоратор, коллекционер, прибудет в Израиль совсем скоро. Персона его сейчас особенно актуальна для многих из нас. Этого человека, который очень долгие годы формировал вкусы многомиллионной аудитории, телезрителей в частности, ценят как одного из самых проницательных и уравновешенных голосов культуры за рубежом. Александр Васильев, надо сказать, выпускник школы-студии МХТ имени Чехова, работал на 5 континентах. Он автор более 40 книг, представьте себе. Оформил более 160 театральных постановок на лучших сценах мира. Создал более 280 уже выставок, которые представляют его уникальную коллекцию. Он преподает на 4 языках. И вечер с ним обещает быть, конечно, теплым. Он сам такой, он обаятельный, харизматичный. И с ним очень интересно говорить, его очень интересно слушать. Думаю, что многие из вас понимают, что я имею в виду, если вы когда-либо слышали, как он дает видеоинтервью, как он разговаривает. Это вечер, это разговор.

Да, Турандот. Нас ждет с вами Турандот уже совсем скоро на итальянском языке, субтитры на иврите и английском. Продюсирование совместно израильской оперой Королевским оперным театром Covent Garden с 24 июня по 8 июля в оперном театре Тель-Авива будет демонстрироваться масштабная международная версия Турандот Джакомо Пуччини. Сотрудничество именно израильской оперы, с одной стороны, и лондонского королевского оперного театра Covent Garden – это очень ценно, на мой взгляд. В этом спектакле будет участвовать более 200 участников – вокалисты, музыканты, танцоры, актеры, конечно же. Турандот Пуччини, Тель-Авив – это восстановление знаменитой постановки Андрея Шербана, дирижеры Дан Эттингер и Ротем Нир, конечно, с участием хора израильской оперы, режиссер возрожденной хореографии Алессандро Бареджи. И если говорить об операх, о том, что происходит сейчас, о том чуде, которое происходит сейчас, наверное, у каждого уважающего себя оперного театра в репертуаре есть несколько постановок, которые созданы специально для него, для конкретной сцены, силами своих талантов. И такими обрастает израильская опера. Если в отношении израильских проектов, таких как «Теодор» или «Дибук», это абсолютно естественно, то «Соломея», опера, которая идет сейчас в израильской опере, Рихарда Штрауса в остановке «Итая Тирана», это совсем-совсем другая история. Творение Штрауса, которое написано по одноименной трагедии Оскара Уайльда, давно считается оперной жемчужиной. Так было не всегда, на самом деле. После премьеры эта опера вызывала бурю негодования. В Лондоне ее запретили. Это продолжалось до 1907 года. В Нью-Йорке ее вообще сняли с репертуара после самого первого показа, а все из-за протестов разъярившейся публики. «Итай Тиран» поставил «Соломею» впервые 7 лет назад. И вот она вернулась на тель-авивскую сцену, можно сказать, в рекордный срок. Это совсем непросто. Интерпретация «Итая Тирана» была смелой, эффектный, неожиданный, и вместо древней Иудеи Итай Тиран разместил персонажей трагедии в космосе. А это совсем непросто, согласитесь. Центр сцены – огромный шар, который символизирует то ли Землю, то ли Луну. И кажется, что это светило живет своей жизнью и постоянно меняется. Отдельно надо сказать, что это блестящий видеоарт. Вообще, что касается декораций, света и постановки этого видеоарта, это отдельная тема, за что спасибо. Так что, Соломея, у вас есть еще буквально несколько дней увидеть эту оперу в израильской постановке.

Думаю, что эти такты уже с первых секунд все узнаваемо. Болеро. Да, болеро. Болеро X, могу сказать я, добавить. Болеро X и оркестр МАПХ. Революционный оркестр Израиля. Это совершенно потрясающая тема.

Оркестр «Мапеха» постоянно удивляет публику. Постоянно. На этот раз это произойдет 25, 26 и 27 мая в Тель-Авиве в зале «Бейта Опера». Новый проект Шахара Бениамини на одной сцене объединились 50 артистов «Дома танца» с одной стороны и музыканты оркестра «Мапеха». Уникальное, интереснейшее сотрудничество, вечер, который будет проводиться на площадке израильской оперы и представит новую интерпретацию трех знаковых произведений, кардинально изменивших танец уже ушедшего века. Это «April» – «Весенний обряд», это «Послеобеденный фаун» и «Болеро X». Автором хореографии стал всемирно известный израильский танцор и хореограф Шахар Бениамини, как я уже сказала, дирижером проекта Рой Оппенхейм. Он всегда тот человек, которого называют, когда говорят и об оркестре «Мапеха», композитор Ариэль Блюменталь, музыкальные руководители Рой Оппенхейм и Зора Шарон, классические. Оркестр «Мапеха», познакомьтесь с этим коллективом, они уникальны.

Ну, а это, конечно, тема Евровидения, то, с чего всегда начинаются конкурсы Евровидения. Они очень разные, эти конкурсы, они идут давно, удивляют, радуют, приводят к разочарованию своих зрителей из разных стран. Все по-разному. Собственно, я последние, наверное, лет 15 больше разочарована. И, разумеется, есть яркие номера и таланты, с этим никто не спорит, но то, на что ориентировались организаторы конкурса Евровидения, когда думали о нем, это был конкурс Сан-Ремо, где действительно самое большое внимание уделяется талантам, мелодии, тому, как подается песня. И вот Евровидение от этого ушел довольно давно, достаточно далеко, не говоря уже о вариантах с голосованиями. Я думаю, все понимают. Но этот конкурс, который идет сейчас, проходит в Вене, он уже 70-й. И к 70-летию Евровидения был представлен новый логотип, то самое знаменитое сердце Евровидения осталось, но оно стало трехмерным, многослойным, а точнее в нем даже 70 слоев по числу лет конкурса. И вот такой формат позволяет легко менять цвет и оформление под подстраиваясь под страну-хозяйку. Сцена, на которой все происходит в Вене, очень эффектна. В центре большая изогнутая LED-поверхность, вокруг дуга, сложная конструкция, которая создает ощущение глубины и движения. Это все действительно очень интересно. И 35 стран в этом году, с учетом того, что из-за Израиля в конкурсе не принимают участие Ирландия, Нидерланды, Словения, Исландия и даже одна из стран большой пятерки, то есть стран-организаторов, и именно Испания, решение которых связано с протестом против нашего участия в этом конкурсе, но нам это уже давно известно. Проходит все в Венер Стадхалле, это одна из главных концертных арен Вены, что касается нашего любимого Ноома Бетана, имя которого, я думаю, теперь знают уже все и в мире, ну, в Израиле это совершенно точно. Итак, Ноам Бетан, который, конечно, как вы знаете, прошел в финал после участия в первом полуфинале 12 мая. И что интересно, потом по традиции каждого конкурса Евровидения нужно понять, по какому месту, в каком порядке тот или иной участник будет выступать уже в финале. Кроме того, что есть жребий, и потом все участники вытягивают свой номер, есть и такая записка, где написано «выбор продюсеров», ну, то есть АФК, то, что называют в Израиле. Так вот, Ноаму, как и Юваль Рафаэль, в прошлом году досталась именно такая бумажка, и уже известно, под каким номером Ноам выступит в финале, а именно третий. Он будет выступать третьим, наверное, это и неплохо с одной стороны, потому что чем ближе к концу номер выступающего, тем очень много нервов уходит в ожидании того, что происходит, и, конечно, видя соревнования, видя конкуренцию. Что касается нашей делегации, они большие молодцы. Делегация от КАН, от нашей корпорации, постоянно поддерживает, как всегда, собственно, любого выступающего. И перед выступлениями, и на генеральной прогоне, на всех репетициях, как и, кстати, во время выступления, даже сама наша делегация устраивала проблемы в кавычках для Ноама Бетана, свистела, то есть устраивала некий шум, чтобы Ноам не мог сбиваться. И так и произошло, потому что в первом полуфинале в зале был свист, были выкрики таких, как слово «геноцид» и так далее. Но все было замечательно, он действительно очень хорошо, на мой взгляд, замечательно сделал все, что сделал, то, что нужно было, хотя потом он сказал, что он сделает все еще более хорошо в финале, он готов, он видит за собой и чувствует за собой поддержку, огромную поддержку, и, кстати, гостей из других стран, и тех, кто живет в самой Австрии, в Вене, потому что буквально вчера около 200 человек приняли участие в демонстрации в поддержку нашей страны на площади Марии Терезии в Вене. Это было сделано, естественно, организованно и специально, за что огромное спасибо музыкантам, жителям, всем, кто счел необходимым
поддержать нашу страну. И вот теперь прошел и второй полуфинал конкурса Евровидения вчера вечером и ночью, в котором определились последние 10 финалистов. Финал, который состоится в субботу, 16 мая, пробились Украина, Чехия, Дания, Албания, Румыния, Мальта, Кипр, Норвегия, Болгария и Австралия. Надо сказать, что на сцене в четверг появилась Австрия как организатор конкурса, представители стран Большой Четверки, которые прошли в финал напрямую, то есть Франция и Великобритания. Будем, конечно, болеть за Нома, это все интересно. И есть еще интересные факты, связанные с Евровидением из-за Израиля, потому что выступление нашей страны в первом полуфинале Евровидения в Вене вызвало огромнейший интерес среди израильских зрителей. Пока страна продолжает обсуждать выход в финал Ноама Бетана, корпорация Кан опубликовала данные о просмотрах и телевизионных рейтингах, цифры оказались рекордными. Во время исполнения песни «Мишель» трансляцию смотрели более 1 000 000 человек в стране. Показатели цифровых платформ выросли по сравнению с прошлым годом. Это тоже возможно сравнить. И трансляция первого полуфинала на цифровых платформах корпорации Кан собрала около 467 тысяч просмотров. Это на 8% больше, чем в прошлом году. Что касается самого выступления Ноама с песней «Мишель», оно собрало более 500 000 просмотров на цифровых площадках. Ну и что касается, конечно, телевизионных рейтингов, трансляция полуфинала на канале Кан-11 получила рейтинг 23%, больше 643 тысяч зрителей. Это очень серьезная цифра. Ну и когда дело дошло до израильского номера, аудитория резко выросла. Песню «Мишель», в который раз для себя, я думаю, посмотрели 1 028 000 человек. Рейтинг достиг уже 37,2%. В общем, можно сказать, страна практически вся в эти минуты следила за выступлением. Резкий скачок вот этот. На мой взгляд, это очень здорово. Что интересно, еще немножко из темы Евровидения – нидерландская певица Ленни Кюр, если среди вас есть знатоки этого конкурса, она победительница была Евровидения 69 года. Она репатриируется в нашу страну. Артистка, которая больше полувека оставалась одной из самых узнаваемых фигур европейской музыкальной сцены, призналась: «Больше не чувствую себя комфортно в Нидерландах на фоне усиливающегося антисемитизма и давления из-за своей произраильской позиции». Газета «Исраэль Айом» писала: в последние годы Ленни Кюр столкнулась с отменами концертов, с волной критики. По словам Кюр, атмосфера в Европе вообще, ну, я думаю, мы с вами это хорошо знаем, для многих евреев стала очень мутной, и она сравнила Нидерланды с пальто, которое сидит на мне уже не так хорошо. Так что 76-летняя певица переезжает окончательно в Ламат-Ган, где уже живут ее дочери и 4 внуков. Так что новая репатрианка, и вот сейчас, как раз в дни Евровидения, об этом стало известно. Ну а мы давайте еще раз услышим «Мишель», подпоем и пожелаем удачи завтра вечером. Ноам выступает третьим.

И хочу напомнить вам очень важные две вещи. 18 мая, если вдруг вы пока еще ничего об этом не читали и не слышали, 18 мая – Международный день музеев, и есть возможность посетить очень много израильских музеев бесплатно. Просто посмотрите, напишите в любом поисковике «Международный день музеев, 18 мая, Израиль». Перечисление музеев, выбор на севере, в центре страны, на юге, разумеется, музеи внутри городов, в кибуцах, очень разные музеи, то есть на ваш выбор. Плюс отдельно действует проект Банка Пуалим, 54 музея, парков и объектов наследия открыты бесплатно в выходные, кроме выходных в праздник Шивот, поэтому тоже можно все это посмотреть, так что имейте это в виду. И еще, думаю, что вы знаете, в Каннах проходит 79-й кинофестиваль, и я хочу сказать о фильме «Минотавр» Андрея Звягинцева. Израильские фильмы не представлены в этом году никак, но в фильме «Минотавр» Андрея Звягинцева среди всех актеров принимают участие Анатолий Вайсман Белый и Владимир Фридман. Фильм режиссера Андрея Звягинцева. Будем, наверное, голосовать все-таки и за них. Это так приятно, потому что «Минотавр», снятый в Риге, рассказывает о российском бизнесмене. Ему приходится отправлять своих сотрудников на войну в Украине. Фридман Владимир играет мэра, получившего приказ мобилизовать людей, отправить их на фронт. Анатолий Вайсман играет друга главного героя. Я не буду рассказывать сюжет. Это очень интересный фильм сам по себе, очень непростой. Анатолий Вайсман, Владимир Фридман в фильме Андрея Звягинцева «Минотавр», представленном на главном конкурсе в Каннском фестивале. Так что пожелаем им огромной-огромной удачи. И рада была сегодня поговорить с вами вот таким образом, уважаемые радиослушатели. Надеюсь, вы не скучали. Буду рада любым вашим просьбам, встречам в нашем эфире с гостями, актерами, с галеристами, с кем вам захочется. Всего вам доброго, хорошего дня, хорошей субботы. Берегите себя. Всего вам доброго. C'est une illusion qui meurt d'un éclat de rire en plein cœur. Une histoire de rien du tout, comme il en existe beaucoup. Dai non far quella faccia lì, non è certo finita qui, un po' fragile, un po' insicura.

0: В Иерусалиме 12 часов. Шаббат шалом. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Только что появились сообщения о том, что в воздушном пространстве на севере страны появилось опасение на проникновение вражеских беспилотников. Граждан просят находиться поблизости от защищенных помещений. Представители Госпрокуратуры приняли решение остановить юридический процесс против советников главы правительства Беньямина Нетаньяху, Офира Галана и Йонатана Уриха. Они обвинялись в оказании давления на свидетеля. Третий, проходящий по данному делу, Исраэль Эйнхорн, скрывается на территории Сербии и отказывается явиться на судебные заседания. Юридическая советница правительства сообщила мировому суду в Петах-Тикве, что судебный процесс возобновится, когда Эйнхорн будет экстрадирован из Сербии в Израиль. Свидетелем, на которого, согласно подозрениям, оказывалось давление, был Шломо Фильбер. Он проходил по делу 4000, получившему также название «Дело Уала Безек». Адвокаты советников премьер-министра Амид Хадад и Ноа Мильштейн заявили, что дела в отношении их подзащитных вообще не должны были возбуждаться. Они отметили, что следователи действовали в отношении их подзащитных незаконным образом. Визит начальника генштаба Цахаля Эйяля Замира в Объединенные Арабские Эмираты во время войны с Ираном. Корреспонденту корпорации «Кан» Итаю Блюменталю стало известно, что Замир встретился во время своего визита в Абу-Даби с правителем Эмиратов Мухаммадом бин Заядом и с другими высокопоставленными деятелями этой страны. Как отмечается, в поездке начальника генштаба Цахаля сопровождали высокопоставленные армейские офицеры. Президент Дональд Трамп заявил, что американская разведка посредством спутников осуществляет постоянное наблюдение за теми объектами в Иране, где собран уран. Часть из этих объектов подверглась интенсивным американским бомбардировкам еще прошлым летом. Если иранцы попытаются направить специальные армейские подразделения для того, чтобы извлечь остатки урана из-под обломков рухнувших зданий с целью дальнейшего использования этого урана, мы вновь подвергнем эти районы мощнейшим бомбовым ударом, и таким образом вся эта история будет закончена, указал Трамп в интервью каналу Fox News. Об этом сообщает корреспондент КАН Ишай Бар-Юсеф. Как мы уже передавали ранее, Цахаль продолжает наносить удары по объектам Хизбаллы в Южном Ливане. Местные СМИ сообщают об утренних атаках ВВС Цахаля в двух южно-ливанских деревнях – Аль-Казбея и Аль-Фока. Данная информация была передана корреспондентом КАН Руби Амершлагом. Старший сержант Нагиб Даган, 20 лет, из Мушава Декель, погибший вчера в бою в Южном Ливане, будет похоронен в час дня на кладбище Авшалом. Он служил в 12-м полку бригады Гулани. Да будет память героя благословенна. Корреспондент КАН Асав Пузайлов передает, что старший сержант Нагиб Даган погиб в результате взрыва минометного снаряда, выпущенного террористами Хизбаллы. К другим темам. Разногласия между ультраортодоксальными партиями и главой правительства Беньямином Нетаньяху по поводу закона о призыве. Пресс-секретарь ультраортодоксальной общины раввин Шрага Брандт заявил, что требование, чтобы харидим мобилизовывались в армию, которая не подчиняется законам Торы, сродни требованиям, чтобы они сменили свою веру. Если бы все соответствовало требованиям, предусмотренным Торой и Галахой, не было бы никаких проблем. В армию царя Давида были бы готовы мобилизоваться все до единого. У нас нет проблем с армией как таковой, однако она должна соответствовать требованиям Торы, подчеркнул раввин в интервью корпорации КАН. И в заключение о погоде. Сегодня заметное понижение температуры, холоднее обычного для этого времени года. Завтра дальнейшее понижение температуры. Утром возможен кратковременный дождь на севере и в прибрежной полосе. В воскресенье резкое повышение температуры. В течение дня усилится ветер. Возможна запыленность воздуха в центральных и в южных районах. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 15 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Миру шалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. музыка под редакцией Тани Барской на Кан-Река.

Иерусалиме 15 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан Река, студии Семен Каплан. Боец Галани, старший сержант Негев Даган, павший вчера в бою на юге Ливана, был похоронен сегодня на кладбище Авшалом в региональном совете Ишколь. 20-летний Негев, житель Машава Декель, служил в 12-м батальоне бригады Галан. Он погиб в результате разрыва минометного снаряда. Да будет благословенна его память. События на Северном фронте. Сегодня в полдень военно-воздушные силы нанесли удары по инфраструктуре Хизбаллы в районе Тира на юге Ливана. Незадолго до этого в Западной Галилее вблизи границы упали несколько дронов «Камикадзе», запущенных Хизбаллой. Пострадавших нет. Информация о материальном ущербе не поступала. Высокопоставленный источник в командовании Северным округом сообщил, что вчера в Ливане силы ЦАЛя перехватили несколько дронов «Камикадзе» с помощью футбольных и рыболовных сетей. Комментируя инцидент в Рошен-Никра, где пострадало четверо гражданских лиц, офицер пояснил, что беспилотник был запущен с ливанского побережья. По его словам, целью было место сбора военнослужащих, и атака не была направлена против гражданского населения. Высокопоставленный военный подчеркнул, что находящиеся в Ливане силы обладают полной свободой действий, в том числе за пределами синей черты, которая не является ни границей, ни препятствием. Кандидат на пост главы Моссада Роман Гофман просит Багац отклонить иски против его назначения. В письме, направленном его адвокатом, Гофман утверждает, что вопреки позиции юридического советника правительства Гали Баарав Миары, ему не требовалось предоставить суду какие-либо пояснения. По словам Гофмана, он не проводил частных встреч с бывшим начальником оперативного управления военной разведки, бригадным генералом запаса Гиммел, и не вел с ним бесед с глазу на глаз, тем более касающихся судебных разбирательств. В письме в Багац детально описано содержание встреч, проведенных в штаб-квартире Моссада. Гофман назвал действия юридического советника вопиющими и добавил, что предвзятое отношение того, кто должен стоять на страже закона, к боевому генералу, вызывает сожаление. Дорожно-транспортное происшествие. В результате столкновения легкового автомобиля с автобусом в районе Кирят-Яарим пострадали 4 человека. Состояние ребенка оценивается как критическое. Женщина и мужчина в возрасте 25 лет получили тяжелые травмы. Еще один мужчина, примерно 50 лет, находится в состоянии средней степени тяжести. Бригады Маген Давид Адом и Ихуда Ацала оказали пострадавшим первую помощь на месте и эвакуировали их в больницы. Индекс потребительских цен вырос в прошлом месяце на 1,2% по сравнению с мартом. Корреспондент Кан Лиэль Кайзер отмечает, что поскольку апрельский индекс прошлого года также был высоким, уровень инфляции остался без изменений по сравнению с предыдущим месяцем и составил 1,9%. Заметный рост цен в апреле зафиксирован в категории свежих фруктов, стоимость которых подскочила почти на 8%. Транспорт подорожал почти на 5%. Также рост цен отмечен в сферах культуры и развлечений, одежды и обуви, а также в статье расходов на содержание жилья. Стоимость медицинских услуг, напротив, снизилась на 0,1%. Для радиослушателей, соблюдающих шаббат в течение субботы на частотах 92.5 и 100.7 FM радиостанции Кан Морешет будет работать тихая волна. Эфир будет прерываться только для трансляции экстренных сообщений и указаний службы тыла. Выпуск новостей завершит сообщение о погоде. Завтра похолодание продолжится, утром возможен легкий дождь на севере страны и вдоль Средиземноморского побережья. А сейчас температура воздуха в Иерусалиме составляет 21 градус, в Тель-Авиве термометр показывает 22, в Хайфе и в Аш-Доте 23, в Бершеве 26, а в Эйлате воздух прогрелся до 36 градусов. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции Кан Река в 16 часов. Всего доброго. Шалом, Миирушалаим.

0: Наша передача называется «Недельная глава Торы» и комментарии к ней. Мы познакомим вас с недельной главой Торы, которая будет читаться в ближайшую субботу в синагогах. Передачу подготовил и ведет Цви Патлас.
1: Добрый день! Здравствуйте! Как всегда, в канун субботы мы беседуем о недельной главе Торы с раввином Цви Патласом. Раввин Цви Патлас, здравствуйте,
2: рав Патлас. Здравствуйте, дорогая Яна! Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели!
1: И сегодня мы начинаем новую книгу Торы «Бамидбар». И наша глава также называется «Бамидбар». О чем эта глава?
2: Прежде всего, о чем эта книга? Четвертая книга Торы. И давайте воспользуемся определениями Рамбана, учителя всего еврейского народа. Первая книга «Берешит» – это книга основ творения, книга, рассказывающая о працах еврейского народа. Вторая книга «Шмот» – имена – это книга сыновей или книга изгнания и избавления. Рассказ об испытаниях сыновей, которые, перенеся муки рабства в Египте, вышли на свободу. Получив Тору и построив переносный храм, они поднялись на ступень наших працев, став колесницей для его шхины. Третья книга «Ваикра» и «Возвал» – это продолжение дарования Торы. Это законы служения и жертвоприношений в храме, особенность святости всего еврейского народа. А последняя книга «Дворим» – «Слова» – это последние 36 дней жизни нашего учителя Моше – это повторение Торы и подготовка народа к вступлению в землю Израиля. Какое же место занимает эта четвертая книга Торы – «Бамидбар», «Бамидбар», «Пустыня»? И на этот вопрос отвечает наш учитель Гаон рав Мойше Шапира Зацаль, с которым я советовался по всем вопросам и жизни, и печатания книг нашего издательства. И вот то, что он говорит. Книга «Бамидбар» учит, как народ Израиля последовал за Творцом до полного отказа от своего личного желания. Как говорит пророк Ирмияву, «Я помню милость юности твоей, когда ты последовала за мной в пустыню». Книга «Шмот» и «Ваикра» – это рассказ о получении Торы, а книга «Дворим» – это подготовка к вступлению в землю Израиля. Именно между ними место книги «Бамидбар», в которой говорится о том, как Тора, которая была получена еврейским народом с горы Синай, вошла в тела и души евреев. Как она реализовалась через народ, который получил Тору. И на первый взгляд мы все помним и грех разведчиков, и бунт Кораха, и нетерпеливость народа, требующего дать воду, ман и так далее. А на самом деле книга «Бамидбар», то, что учат нас большие мудрецы, это то, как мы следовали за облаком славы. И если оно останавливалось на один день, мы разгружали повозки, ставили шатры, а утром облако поднималось, и мы шли за ним. А в каком-то месте облако стояло 19 лет. Вот это отменить свое желание перед его желанием, это главная учеба всего того, что происходило на протяжении 40 лет в пустыне. А теперь, после этого маленького предисловия, мы можем поговорить о главе «Бамидбар».
1: Да, и пустыни. Вот она начинается с такого исчисления, с такой переписи еврейского народа. Но Всевышний и так знает, да, сколько людей вышло из пустыни, сколько осталось в пустыне. Почему снова зачем? Надо всех пересчитывать? Да.
2: Это вопрос всех вопросов. Вся книга, не евреи, называют ее книгой чисел. Угу. Именно из-за того, что перечислены были в начале, а потом и перед входом в страну. А до этого, вспомним, 70 человек семьи Якова спускается в Египет. А при выходе у горы Синай нас было уже 603 550 взрослых мужчин от 20 до 60 лет. И Раши отвечает на этот вопрос. Зачем нужно было столько пересчетов? После того, как мы сделали золотого тельца, опять пересчет. А сейчас это... Первое Ияра, это месяц, в котором мы находимся. Вспомним, первого Нисана было освящение переносного храма. А сейчас, первого Ияра, это повеление о пересчете. А 20 Ияра, после почти года пребывания у горы Синай, год без 10 дней, мы отправляемся в путь в пустыню. Так вопрос всех вопросов, зачем нужны были эти все пересчеты? Раши говорит, что мы, еврейский народ, настолько дорог Творцу, что Он пересчитывает нас все время. И это то, что велит Моше, с этого начинается наша глава. И говорил Бог с Моше в пустыне Синай, в шатре откровения, в первый день второго месяца, на второй год исхода из страны Египта, сказав: «Определи численность всей общины сыновей Израиля по их семействам, по их отчим домам, по числу имен всех мужчин поголовно, от 20-летнего возраста и старше, всех годных к службе в войске Израиля. Пересчитайте их по ополчениям, ты и Аарон». И ну, из вот... любви к нам... Угу. А на самом деле Гур Арие Моралис Праги говорит, что это после того, как был построен переносный храм, сама заповедь сооружения переносного храма Мишкана защищала нас. И все это время не умер ни один еврей. Вы знаете, какое число получилось? Мы перечисляем, перечисляются все колена, перечисляется в каждом колене сколько человек, потом общая сумма. И вдруг оказывается, точно такая же сумма числа мужчин от 20 до 60 лет, как это было перед дарованием Торы, 603 550 мужчин от 20 до 60 лет. Как же такое могло быть? Ведь за это время какие-то мужчины достигли 20 лет, а какие-то были прошли черту 60. И то, что мы знаем, что колено Леви исчислялось отдельно. Так вот, главной целью именно этого исчисления было установить происхождение каждого еврея. К какому колену он относится, к какой семье он принадлежит.
1: И поэтому каждый еврей здесь называется по имени. То есть это не просто пересчет, да? Это еще и такая энциклопедия еврейских имен.
2: Да, но это главы колен перечисляются, а имена каждого еврея из 600 тысяч не перечисляются. Но он должен был сказать свое имя, привести свидетелей, что он из этой семьи, и эта семья входит в такой-то род, а этот род входит в такое-то колено. О, Потому что по подсчету в этот день нас пересчитывают, а через 20 дней должно было произойти вступление наше в землю Израиля. О том, что мы должны быть 40 лет в пустыне, это был вынесен приговор только после того, как мы послали разведчиков, и они говорили дурное про землю. И в этой переписи было много причин. Народы мира говорят, ну что такое? Почему ты выделил этот народ из всех других народов? Чем мы хуже? А определяется то, что даже в Египте мы хранили, жены хранили верность своим мужьям, а мужья хранили верность своим женам, то, чего нет у других народов. Вы помните, когда была казнь первенцев в Египте, в одном доме могло умереть 5 или 10 даже первенцев, потому что у этой матери было от других египтян по первенцу, а здесь все другое. Вы знаете, это то, что веками хранило еврейский дом, это всегда говорят аидыши мамы. Угу. Что это такое? Верность. И это сейчас определяется. То, что вы говорите, что не могли этот народ, который был в подчинении у египтян развратных, не совратиться. А отвечает Мидраш, что был только один случай, когда надсмотрщик рано утром выгнал мужа и пришел к его жене, и от этого вы помните, кто родился. Тот, кто охулял имя Творца, я не могу сказать. Это сын израильтянки и египтянина. А больше этого не было. И благодаря кому произошло такое, что на протяжении 210 лет этот красивый народ находился у уродливых абиссинцев, у египтян, и не было разврата? Знаете почему? Кто это сделал? Кто оградил наш народ?
1: Кто?
2: Йосеф Ацадик. Ему было 17 лет, когда он оказался в доме у Потифара. А про него говорится в Торе, что он был красивым. Про мужчину только во всем Танахе про него и Авшалома сказано про красоту. И сказано, что красота Йосефа была подобна красоте Циона. Так что сказано, что Зулейка, жена Потифара, чтобы его соблазнить, дважды в день меняла платье. И он выдержал. И после этого отсидел 12 лет в тюрьме по ложному обвинению, что он хотел ее изнасиловать. Но наши святые книги говорят, то, что он выдержал, это оградило весь еврейский народ от разврата на протяжении 210 лет. А теперь вернемся, мы поняли, эта причина была от того, что сейчас Творец как бы говорит Моше про эту перепись, перечисление, но сейчас каждый должен определить, в каком месте он будет стоять. Ведь дальше будет рассказано, как передвигались мы по пустыне, как было 4 стана вокруг мешкана, переносного храма. Это 4 семьи левитов. А как 4 стана евреев? С востока это Иуда, с юга это Рувен, с запада это Эфраим, и, наконец-то, с севера замыкающие это Дан. И здесь открывается очень важная вещь. То, что у каждого человека в еврейском народе, а это называется воинство Бога, есть свое место. Есть свое предназначение, то, что должны делать израильтяне, евреи, Это не могут делать левиты. То, что делают левиты, охраняя храм с четырех сторон, перенося священные сосуды храма, играя на музыкальных инструментах и занимаясь песнями, не могут делать коины. А коины, у них особенное служение, они должны защитить весь еврейский народ жертвоприношениями. Больше того, левиты не имеют права даже смотреть, как покрываются эти священные сосуды храма, чтобы не умереть. А кто нес переносный ковчег, ковчег завета? Вы знаете?
1: Кто?
2: Избранные коины из семьи Киата. Но когда я готовил урок, мне открылось то, что я не знал, а я уже, слава Богу, 47 лет как минимум учу Тору. И сегодня я, когда готовил урок, я открыл, как они несли ковчег завета. Те, кто шли спереди, они лицом стояли к ковчегу и шли пятясь. И ковчег, он был очень тяжелый. Двое несли его сзади, идя вперед, а двое несли его пятясь. Но он был очень тяжелый. Как четыре человека могли его нести? И это открывает нам устная Тора, что ковчег нес тех, кто его несли. А теперь, после таких предисловий, мы можем понять, что происходило у горы Синай, когда то, о чем мы будем говорить на будущей неделе, когда гора Синай была объята пламенем, когда 4 стана ангелов, 22 тысячи ангелов спустились на гору Синай. Евреи обратили внимание, как они располагаются. Ведь они слышали шофар, видели большой огонь. Они обратили внимание на знамена ангелов. Они получают самый большой подарок. Святую Тору. А сейчас евреи в сердцах своих захотели, чтобы и у них были знамена, чтобы и они были, как эти 4 стана ангелов. И о чем говорит знамя? А мой учитель Рав Ицхак Зильбер говорит, что отсюда выучили народы мира, что у каждой страны есть свое знамя. Помните, недавно 9 ава было?
1: Давно уже 9 ава.
2: Когда красный флаг поднимает...
1: А 9 мая?
2: 9 мая, ой, извините.
1: Да. 9, я думаю, 9 ава.
2: Вы правы. 9 ава мы сидим на полу. А 9 мая мой отец и моя мама, Зихронам Левраха, они участники войны, он был капитаном Красной армии, а она капитаном медицинской службы. Так что он прошел всю войну, и я в детстве игрался с его медалями и орденами. Для нас это непростой звук. Угу. Так вот, знамена, которые получили все народы, именно от того, что мы получили знамена, потому что мы хотели быть подобными 4 станам ангелов. А теперь мы можем получить, как происходило это передвижение наше, и как каждый получил свое место при передвижении. Первым отправлялся Иегуда, его стан. А вокруг Мишкана, что мы должны знать? Это Мишкан – это стан Шкины. Со всех четырех сторон его окружали левиты. Это стан левитов. И, наконец-то, третий стан – это стан сыновей Израиля, где располагались все 12 колен, по 3 колена с каждой стороны. Итак, первым с восточной стороны шел Иуда. Иуда, от него происходят еврейские цари, должен располагаться с востока. Это сторона, где восходит солнце. Это еврейское царство называется светом. Его задача вести народ путями, освещенными светом Торы. Поэтому он с востока. Но два колена вокруг него. Первый – это Иссахар, который больше всех любил Тору, и именно он, из его потомков были великие мудрецы, главы Санедринов, которые вычисляли, какой месяц, какой год будет высокосным. У нас беременный месяц, Ибурашана, 13-й месяц, 2-й месяц Адар, а какой нет. А рядом с ним колено Завулуна. Ну что такое Завулун? Он будет жить у моря, он будет посылать корабли, он будет зарабатывать, он будет находить этого моллюска, которым будут окрашиваться в голубой цвет кисти наших цицит. И он будет помогать Иссахару полностью посвятить себя Торе. Сказано в пасуке, когда Яков благословляет, он благословляет сначала Завулуна, того, кто поддерживает Тору, а потом Иссахара. Так вот это первая, восточная сторона. И сказано «благо праведника и благо его соседа». И они располагались поблизости от Моше и Аарона с восточной стороны. Дальше. И колено Иуды тоже отличалось и в изучении Торы, и в заповеди. С южной стороны, как мы говорили, это колено Рувена. С юга исходят и благословенные дожди, и росы. Когда Рувен согрешил, перенеся из шатра Бильги, шатер своего отца Якова, в шатер своей мамы Леи, он потом раскаялся. И это и от него происходит Ошея, который говорит «Шува, Израиль, возвращайся, Израиль». Это колено Руван, а рядом с ним Гад, колено Гада, которые были самыми могучими воинами, и Шимон. И именно ему для духовной защиты было определено место между Рувеном и Гадом. С западной стороны это потомки Рахели. Во главе Эфраим, когда, вы помните, Яков благословлял двух сыновей Йосефа, он положил правую руку именно на Эфраима, потому что пророчески он видел, что от него произойдет Иешуа бен Нун, который покорит 31 царя Кнаана и разделит страну между коленами. Рядом с ним Биньямин, который называется другом Творца, и он в его части будет в будущем расположен храм. И Менаше. А Менаше – это тот, кто побеждает, превозмогает силы зла. И именно они отвращали народ от идолопоклонства. А сказано, на западе покоится Шхина. И это не просто так, именно Беньямин, любимец Творца, ему было обещано присутствие Шхины в храме, который в его части будет построен. А северная сторона, казалось бы, скрытие света, как будто тьма спускается на мир севера. Дану было дано это место, потому что Они дали возможность, чтобы потомок Ефраима, царь Яробам бен Набат, на его землях установил одного из двух тельцов и сказал, выдумал новые праздники. И во все времена судьи, люди из колена, к сожалению, служили идолу Михи. Зачем же Творец поставил Дана на севере, откуда приходит в мир зло, чтобы они оставили свои заблуждения и избрали путь жизни? А Ашер рядом с Даном, потому что его свет изольется на тьму лагеря Дана. Наш Ашер, в его землях произрастали самые лучшие оливковые деревья, маслами которых пользовались для зажигания миноры в храме. И это символ нашей мудрости, которая дарована этому колену. И это то, что по замыслу Творца Ашер должен был передать часть своей мудрости Дану. А Нафтали, третье колено, у него было изобилие. Он поставлен был рядом с Даном, чтобы и его благословение Нафтали Айела Шлуха, бегущая лань. Он так служил отцу, что в тот же мгновение, когда Яков его что-то просил, он уже оказывался в том месте, в котором он должен был исполнить волю Творца. И это то, что приравнивается четырем станам ангелов, которые увидели евреи при даровании Торы. С юга находился легион ангела Михаэля, с севера ангела Уриэля, спереди ангела Габриэля, а сзади легион ангела Рафаэля. Потому что, когда евреи увидели эти станы ангелов, они сказали, о, если бы мы когда-нибудь были так же построены под знаменами со Шхиной среди нас, подобно ангелам. И это намек на те флаги, знамена, которые были у них. И так передвигались евреи по пустыне. И это то, что в Широ-Ширим написал царь Шломо, когда народы мира, а там это дочери Иерусалима, говорят «Шуви-шуви, Шуламит, шуви-шуви в Нехезебах, возвращайся, возвращайся, Шуламит, возвращайся, мы посмотрим на тебя». И отвечает им Шуламит, еврейский народ, «Что вы можете мне дать? Я ведь помню, как соединились эти два стана. С одной стороны еврейский народ, который подошел к горе Синай, а с другой стороны это стан ангелов. Может ли что-то на земле сравниться с этим?» И мы должны заметить, что только одно колено, 12 колен, а у нас ведь есть 13 колен, ведь Иосиф получает два надела в земле Израиля, это Ефраим и Менаше. Какое же колено не было перечислено?
1: Какое?
2: Колено Леви. Их перечислили отдельно, и от 30 дней и выше, и сколько же всего их оказалось? 22 тысячи. 22 тысячи левитов. А после того, как первенцы, которые должны были служить и приносить жертвы, так как они участвовали в принесении жертв во имя Золотого Тельца, они были отстранены. И вместо них были взяты левиты. А первенцев было 22 237 человек. И тогда здесь указано, что вот эта разница, 237 первенцев должны были заплатить 5 шекелей, 5 монет по шекелю, не сегодняшних, конечно, да, чтобы выкупить себя, чтобы левиты искупили их. Но как это можно сделать? Если кому-то Моше бы сказал, отдай 5 шекелей из первенца, он сказал, меня выкупил левит. И поэтому Моше написал 22 237 записок. На 22 тысячах было написано левит, а на 237 было написано 5 шекелей. И открывает Талмуд. Римский военачальник Хугентин вызвал на спор великого мудреца последнего периода второго храма Раби Йоханана бен Закая. И он сказал, ваш учитель Моше был вором, либо не знал простой арифметики. Почему ты так говоришь, спросил Раби Йоханан. А он сказал, Моше записал в Торе, что общее число левитов было 22 тысячи, а на самом деле их было на 63 человека больше. Почему же он заставил 237 первенцев платить по 5 шекелей? Он что, хотел дать заработать своему брату Аарону? И тогда Раби Йоханан бен Закай сказал, твое предположение ошибочно. А я сейчас тебе объясню, в чем дело. Почему Моше сказал, что левита было только 22 тысячи, а не 22 063 человека? Потому что эти 63 человека тоже были первенцами. И нельзя выкупать первенца за первенца. Какую же службу исполняли левиты? А мы знаем, они должны были прислуживать Аарону. И в будущем и в Мишкане, и в храме они не могли вести службу, они не могли приносить жертвы. Но в пустыне они переносили мешкан и отвечали за сохранность сосудов мешкана. А в храме они пели в хоре и играли на музыкальных инструментах во время ежедневной жертвы. Они открывали и закрывали ворота. Они оберегали священные сосуды от прикосновения простых израильтян. Ночью они стояли вокруг мешкана и храма в качестве почетной стражи. И Моше в пустыне разделил коинов и левитов на 8 групп. Это называется стражи, мишмарот. И каждая стража выполняла в мешкане определенное служение в течение одной полной недели, после чего ее сменяла другая стража. А уже царь Давид, подготовив все для построения храма, он сделал, что коины распределялись на 24 стражи. И тогда, вы знаете, делали счет. Неделю в году, две недели в году служила какая-то стража. Тогда получалось, что каждый коин не в праздники, и он только 2 дня в году мог служить в храме. А все остальное время, что они делали, они учили и обучали Торе народ. И люди из колена Кеата были назначены теми, кто несет, как мы упоминали, Аарон-Абрит и священные сосуды Мишкана. Гершон несли, люди из колена Гершона несли все тканые предметы, завесы, полотнища. Мерари, люди из колена Мерари несли брусья и подножия Мишкана. Но что было особенного, когда еврейский народ передвигался в пустыне? То, что никто не знал, на сколько время они останутся в одном месте. И то, что я уже упоминал, это могло быть, что в одном месте могла быть только одна ночь, а в другом месте Кадеше, мы были 19 лет. И потом делается точный просчет. Всего во время 40 лет мы прошли 42 перехода. Но я хочу

0: говорили, шли первые колено Иуда и Сахара и Завулуна, и Равиц, как математик, он приводит точное число 186 400 человек. К Юнгу, это возглавлял его Рувен, с ним Шимон и Гад, 151 450 человек. С запада это потомки Рахели, Эфраим, Минаше и Беньямин, 108 100 человек. А с севера это Дан, Ашер и Нафтали, 157 600 человек. Как видим, Тора придает организованности и порядку большое значение. В храме тоже различались функции левитов. И если один левит хотел перехватить функцию другого, ему полагалась смерть с неба. В чем же смысл этого порядка? Четкое разделение на колено было удобно во многих отношениях. Когда родные живут рядом, знают друг друга, им легче действовать вместе. Их отношения налажены и устойчивы. Все делается быстро, как в семье. Особенно это важно при нападении врага. Порядок этот позволяет легко проследить родословную человека, что тоже существенно. Ведь у каждого колена это свое назначение, свое служение. И, наконец, у каждого колена своя биография, свои индивидуальные особенности, те события, поступки, цели, задачи, интересы. Мы можем об этом судить хотя бы по жертвоприношениям глав колен при освящении храма. И вот приводит Мидраш Рав Ицхак Зильбер Зацаль. И так говорил Аше Моше в пустыне Синай. А Мидраш говорит, Тора была дана нам из огня, из воды и из пустыни. Что значит из огня? А гора Синай дымилась вся, потому что была объята пламенем. Из воды, сказано, и облака сочились водой. В пустыне, и говорил то, с чего начинается, и говорил Бог с Моше в пустыне Синай. Но чему это нас учит? И продолжает Рав Ицхак и говорит, евреи сохранили верность Торе, пройдя все три испытания, и огнем, и водой, и пустыней. Огонь, вода и медные трубы, так да. Сказано у народов. А у нас это пустыня.
1: А почему вот подчеркивается пустыня?
0: Потому что это готовность принять даже смерть ради исполнения воли Творца. Это было присуще евреям до того, как мы стали народом. Первый, которого бросили за веру в огонь. Кто?
1: Первый, которого бросили за веру в огонь, Авраам.
0: На самом деле, отец еврейского народа, первый еврей мира, он открыл веру в единого Творца. И то, что знак Маасе Авот Симан Лебаним, то, что происходило с нашими працами, это знак на века для потомков. Второе испытание водой. Кто выдержал испытание водой при выходе из Египта?
1: При выходе из Египта испытание водой Моше, нет?
0: Еще. Кто первый вошел в море, и море рассеклось? Нахшон Бен Аминадав, глава колена Иуды.
1: Так.
0: Это было кратковременное испытание. После того, как Авраам выходит из огня, сам Нимрод, верховный правитель, он бросается перед ним на землю и говорит, я поклоняюсь огню, а ты победил огонь. Нахшон Бен Аминадав первый вошел и рассеклось море, а потом море рассекается на 12 проходов. Это все кратковременное. А в пустыне

0: пустыне мы были 40 лет.
1: Mm-hmm.
0: И весь народ исполнял волю Творца. А пустыня обычно это место, где собираются все силы скверны. А с внешней стороны это змеи, скорпионы. Сказано, если человек падает в яму в пустыне, можно даже, не видя, что с ним произошло, сказать его жене, чтобы она выходила замуж за другого. Там явно змеи, скорпионы. А мы прошли эту пустыню с великими чудесами и знамениями. Но вот это то, что мы хранили верность Творцу. И вы знаете, то, что мы хотим сделать выводы. А что для нас? Что для нас? Почему, подсчитай, СУ сказано, вознеси головы всех, вознеси СУ. Так с одной стороны СУ вознеси, а с другой стороны СУ это рож, это и отсеки голову, и это испытание для нас. Каждый получает сейчас индивидуальную роль в этом большом еврейском народе. Мы уже цитировали то, что говорит Шло Кадош. Имя Исраэль рассчитывается начальными буквами Ешишим, Рибо, Отиот, Батора. Есть 600 тысяч букв в Торе. То есть... Сегодня я задавал вопрос одному еврейскому мудрецу. И он говорит, ну что наша глава? Я читаю ее. Пересчет столько-то, столько-то в одном колене, столько-то, столько-то в одном, в другом, в третьем. Что такое? Зачем это мне надо? И вдруг я вспомнил. Ведь на самом деле у каждого еврея есть свое место в Торе. Это может быть буква Торы, это может быть огласовка Торы или корона Торы. Если бы я знал вот эту свою букву, как бы я читал этот пересчет? А это то, что каждый еврей важен перед Творцом. И это то, что открывает святая книга «Зор». «Кадош Баруху, о райсе веам Исраэль хадгу». Творец мира, его Тора и народ Израиля – это единое целое. Как мы можем это понять? Это ведь, ну как? Ну, я знаю себя, я знаю, сколько я вешу, какой мой рост, сколько мне лет. И я имею отношение к этой безграничной мудрости Творца. О райса! Так называется Тора на арамите, к свету Творца. Да, поэтому мы говорим, произнеся благословение, «Ашер кедышану бамицвотав», который осветил нас своими заповедями и дал нам, или исполнить заповедь тфилин, или благословение произнести на хлеб, или на вино, или на плоды деревьев. Он меня осветил. То есть в нашем нижнем мире, когда смотрят на еврея, который учит Тору, исполняет его заповеди и благожелательно говорит с другими, смотрят на него и говорят: «Благословен отец, который тебя родил, благословен раввин, который обучал тебе Торе, потому что в отличие от всех других учений, Тора, она то, насколько я впускаю ее в свое сердце. Она называется Тора жизни. Если ты живешь по Торе, значит, ты правильно учишь Тору. И когда уже 47 лет тому назад я летел из Москвы, из Вены в Израиль, вы знаете, у меня было тайное желание. Одно.
1: Какое?
0: Я вам скажу. В России, в Советском Союзе, это 79-й год, на всех транспарантах было написано, что партия и народ, и все едино, и коммунизм неизбежен. Все врали. И одно думали, другое говорили, а третье делали. И когда я летел в Израиль, я мечтал, чтобы Творец послал мне учителя, у которого то, что он говорит, то, что он делает, и даже то, что он думает, это туда волосик нельзя вставить. И, знаете, в Вене мне уже дали телефон русскоязычного раввина в Иерусалиме, Равицка Казильбера, и я телефон потерял. А через 2 месяца, увидев мою джинсовую кипу, подошли ко мне 2 человека и отвели в арабскую деревню Бейт-Цафафа, там, где находилась Ешива Итри. И я встретил своего учителя, который сделал мне бар-мицву в 29 лет, и сказал: «Патлас, обещай мне, что каждый день ты будешь надевать тфилин». Так я встретил того, про которого я сделал фильм и назвал его «Учитель», «Учитель жизни». А когда я хотел на иврите назвать этот фильм «Вецадик бе эмунато ихье», «Праведник своей верой будет жить», он сказал: «Вычеркни цадик, а своей верой будет жить можно?» «Можно». Это были 25 счастливых лет моей жизни, когда я даже если не приходил на его урок, я знал, что у нас связь. И когда я прилетал из Ешивы в Москве, он говорил: «Ну, рассказывай, ну что?» А сколько раз мы проводили вместе Песах, были в осенние праздники вместе. Вы понимаете, сказано так, что гораздо больше, чем то, что человек может выучить на уроках, он может выучить из поведения своего учителя. И сказано, что Йошуа бен Нун, он выучил от Моше, а Илиша выучил от пророка Илияу. И у меня был счастливый момент в жизни. Я ехал в автобусе в Иерусалиме, и вдруг подошел ко мне один человек и сказал: «Скажи, ты сын Равицкака Зильбера?»
1: То есть они думали, что вы так...
0: Сказано так, Раши говорит, что ученики – это как сыновья. И когда я задал ему вопрос, мы снимали какой-то клип для телевидения, я сказал: «Сколько вам было лет, когда вы начали учить Тору?» Он сказал: 5 лет я уже читал сам Пятикнижие. А ему было в районе 80. Я говорю: «И вы не устали?» Провокационный вопрос. И он сказал... Он радовался каждому открытию Торы, потому что Тора, в отличие от любых учений, это каждый день как будто новый свет открывается. И сколько лет уже я даже на радио даю уроки, и каждый раз открывается что-то новое, и это, конечно, безграничный свет Творца. И Он дал нам. На будущей неделе мы будем получать, будет праздник дарования Торы. И тогда мы поговорим о том, что мы получили, как мы стали народом, который освящает имя Творца. У нас остались еще минуты.
1: Минута, или... буквально минута.
0: Минута. Ну так что можно сказать? Я вам расскажу. Один габай в израильской большой синагоге в течение 30 лет на исходе Симхат Тора говорил: «Вы знаете что, я уже старый, и я уже кладу ключи от синагоги». И все говорили: что вы, мы хотим, чтобы вы были», и так далее. И вот однажды один молодой человек захотел кончить это представление. И он решил, как только этот старый габай положит ключи на биму, он подскочит и возьмет их. И так он и сделал. И вдруг он увидел, что эти ключи привязаны веревкой к ремню этого габая. И что это значит? Это старый габай объяснил, что если его решат заменить, то пусть возьмут его вместе с ключами. Он хотел показать, что, несмотря на его желание уволиться, он чувствует себя привязанным к этой заповеди и не может расстаться с синагогой и с обслуживанием общины. Это значит суть каждого еврея, который связан с Отцом на небе. И даже если мы сталкиваемся с каким-то простым человеком, который, казалось бы, увлечен делами просто будничными, но его душа привязана к Творцу и заповедям, этим толстым канатом. И он хочет в глубине своего сердца только исполнять волю Творца. Этому учит нас эта глава Бамидбар. Всего хорошего.
1: Спасибо большое, Рав Патлас. Спасибо вам большое за этот урок. Всего вам доброго и шаббат шалом.
0: И хороших новостей для всего еврейского народа.
1: Самое главное. Всего доброго.
0: Шаббат шалом.

0: Иерусалиме 16 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Канрека, в студии Семен Каплан. Начальник генерального штаба генерал-лейтенант Эйяль Замир посетил сегодня внезапные учения генштаба «Сера и пламя» на восточной границе. В ходе маневров отрабатывалось противодействие масштабной и сложной террористической атаке. В учениях были задействованы авиационная поддержка и резервисты, мобилизованные в ночное время. Замир подчеркнул участникам учений главный урок трагедии 7 октября. Ключевая идея заключается в готовности к внезапному нападению. Он отметил необходимость дальнейшего укрепления оперативного звена, имеющихся в наличии сил быстрого реагирования, которые первыми вступят в боевое соприкосновение с противником. Высокопоставленный источник в командовании Северным округом сообщил, что вчера в Ливане силы ЦАЛЯ перехватили несколько дронов «Камикадзе» с помощью футбольных и рыболовных сетей. Комментируя инцидент в Рошанекра, где пострадали четверо гражданских лиц, офицер пояснил, что беспилотник был запущен с ливанского побережья. По его словам, целью было место сбора военнослужащих, и атака не была направлена против гражданского населения. Высокопоставленный военный подчеркнул, что находящиеся в Ливане силы обладают полной свободой действий, в том числе за пределами синей черты, которая не является ни границей, ни препятствием. Президент США заявил, что лидер Китая Си Цзиньпинь разделяет его мнение о недопустимости наличия ядерного оружия у Ирана. По словам Трампа, Пекин заинтересован в том, чтобы Тегеран вновь открыл Ормузский пролив. В настоящее время, по словам Дональда Трампа, Соединенные Штаты контролируют пролив, а Иран в последние две недели фактически не ведет торговлю, теряя $500 миллионов ежедневно. Кандидат на пост главы Моссада Роман Гофман просит Багац отклонить иск против его назначения. В письме, направленном его адвокатом, Гофман утверждает, что вопреки позиции юридического советника Гали Баарав Миары, ему не требовалось предоставлять суду какие-либо пояснения. По словам Гофмана, он не проводил частных встреч с бывшим начальником оперативного управления военной разведки бригадным генералом запаса Гиммел и не вел с ним бесед с глазу на глаз, тем более касающихся судебных разбирательств. В письме в Багац детально описано содержание встреч, проведенных в штаб-квартире Моссада. Гофман назвал действия юридического советника вопиющими и выразил сожаление о том, что тот, кто должен стоять на страже закона, ведет себя предвзято по отношению к боевому генералу. Индекс потребительских цен вырос в прошлом месяце на 1,2% по сравнению с мартом. Корреспондент Кан Лиэль Кайзер отмечает, что поскольку апрельский индекс прошлого года также был высоким, уровень инфляции остался без изменений по сравнению с предыдущим месяцем и составил 1,9%. Заметный рост цен в апреле зафиксирован в категории свежих фруктов, стоимость которых подскочила почти на 8%. Транспорт подорожал почти на 5%. Также рост цен отмечен в сферах культуры и развлечений, одежды и обуви, а также в статье расходов на содержание жилья. Стоимость медицинских услуг, напротив, снизилась на 0,1%. Это был выпуск последних новостей. Следующий обзор событий в эфире радиостанции Канрека слушайте в 17 часов. Шалом, миру шалаем.
1: Музыка на Канрека. Здесь и сейчас.

Максим Суханов и Чулпан Хаматова. Спектакль Дмитрия Крымова «Сумасшедшая любовь. Последний шанс и мир вокруг, который давно сошел с ума». Записки сумасшедших. 16 мая в Израиле. Билеты 035-260-260.

0: Иерусалиме 5 часов после полудня. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Канрека. В студии Семен Каплан. Ливанские средства массовой информации сообщают, что в Вашингтоне началась вторая встреча в рамках третьего раунда переговоров между Израилем и Ливаном при американском посредничестве. На этом фоне спикер ливанского парламента Наби Бери, представитель шиитской общины, аффилированной с Хизбаллой, заявил сегодня президенту Ливана Джозефу Аону, что он может убедить Хизбаллу взять на себя обязательства по прекращению огня. Это станет возможным при условии, что Цааль также возьмет на себя обязательства о полном прекращении огня и прекратит разрушение домов на юге Ливана. Об этом сообщил ливанский телеканал «Аль-Джадид». Информацию подготовила обозреватель Кан Юваль Инбар. Начальник генерального штаба, генерал-лейтенант Яль Замир, посетил сегодня внезапные учения «Сера и пламя», которые генштаб проводит на восточной границе. В ходе маневров отрабатывалось противодействие масштабной и сложной террористической атаке. В учениях были задействованы различные роды войск, авиационная поддержка и резервисты, мобилизованные в ночное время. Главный урок трагедии 7 октября, подчеркнул Замир, обращаясь к участникам учений, заключается в готовности к внезапному нападению. Высокопоставленный источник в командовании Северным округом сообщил, что вчера в Ливане силы Цааля перехватили несколько дронов «Камикадзе» с помощью футбольных и рыболовных сетей. Комментируя инцидент в Рошаникра, где пострадали четверо гражданских лиц, офицер пояснил, что беспилотник был запущен с ливанского побережья. По его словам, целью было место сбора военнослужащих, и атака не была направлена против гражданского населения. Президент США заявил, что лидер Китая Си Цзиньпинь разделяет его мнение о недопустимости наличия ядерного оружия у Ирана. По словам Трампа, Пекин заинтересован в том, чтобы Тегеран вновь открыл Ормузский пролив. В настоящее время, по словам Дональда Трампа, Соединенные Штаты контролируют пролив, а Иран в последние две недели фактически не ведет торговлю, теряя 500 миллионов долларов ежедневно. Индекс потребительских цен в Израиле вырос в прошлом месяце на 1,2% по сравнению с мартом. Корреспондент Кан Лиэль Кайзер отмечает, что поскольку апрельский индекс прошлого года также был высоким, уровень инфляции остался без изменений по сравнению с предыдущим месяцем и составил 1,9%. Заметный рост цен в апреле зафиксирован в категории свежих фруктов, стоимость которых подскочила почти на 8%. Транспорт подорожал почти на 5%. Также рост цен отмечен в сферах культуры и развлечений, одежды и обуви, а также в статье расходов на содержание жилья. Стоимость медицинских услуг, напротив, снизилась на 0,1%. Новости спорта. Высшая лига баскетбола. Апоэль Холон обыграла Макаби Раанану со счетом 95-93. Апоэль Беэр-Шева Димона одержала победу над Макаби Рамат-Ган со счетом 101-95. Об этом сообщает корреспондент Кан Йоав Барович. Для радиослушателей, соблюдающих шаббат в течение субботы на частотах 92.5 и 100.7 FM радиостанции Кан Морешет, будет работать тихая волна. Эфир будет прерываться только для трансляции экстренных сообщений и указаний службы тыла. Время зажигания субботних свечей в Иерусалиме 18 часов 54 минуты, в Тель-Авиве 19 часов 7 минут, в Хайфе 19.02, а в Бейершеве шаббат начнется в 19 часов 10 минут. Выпуск новостей завершит сообщение о погоде. Завтра похолодание продолжится, утром возможен легкий дождь на севере страны и вдоль Средиземноморского побережья. Температура воздуха в Иерусалиме в настоящий момент составляет 19 градусов. В Тель-Авиве и в Хайфе термометры показывают 21, в Аждоде 22, а в Бейершеве 24. В Эйлате воздух прогрелся до 36 градусов. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции Канрека в 18 часов. Всего доброго. Шалом и Иерушалаим.
1: Канрека. Здесь и сейчас.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Как мы и обещали, анонсировали новая встреча, новый гость, гостья. Интереснейший, на мой взгляд, собеседник, который, как выяснилось, в студии, в любом нашем местонахождении радиостанции «Река» и теперь «Канрека» еще никогда не была. тем это ценнее, на мой взгляд. Вспоминаю одну из книг моей собеседницы. Назову ее сегодня «Человек пишущий» в данном случае, как еще иначе. Дина Рубина, очень рада вас видеть с нами здесь сегодня. Здравствуйте.
3: Всем привет, Танечка. Вы не представляете, как приятно сидеть и разговаривать с вами, так сказать, напротив вас и видеть вашу реакцию по лицу. Не только
2: согласна,
3: по телефону.
2: Согласна, взаимно. Тем более, что мы с вами за годы уже достаточно много разговаривали, перехватывая инициативу, вспоминая что-то, эмоции, что всегда ценно. Очень много есть вопросов и от меня, и от слушателей, ваших читателей в данном случае. Знаю, что вы, как рассказывали не раз, начинаете свой рабочий день, не знаю, как сейчас, возможно, что-то изменилось, с такой вашей ежедневной зарядки как писателя, как пишущего человека, как интеллигентного человека. Страница Бунина, Набокова, Чехова, Довлатова. Есть что-то другое сейчас?
3: Вы знаете, сейчас я все-таки поднимаюсь и чищу зубы.
2: Ну, хорошее начало, логичное.
3: Нет, до кофе не начинается никакая жизнь. У меня, знаете, кофе – это святое, и с этим не попишешь, и не попляшешь, и не поспоришь. Вот. Но на самом деле, понимаете, кто-то мне из писателей, я не помню, кто, кажется, Войнович говорил, что... Или Люся Улицкая недавно сказала, знаешь, я вышла на пенсию, сказала она. Ну, просто, ну, я же имею право, я вышла на пенсию. Я говорю, над чем ты работаешь? Она говорит, я вышла на пенсию. Ну, я думаю, что немножко, так сказать, преувеличила. Я думаю, что писатель – это действительно человек пишущий. И мне кажется даже, что вот этот процесс складывания букв в слова – это процесс, стабилизирующий давление. Потому что я сейчас проездила 5 стран, 12 городов, совершила 4000 километров на машине по Европе.
2: Серьезное путешествие.
3: Да. И это было действительно путешествие. Было очень интересно, было очень и полезно. И, ну, знаете, все-таки писатель – это человек, не только пишущий, им подворовывающий слегка.
2: И наблюдающий,
3: и подцепляющий, и, в общем, такое. Ну, джентльмен в поисках, конечно, словечка. Вот. Но, тем не менее, все-таки, знаете, вот с давлением было плоховато. Вернулась, последняя отбарабанила выступление в Лимассоле на Кипре, и все стабилизировалось.
2: Дина, вот поскольку вы сейчас полны вашими впечатлениями после вашей поездки, что она собой представляла? Какой была эта публика, которая ждала вас сегодняшнюю, этого года?
3: Вы знаете, Таня, это очень многоплановый вопрос, многоярусный, и отвечать, наверное, да, надо многоярусно. Знаете, в принципе, конечно, в каждом городе, в каждой стране, скажем так, это чуть-чуть другая публика. Но на самом деле мы-то с вами знаем, вы просто как человек тоже, имеющий дело постоянно с публикой, вы знаете, что в Аждоде публика одна, в Хайфе совершенно другая, а где-нибудь в Кирьят-Малахе она абсолютно третья. Да? И вот больше всего мне понравился Люксембург.
2: Хорошее место.
3: Ну, во-первых, я бывала там, бывала, но тут, в общем-то, собрался полный зал, и я поняла, что события последних лет, что в Европе, что у нас, они как-то отразились на количестве публики и на качестве публики, и на качестве читающей публики. Там было очень много интересных встреч. Иногда ко мне подходили израильтяне. Они всегда представляются израильтянами. Мысленно я про себя добавляю бывшие израильтяне. Иногда очень жалуются на антисемитизм в Европе. И я держу себя, можно сказать, за язык, буквально, как на какой-нибудь средневековой гравюре, грешник, которого жарят в аду, я держу себя за язык, чтобы не сказать: ребят, так возвращайтесь и носите свои звездочки, наши замечательные снежинки шестиконечные, носите на груди свободно в каком-нибудь Тель-Авиве или в каком-нибудь Нативоте.
2: Когда вы встречаетесь с публикой в разных странах, внутри нашей страны, я вспоминаю эпитет, характеристику, которую вам же подарил ваш близкий друг Игорь Миронович Губерман, которого мы тоже обожаем. Выступальщица, он так о вас высказывается. Это очень хорошо, вкусно звучит. Вы действительно вот настолько чувствуете себя хорошо в этой ипостаси, потому что вы же очень по-разному выступаете. Очень по-разному. Как вы себя чувствуете в этом?
3: Танечка, я начну опять с Игоря Мироновича Губернатора.
2: С удовольствием.
3: Потому что, да. Как он говорит, мы же с тобой гастрольбайтеры, говорит он. И я помню, что однажды перед какой-то моей гастролью он позвонил, сказал, ну что, чемодан собрала, книжки-то что-то надписала уже, что кому и как. А я тут про нас с тобой стишок написал. И прочитал по телефону, не найдя нас в толпе соискателей, ожидающих высшую суду, Бог не только послал нам читателей, но еще расселил их повсюду.
2: Прекрасно.
3: Да.
2: Прекрасно.
3: Вот. Понятно, что выступающий человек, он отнюдь не всегда сангвиник, он отнюдь не всегда хочет вот выступить немедленно, выскочить на сцену под софиты и бряцая, так сказать, браслетами, кольцами, накрашенными ресницами и прочим, начинать развлекать публику. Нет, нет. Самое мое большое счастье, когда я утром просыпаюсь, и знаю, что мне никуда не надо сегодня ехать и никуда не надо идти. Но я как солдат на марше. Когда я еду на гастроли, я как солдат на марше. Публику обычно я чувствую на второй минуте. Потому что буквально первый какой-то разговор, а вы знаете, что никогда нельзя начинать программу с первой минуты, когда ты вышла на сцену. Потому что первые 2-3 минуты публика не слышит, не слушает.
2: Она рассматривает,
3: да,
2: конечно.
3: Она разглядывает, что эта тетка там, что-то, по-моему, она поправилась с прошлого,
2: да, как она выглядит,
3: приезда.
2: Конечно.
3: Как-то она что-то постарела, по-моему. Ну и всякое такое, поэтому их надо сначала разболтать. Так вот, по тому, как они реагируют, я уже знаю, какую программу я выберу читать. От этого
2: зависит
3: очень
2: много. Настолько быстро вы можете сориентироваться.
3: Абсолютно. Волна, идущая из зала. Иногда бывает это очень теплая волна. Вы знаете, вот у меня мама была преподавателем, заслуженным учителем и так далее. Вот она всегда говорила, что собой представляет класс. Никто не знает, по каким законам собирается вот эта общность под названием 9А класс или 9Б. Она говорит, захожу я в 9А класс. Там почти все хорошисты, отличники, но такая прямо публика подобралась, они конспектируют, просто головы не поднимают. Вот. И мне так скучно. Она говорит, ну, они ни вопросов не задают, быстренько конспектируют. Она говорит, я не могу дождаться, когда прозвенит звонок. Прихожу в 9Б на следующий урок. Так. Там в основном троечники. И им все интересно. И они начинают разговор как-то совершенно не об этом, а я им вкручиваю тему, а они задают еще что-то и так далее, и так далее. И она говорит, говорила мама, никогда не отпускают меня на перемену. Я чаю не могу попить. Обязательно окружают и еще вслед что-то спрашивают. Это класс, она говорит. А там, ну, собрались такие вот аккуратные, воспитанные ребята.
2: Диночка, вопросы есть разные, как я и предупреждала. Знаю, что у вас, разумеется, как у каждого из нас, есть имена, фамилии тех, на кого вы, возможно, ориентировались, которые повлияли на вас совершенно в разные десятилетия. Знаю, что вам очень нравилось творчество ушедшего уже Бориса Хазанова.
3: Да, очень.
2: Потрясающего, на мой взгляд, эссеиста.
3: Великолепного прозаика-мыслителя.
2: Мыслителя самого настоящего,
3: мыслителя,
2: да. Я читала тоже его, и он очень интересно высказывался, и в частности об эмиграции, о том, что мы все проходили, называя это репатриацией для себя. И знаю, что и кого вы ценили и в прошлом, но хотела бы именно спросить, потому что это вопросы радиослушателей тоже. Если говорить о так называемых отечественных мастерах, писавших на русском. Кого бы вы выделили?
3: Вы знаете, Танечка, ведь жизнь длинная. Жизнь длинная, человек все время меняется. И я такой чтец. Вот у меня, знаете, внук и внучка. Вот внучка, она вполне остренькая такая, умненькая девочка и симпатичная, я ее обожаю, конечно, а внук чтец. Вот он, если приходит к нам там отсидеться часа полтора, то он с книжкой обязательно. В школу он приходит с книжкой обязательно. Он чтец. И я была такая, знаете, вот, ну, как это вот
2: это
3: на иврите
2: называется? Он, вы мне давали интервью по поводу «Белой голубки Кордовой». Это же он вам сказал о том, что переведена.
3: Да, это же была с ним история.
2: Чтецом.
3: Вот, да, по парню 12 лет, тэквондо, там все в порядке, шахматы. Но вот чтец. И у него нос всегда должен торчать в книге. И я понимаю, что с ним как бы вот будет в порядке вот в этом смысле, да? Он не уйдет никуда в сторону, куда надо. Так вот я была вот таким вот... слушайте, на иврите есть слово такое презрительное. Хнун, да, кажется?
2: Вы его запомнили.
3: Да. Вот, поэтому, конечно, я читала в разное время. Я там выросла в юности, не в юности, в подростковом возрасте.
2: Но в журнале «Юности» вы тоже выросли, где вас опубликовали. Это дело было.
3: Да, кстати, да, потому что я ее сначала читала журнал «Юность». И в этом смысле я была вполне такой, знаете, советской читательницей с неким уклоном в творчество Алексина. Там мой брат играет на кларнете и прочее.
2: Алексин, эти томика у нас стоят до сих пор.
3: Да, совершенно точно. Вы знаете, ведь я в последние годы жизни Анатолия Георгиевича, мы подружились. Мы здесь были довольно близки с ним в том смысле, что когда я работала там в Матнасе, я устраивала ему выступления, и он, когда был уже очень старенький и слабый, но был совершенно замечательный собеседник, он мне звонил иногда. И мы просто говорили о жизни, о смерти, о любви, о литературе. Он был потрясающий собеседник. И по жизни очень мужественный человек. По жизни. Понимаете? Вот. Так что по поводу писателей. Да, это вот шло так по разным ступеням моего взросления. И понятно, что я сейчас даже не назову всех писателей.
2: Знаю, что интонация, вы как раз выделяли. Интонации вам очень нравился Искандер.
3: Ну, Искандер
2: один, удивительно.
3: Искандер — это один из моих учителей, да. Хотя он понятия не имел. Поэтому мы с ним познакомились уже на склоне его лет, и он говорил какие-то приятные слова. Для меня это было просто как зарево, знаете, как просто как северное сияние, когда он сказал пару приятных слов для меня. Для меня это было очень важно. Вот. Ну, и поэзия, и... Вы понимаете, называть сейчас эту плеяду, там, Левитанский, Самойлов, Сухарев, Акуджава и так далее, мы все на этом выросли. И понятно, что я знала миллионы там стихов наизусть, когда была еще память и так далее. Вот, естественно...
2: А если говорить, естественно, об Войнович, Аксенов, я сейчас как раз вспоминала, вы когда говорили о зареве и об ощущении от искандеровской интонации, я вспомнила свое знакомство, не веря тому, что я разговариваю с этим человеком, в тот год, когда он ушел. Я делала большое интервью с Владимиром Войновичем и поражалась тому, как он говорит. Понятно, что я уже читала его до того. Это совершенно потрясающее ощущение, которое ты потом так бережешь и,
3: знаете,
2: помнишь.
3: Танечка, это ощущение настоящести,
2: да,
3: подлинности всего личности. Подлинность личности. Потому что есть люди, которые великолепно говорят, и ты с ними говоришь, и даже восхищаешься, может быть, каким-то остроумным словцом. Все. Здесь человек может говорить медленно, спокойно, не ярко, но глубоко, и по-настоящему ценно вот для тебя, для собеседника.
2: Американская литература ведь тоже произвела на вас в свое время впечатление, как на многих, я думаю.
3: А знаете, мне повезло, я просто училась в такой школе странной. Это была такая школа для одаренных детей при консерватории, при Ташкентской консерватории. А, и классы там были странные, да, потому что там училось, там, я не знаю, 14 девочек и 2 мальчика, например, класс такой, да. И была учительница литературы, которая прощала мне незнание русского языка. Я его до сих пор не знаю. Я не знаю грамматики.
2: Вы говорите это.
3: Я не знаю разницу между сложно сочиненным и сложно подчиненным предложением. Я просто всегда знаю, где поставить запятую, потому что, ну, видимо, это врождённое. Или начитанное. Знаете, вот антиквары говорят насмотренность. Вы отличите фирму Мейсон от фирмы Розенталь, а в чем в суть вообще? Ну, даже без клейма. Насмотренность. Вот. Начитанность. А учить правила я как-то не считала нужным, вообще была скверной ученицей. Вот. Но вот Маргарита Сергеевна, она вела семинар такой, я даже не знаю, как это назвать, такой был урок раз в неделю, иностранная литература. И вот там было все. И там было «Над пропастью воржи», и там был Стейнбек, и там был Фолкнер, и все вот это было там в нужный возраст, 15, 16, 17 лет. Поэтому, когда однажды Мои друзья пригласили меня на ужин в Москве. И там присутствовала Маргарита Яковлевна Райт-Ковалева, и было ей за 90, переводчица блистательная, Селлинджера «Над пропастью во ржи». Меня потом попросили отвезти ее домой, и я везла ее домой на метро «Аэропорт», там у нее была квартирка. Вот, и она всю дорогу объясняла мне, абсолютно застывший от изумления, наслаждения, вообще я таяла от восторга, что рядом со мной Рита Яковлевна Райт-Ковалева, она мне объясняла, как она подыскивала к неприличному слову Холдена. Ну, там, предположим, он все время употреблял там «бля» или что-то такое. А все это... И она искала полгода и нашла слово «липа». А все это «липа». Помните, он говорит? Ну, в общем, это «липа».
2: Да.
3: Понятно, что это советский вариант. Понятно, что многие наши ребята, эмигрировав, объясняли мне, что это совсем другая книга. А все-таки мы-то выросли на ней.
2: Безусловно,
3: да.
2: Безусловно. Мне кажется, что вы с вашим чувством тональности в разных ваших произведениях, мне кажется, что на это в какой-то мере, может быть, повлияла ваша консерватория, ваше ощущение музыки, темпа, кода, вот, что это играет свою роль, ритм потом, в том, чем вы занимаетесь сейчас.
3: Это я потом поняла.
2: Серьезно?
3: Я поняла потом. Я сначала сражалась с музыкой, я очень сражалась.
2: Родители этого хотели вашей, соответственно,
3: вы знаете,
2: вашей жизни в музыке?
3: Да, родители моего поколения, вашего уже не так.
2: Да.
3: Вы моложе. В гораздо.
2: Моих родителей хватило нам только первые три класса моего.
3: И это было достаточно. И это было достаточно. Сказала следующую фразу, и я ее запомнила, конечно, и где-то даже использовала в каком-то романе. Она сказала, если 3 года подряд читать одну и ту же книгу, неважно какую, то вырабатывается чувство языка. Вы не представляете, как это точно. Вы не представляете, как это точно. Я помню заседание совета редакторов в издательстве узбекском «Ёж-гвардия», когда кто-то выступал и кричал, что вот, это ужас, мы совершенно не даем современных писателей, имея в виду себя, потому что он тоже писал книги, имея в виду себя, это ужасно, ужасно, не дают вот ходу и так далее. Посмотрите, а... «Три мушкетера» Дюма вышли тиражом 500 000 экземпляров. И Петр Иванович Тартаковский, блистательный совершенно литературовед, профессор Иерусалимского, Ташкентского университета, он сказал, ну, книжка-то хорошая, сказал он. Так вот, «Три мушкетера» я знал наизусть. И, между прочим, переведена книга была прекрасна. Вообще, Институт советского перевода – это особое, отдельное. Отдельная тема.
2: Прототипы. Знаю, что многие ваши близкие, совсем близкие люди стали таковыми, в общем, персонажами практически в разных совершенно произведениях.
3: Поневоле.
2: Они, в общем, как-то смирно уже относятся к этой теме, к этой ситуации. Но есть люди, которые себя потом, конечно, узнают издалека в разных ваших произведениях, как, например, в том же «Синдикате».
3: Ну да, и мне кажется, это напрасно, потому что на самом деле действительно реальных прототипов существует у меня 2. То есть это действительно люди, разговоры, с которыми я записывала, ну, естественно, передавая потом на страницах книг немножко иначе, но все равно по сути, знаете, по теме и так далее. Это в романе «На верхней Масловке» скульптор Нина Ильинична Низгольдман стала прототипом старухи Анны Борисовны Скульпторова-то. Это действительно Нина Ильинична Низгольдман была прототипом. Я очень боялась, как она воспримет, но она как бы подписала выход в свет в «Советском писателе», в издательстве «Советский писатель» эту книгу, уйдя из жизни в возрасте 98 лет. Вот. Вот она была прототипом. А еще прототип у меня живет в Бершеве. Это замечательный мой друг Володя Гомеров, который стал прототипом героя в книге, в романе «Маньяк Гуревич». Вот. И это действительно, это, знаете, интересно, как книги возникают. Просто время от времени мы встречались, и Володя рассказывал то одну байку о себе, то другую. Знаете, существует разное чувство юмора у людей. Бывает совершенно замечательное чувство юмора, очень острое. по-разному человек воспринимает реальность. Иногда ты восхищаешься, иногда это словесное какое-то чувство юмора. Но бывает редчайшее чувство юмора, когда человек рассказывает о себе какую-то историю, представляя себя абсолютным идиотом. И это, мне кажется, вершина вот этого чувства юмора. И вот так мы встречались с Володей, он мне что-то такое рассказывал, иногда о детстве, иногда о какой-то своей службе на скорой помощи. В какой момент я поняла, что это книга? Я не помню.
2: Это удивительно, удивительно.
3: Да. Ну, так или иначе, мы стали как-то говорить об этом. И я написала, и вышла эта книга в свет, и я подарила Володе. Он даже прослезился. Ему было так приятно, что время от времени он звонит и говорит: «Дин, давайте напишем вторую книгу. Я знаю, что вы мне изменили с другим романом».
2: О, вообще, действительно, откуда что берется? Конечно, вам это огромное количество раз задают этот вопрос о причинах и каких-то толчках, поводах, откуда появляется у вас эта идея, что так должно быть, и это будет в этой книге, этот сюжет. Вы, конечно, знаете этот пример, как появилась «Боярыня Морозова», я имею в виду картину.
3: Конечно, «Ворона на снегу».
2: «Ворона на снегу», Суриков увидел. Все. Я знаю, что у вас есть очень интересная история с появлением вашей книги о канарейке. Тоже своеобразный.
3: Это тоже «Ворона на снегу».
2: Да, то
3: есть на самом деле это просто брошюрка, зеленая брошюрка с изображением птички и два алкаша на Тверском бульваре, которых я увидела. А поначалу, понимаете, дело в том, что раньше, я приезжала в Москву, когда выходил каждый роман. И вот я привезла «Синдром Петрушки», и обычно довольно много людей собирается на встречу, я подписываю книги, издательство в восторге, потому что они продают изрядную часть тиража, и так далее, и так далее. Но ко мне тянется вот эта вот очередь, и я подписываю Татьяне, Николаю, и так далее, и так далее. И вот многие кладут какую-то свою книжку. Знаете, сейчас же довольно просто издать книгу. Mm-hmm. Многие кладут какую-то книжку и говорят: «Отвезите в Иерусалим». Я обычно говорю: «Конечно, конечно», но оставляю на подоконнике в номере, потому что, ну, я не могу эти 23 килограмма чемодана, значит, и так поднимать мне трудно. Вот, и я подписываю. Кому? Роме. Я пишу Роме. И этот Рома кладет, а я даже не поднимаю головы, потому что он длинный.
2: Нормально.
3: Длинный такой мужик. Он кладет такую зеленую брошюрку и говорит: «А это моя книжка, почитайте, пожалуйста». «Да-да, конечно», говорю я. И дальше проходит какое-то время, какие-то дни, и, наконец, я собираю чемодан в номере, раскрытый чемодан. Я понимаю, что у меня остается всего час, и заедет машина, и у меня чемодан не забыл. И я бегаю по номеру босиком и пинаю этот чемодан. В общем, короче, я в ажиотаже. И тут я понимаю, что я не просмотрела эти книжки, а я должна пролистнуть, потому что дважды мне в этой стопке, не в этой, в другой, попадались книжки тонюсенькие двух юных, очень талантливых девочек-поэтесс. Поэтому я просматриваю, и выскакивает у меня вот эта вот зеленая книжка, написано «Русская канарейка вчера, сегодня и завтра». И я думаю: нет, ну это юмор. И там птичка такая на зеленом фоне. А внизу написано: «Издано при поддержке Фонда поддержки русской канарейки». Я захохотала. Поддержка. Фонд поддержки русской канарейки. Я поняла, что это, конечно, юмор. Я открыла, и я пропала. Это было пособие.
2: Вы утонули и
3: пособие
2: поняли.
3: Пособие по спариванию, разведению, выращиванию. И главное, обучению песен Кеннеря, этой породы, русская канарейка, которой 350 лет. И, между прочим, чей Кеннерь этой породы в 18 веке стоил дороже офицерской лошади. Я пропала, но главное не это, русская канарейка. Вы представляете, что такое? Еще Анатолий Георгиевич мне говорил. Понимаешь, название книги должно составлять подлежащее какое-то определение. Там «Зеленая лампа», вот это замечательно. Я говорю: а мой брат играет на кларнете.
2: Да.
3: Вот, неважно, русская канарейка. Я стала бегать по номеру. Русская канарейка. Это роман о певце, подумала я. И даже о контртеноре. Кеннерь. Певчий Кеннерь. Русская канарейка. Это роман о певце. И дальше я подскочила к окну, и там сидели два алкаша на скамейке. Как-то они друг с другом как-то что-то переговаривались. Все это. И я поняла, что это должна быть кличка разведчика.
2: Потрясающе.
3: И тут что-то зашуршало сзади, за моей спиной, там стояла горничная с пылесосом. Говорит, я стучала, никто не отзывался, вы сегодня уезжаете. Я говорю, русская канарейка, это будет кличка разведчика. Она говорит, хорошо, я потом зайду.
2: Замечательно. Вы вспомнили роман «Синдром Петрушки». Очень, ну, ему уже 16 лет.
3: Да,
2: да.
3: Много.
2: Вообще, конечно, интереснейшая трилогия сама по себе там. И вот кукольник, тема кукол, как сложилось, что вы обратили внимание именно к этой теме?
3: Понимаете, вот, между прочим, я совсем недавно по какому-то заданию издательства полистала книгу «Одинокий пишущий человек», да. И там я даже наткнулась на сцену, которая была... А я совершенно забыла об этом. Мне казалось, на самом деле, что все это произошло тогда, когда я была на книжной ярмарке в Польше, в Варшаве, в Познани потом и в Кракове. Вот так вот. Это были три города. И это было ужасно интересно и приятно, потому что я сидела за столом, подписывая, а табличка моя с моим именем гласила «Жидовская писарка».
2: Хорошо,
3: оказывается, это жидовская
2: писарка. Да-да-да, конечно.
3: Еврейская писательница. Вот, это было. И мне кто-то из друзей или кто-то из издательства сказал, что, Дин, вы знаете, вас приглашают, на вечер приглашает режиссер нашего кукольного театра. Я подумала, о, боже мой. Ну, я поняла. Знаете, когда я на тропе уже военной, я уже на все согласна. То есть, ну вот, ну что делать? Ну, я уже на ярмарке, меня будут таскать по разным там кукольным режиссерам. Я сказала, ну хорошо, сказала я, а что, когда он приглашает вечером выпить там бокал вина у него в доме, все это, и мы пришли. Это был совершенно замечательный человек. Я, к сожалению, сейчас уже забыла, как его зовут, Янок, Ян, и забыла фамилию.

0: Он был режиссером, главным режиссером кукольного театра в Кракове, по-моему. И это был дом как дом, приятный, приятная квартира, дом. Дом, именно дом, на земле это было. Приятная квартира, и я подняла голову, как-то мы выпивали, о чем-то говорили, он хорошо говорил по-русски. Я подняла голову и содрогнулась, потому что со шкафа на меня смотрели три лысых человека, безумных совершенно, с безумными лицами. Я вздрогнула, оборвала просто разговор. И он посмотрел, захохотал и говорит: не волнуйтесь, ради бога, это куклы. Это куклы из моего спектакля, там такого-то назвал. Uh-huh. Ну, это, понимаете, это куклы жеста. Они на, я говорю, они марионетки? Он говорит: нет, это на шестах.
1: На шестах, да.
0: На шестах, да. И он снял одну из них, вот эту лысую голову в каком-то балахоне, и две руки, а больше ничего не было, и он стал говорить за него. И как-то сделал ко мне какой-то жест. Угу. Протянул руку, и я отшатнулась, потому что он был живой.
1: Живой, живой.
0: Он был цепенящий, живой. Вот, и с этого уже началось. А потом я просто, я приехала с, я помню тогда почерк Леонардо, угу. Вот, одновременно у меня были переговоры по поводу экранизации «На солнечной стороне улицы», и Ира Уварова, жена Юлия Даниэля, она... тоже была режиссером кукольного театра, попросила меня встретиться с актерами. А там были вообще крошечные куколки. Это был маленький театрик, маленький, на 30 зрителей. 30! Вот так полукругом были выставлены 30 кресел. Вот. И она сказала: Диночка, вы не могли бы встретиться? Мы вот у вас роман о зеркалах вышел, а мы как раз будем ставить спектакль о зеркала и так далее. И мы встретились. Там сидело вот буквально там человек 20-30 актеров были поставлены так столы в форме каре, и мы сидели, очень мило поговорили, но я должна была мчаться вот на подписание договора, и я сказала: Ирочка, меня, может быть, кто-то отвезет, потому что у меня... Да, вас сейчас отвезет наш Петрушка. И кричит: Леша, вот отвези Дина Ильинична, да. И мы сели в машину, и я говорю, и он покатил пробки. Мы стоим, я понимаю, что я уже опаздываю. И я говорю: извините, пожалуйста, вот как к вам обращаться? Вы все-таки Алексей или вы Петр? Он говорит: ну, я Леша, я Алексей, но я Петрушка. И вы знаете, что такое Петрушка? Я говорю: а, ну вот как-то и еще так показала. И я поняла, что я совершила страшную ошибку. «Да вы что!» — закричал он и бросил руль. И дальше он руками уже стал рассказывать о народах майя, об ацтеках, о том, когда и где зародилось, о трикстере, который из тьмы возник и так далее. И я, конечно, опоздала на подписание договора, я потом подписала его, но я помню, что когда я была настолько впечатлена этим безумием,
1: потрясающе.
0: Этим безумием профессиональным, что... в номере я подписала: возможен роман о безумном кукольнике «Руки». Руки, которые заменяют все.
1: Там в эпилоге «Синдрома Петрушки» вот этот ваш кукольник, он танцует, эта музыка. Страшноватая сцена на самом деле.
0: И безнадежная.
1: И безнадежная, да. Вот эта музыка его сопровождает, его жизнь же. И он танцует на Карловом мосту, правильно я помню?
0: Да, да.
1: И он танцует вот это, с той куклой, которая погибла. Вершина его труда, да. И в его
0: идеальная жена.
1: Потрясающая
0: кукла.
1: Задумка такая интересная.
0: Ну да, да, да, да, да. Это
1: собирается. Вы, наверное, много постепенно. Потом встречались с перед тем, как вышел роман.
0: Ну, конечно. И вы знаете, в куклах много жуткого. Откровенно я вам скажу. Потому что я помню, что мне, конечно, устроили визит в театр Образцова, конечно. Самого Образцова уже, конечно, не было в живых. Я потом познакомилась с его внуком, который живет в Таллине, тоже Сергей Образцов. Вот. Но мне сделали экскурсию по... Там есть музей кукол. Это совершенно замечательно. Но потом меня отвели в запасник, где лежат куклы, то ли уже отыгравшие свои спектакли, то ли списанные за какой-то поломкой. И лежат они страшно. Знаете, это такие вот нары, на которых лежат тела, накрытые белой простыней. Иногда из-под простыни свисает рука, иногда нога. И стоит письменный стол, за которым сидит директор этого. То есть, ну вот как бы смотрительница этого.

0: Я говорю, я не помню, как ее звали, Фаина Яковлевна или что-то такое. Я спросила, Фаина Яковлевна, а вы... Она говорит, да, много работы, вот приходится ночью, знаете, оставаться ночью, потому что даже вот писать, заполнять, там то, сё. Я говорю, а вам не страшно с ними здесь оставаться? Она говорит, еще как страшно. А что вы говорите? Вы что? У меня, знаете, как раньше стол стоял? Лицом к стене. А потом я так повернусь, а они в других позах лежат. Поэтому я развернулась, и меня, знаете, меня мороз продрал по коже. И я поняла, что роман надо писать в этом ключе.
1: Я представляю, сколько всего вам, ну, нужно было самой понять, увидеть, услышать, прочитать. Я читала, что вы и цирком Дю Солей интересоваться успевали.
0: Ой, ну, везде, Танечка.
1: Отовсюду.
0: Мы с вами должны, конечно, сидеть часа 3-4, чтобы я вспомнила все истории, потому что каждому роману, конечно, каждому роману предшествует какое-то потрясение. Появляется нечто, какой-то эпизод. И вот этот эпизод – драгоценная жемчужина. Драгоценная жемчужина. И эта жемчужина помещается в совершенно другой контекст, совершенно другого романа. Это, ну, просто наше такое дело мастеровое.
1: У вас однажды, кстати, мастеровое, я не раз слышала от вас, что вот вы, когда говорите о прототипах, о будущих персонажах, безотносительно прототипа, вы говорите, я его смастерю, вот этот ваш выбранный вами глагол. То есть именно вы их мастерите, не просто пишете, задумываете, вы думаете, что само собой ясно. Тоже очень интересно. Вопрос от слушателя касается того, как вы наговариваете ваши романы, ваши произведения. Насколько это вам сложно, не просто интересно или нет, но сложно, не все могут наговорить.
0: Ну... Не все могут передать свою авторскую интонацию. Вы знаете, есть блистательные совершенно писатели, абсолютно замечательные, которые читают как пономарь свой текст, и причем и поэты, и прозаики, и очень утомляются от чтения там какой-то части. Но мне Бог послал такую, видимо, предчувствуя, предвидя мою эмиграцию, репатриацию, назовем это так, сделаем Книксон нашей замечательной, ныне любимой стране. Вот. Тем не менее, все-таки эта эмиграция – это страшный удар по всем органам чувств, а по писателю это еще и просто кувалдой по башке, вбивая его в эту скалистую, так сказать, или песчаную почву, вот, скалистую в моем случае.
1: Другая среда, в первую очередь, еще языковая, ну, для писателя.
0: Это не то слово, это просто не то слово, это страшное потрясение, никому не пожелаю, и я теперь понимаю, что чувствовали русские писатели в начале 20 века,
1: конечно,
0: и так далее, вот. Вот, это, конечно, страшно, но мой муж, я уже много раз это повторяла, он любит повторять, там, наша мама шансонетка, любит ночью танцевать. Вот такой вот дар выйти и что-то рассказать. Вы знаете, у меня сейчас вот это была большая-большая гастроль, 5 стран, 12 городов, и все это вертелось, крутилось. Очень разная публика. В том числе вдруг стали приходить совсем юные ребята.
1: Как
0: совсем
1: интересно.
0: Юные ребята. Пошла девочка, которую зовут Дина. Назвали, мама назвала в мою честь. Да. А меня назвали в вашу честь. А я впервые у вас на выступлении. А вы знаете, так интересно разговариваете, я теперь, наверное, даже читать начну вас. Вот так. То есть это люди, которые уже не читают. Или читают уже на других каких-то языках. Или просто читают в своем телефоне. Или, я повторяю, вообще как-то вот не читают, а иначе общаются с пространством, да? С историей, тоже. С пространством, с реальностью и так далее. Вот подошел молодой человек, ну, там, 17-18 лет, подписать книгу. Я ему подписываю, как зовут, там, Святослав, я ему подписываю Святославу, там, и всякое такое. Он говорит, вы знаете, меня вообще-то мама привела. Ну, она как-то не хотела, чтобы я оставался один дома, знаете, у меня там, вот вчера был день рождения, там, девушка не пришла, там, и так далее, и так далее. Но вы знаете, вы так интересно говорите, что я вот купил книжку, я ее буду читать. Вот как об огромном достижении он мне говорит. И я понимаю, что это огромное достижение для него. И я понимаю, что я заработала своим шансоном.
1: Наша мама
0: шансонетка. Заработала нового читателя.
1: Конечно. У вас, я читала просто это в одном из интервью, вас спросили о самом трагическом случае для писателя, который был у вас в карьере, и вы сказали, что однажды вы сами удалили то, что написали, то, что
0: нет, я,
1: сотворили
0: я,
1: в лучшем
0: я
1: смысле.
0: Я переписала. Я просто выкинула. Ну, так
1: вам
0: получилось.
1: Пришлось снова писать.
0: Да. Мне, я 2 дня я лежала на диване.
1: То есть вы стерли случайно?
0: Я
1: да?
0: случайно.

0: дело. Но ужас, который постигает писателя, ужас, это, ну, разве что, наверное, равен ужасу художника, у которого даже не украли картину, а которая, может быть, сгорела или что-то такое. Потому что украли, еще есть надежда, что она жива.
1: Ощущение, да.
0: А ощущение безвозвратности, да. Да.
1: Когда мы говорили сейчас о вашей интонации, насколько я знаю, вы считаете, но я думаю, что зная вас, то, как вы говорите даже и как вы пишете, зная ваш стиль, походку писательскую, вы считали и считаете, я думаю, что вот конкретно ваше произведение практически невозможно ставить, как в театрах, я имею в виду, как и некоторых других писателей, если мы говорим на русском языке.
0: Ну, например, Искандера.
1: Да, того же Искандера, кстати.
0: При масштабе Искандера, при его популярности в России, по-моему, был один случай экранизации его рассказа, одного из рассказов, и не очень удачные. И я не помню спектаклей. Точно так же я...
1: Даша Юрская что-то делала, какое-то из
0: Даша Юрская,
1: это просто чтение,
0: понимаете? Это чтение, это совсем другое дело. Да. Это как бы актерский театр, это совсем другое дело, и это возможно. Я помню, что, обладая в юности какой-то бешеной памятью, я, например, в 9 классе устроила для школы, для старших классов, такой вечер рассказов Чехова. Я их просто знала наизусть, и я их со сцены, горцуя на сцене, значит, я их прочитала. Короткие рассказы Чехова, вот. И мне даже хлопали, и мне даже написали благодарность. И я говорила папе, видишь, а ты говорил, что я бездельница, и так далее. Вот так что это совсем другое. Спектакль, пьеса, это абсолютно... Я сейчас с изумлением вдруг увидела в списке, ну, в отчетности, да, там каких-то моих... в какой-то отчетности по моим книгам, когда мне показывал мой литературный агент, вот сейчас вот приехавший, я вдруг увидела, что новый театр питерский, uh-huh. кажется, назывался «Новый театр», оказывается, ставит Любку, то есть пьесу по Любке. И это я еще даже как-то так улыбнулась. Хорошо. И подумала, ну, не все потеряно, значит, все-таки театр не совсем изгнал меня из пространства.
1: Расскажите, пожалуйста, о той вашей героине, которая как бы издалека, иногда даже раздваиваясь в одном из ваших произведений. Откуда она взялась?
0: Вы имеете в виду, вот идет Мессия.
1: Да, конечно.
0: Да. А вы знаете, это вообще странный роман, я думаю, который был рожден вот эмиграцией. Потому что я же, вы понимаете, когда мы оказываемся в абсолютно новом, в стерильно новом пространстве, несмотря на то, что первоначально Иерусалим мне очень напомнил Ташкент. Особенно, знаете, вот мы жили в Рамоте, и 35-й, 36-й автобусы ехали через Меа-Шеарим. И это был такой старый город Ташкента. Эти халупы, эти магазинчики, эти закусочные, вот это все. И мне казалось, что даже вот цвет стволов деревьев напоминает, вы как бакинский человек меня поймете, вот это вот южное свечение, вот эта патина на деревьях. Тем не менее, я сразу поняла, что это все другое. Я это почувствовала шкурой. Я поняла, что я наиболее беспомощный человек. Я не могла учить иврит. Мне говорили, ты выучи просто несколько фраз. Вот так вот и разговаривай, несколько фраз. Угу. До сих пор мне с простыми людьми разговаривать куда проще. Я иду на рынок, я иду в магазин, захожу, я прекрасно разговариваю на улицах, я прекрасно кричу другим водителям, кто они такие на самом деле, высовываясь из окна и не задумываясь. Но стоит мне встретиться с интеллигентным человеком, с высоким ивритом, я себя чувствую, ну, хоть ты тресни. Я читала переводы его книг. Я знаю, что он весьма так себе писатель. И тем не менее я себя чувствую человеком не второго, а третьего сорта. И вот это раздвоение, да, судьбы, раздвоение личности, хотя я понимаю, я могу долго говорить про то, что судьба подарила, Бог подарил вторую жизнь. Это же абсолютно другая жизнь. Я могу рассуждать сколько угодно.
1: Конечно.
0: Но для того, чтобы выучить иврит, да, помните, у Бродского, кажется, нужна вторая жизнь, и я эту долю прожил. Для того, чтобы забыть первую жизнь, нужна вторая, и это

0: вдоль прошлого. Вот, но надо забыть свой русский язык, который занимает до мельчайшего микрона все пространство моего мозга.
1: Ну, конечно, конечно. Интересно просто, если кто-то из наших радиослушателей, читая вас, не знал ваше отношение к тому, не дай бог, не спрашивайте никогда Дину Рубину, что она думает о женской прозе, она ее не думает, она к ней относится плохо. Но когда вы формировались, когда вы взрослели и уже писали, вы уже тогда слышали эти споры, мужская проза, женская, и вам с самого начала было ясно, что это не ваше и не для вас вообще обсуждать подобное?
0: Вы знаете, это ведь вот этот термин появился гораздо позже. Он появился в конце 90-х годов. Да. Тогда уже, кроме всего прочего, эту так называемую женскую прозу пестовали, ее выращивали.
1: Совершенно
0: тогда
1: верно.
0: Уже вы поняли правы. Некий феномен, как сейчас говорят, да? В наше время мы говорили феномен. Да, вот этот вот феномен поняли, что, к сожалению, а может быть и понятно почему, большинство посетителей спектаклей, посетителей выставок, посетителей симфонических оркестров и читательниц книг составляют женщины.
2: Ну, хоть
0: вы тресните. Составляют женщины. И на женскую аудиторию стали выращивать определенный сорт литературы. Вот. Тут ничего не попишешь, это коммерция, это книжное дело в России, а это абсолютно отдельная индустрия, об этом можно говорить часами. Знаете, я люблю об этом поговорить со своим аудиопродюсером Мишей Литваковым, который мой и литературный агент тоже. И сейчас вот мы как раз говорили про то, что неплохо бы переиздать романы, где главные героини женщины, ну, например, там почерк Леонардо, «Синдром Петрушки», там, например, и «Бабий ветер». Просто вот вы в такой серии переиздать, новая обложка и так далее, и так далее. И я ему что-то, какие-то названия, где в которых существует слово «женщина». Он говорит, исключить женщину из названия. Спросила, почему? Главной героиней может быть женщина? Он говорит, потому что немедленно бабы в книжных магазинах продавалки поставят на полку женская проза. Я сама заходила, я помню, здесь, в один из книжных магазинов в Израиле, да, и я увидела, что стоит представительская такая подборка, стоит книга Улицкой, книга Петрушевской, не помню, кажется, Марины Вишневецкой, и я. И написано внизу «женская проза». Я, понятно, что мне ударила в голову просто вот вся жидкость, которая есть в организме, да. Я подошла к продавщице и спросила, скажите, а что-нибудь новенькое из мужской прозы у вас есть? Она сказала, шо? Я говорю, ну, из мужской прозы что-нибудь новенькое, знаете, такое. Вы что имеете в виду? Я говорю, а вы что имеете в виду, когда пишете здесь женская проза?
1: Замечательно, замечательно. Я думаю, что вы знаете эту фразу, просто для себя, когда я ее увидела, сохранила, как в хорошем компьютере. Теофиль Готье сказал вот о писателях как раз. Я никогда не раздумываю, о чем буду писать. Я просто беру перо, тогда перо, и пишу. Я писатель, я должен знать свое ремесло. Вот передо мной бумага. Я словно клоун на трамплине. И потом я хорошо знаю синтаксис. Вспомним школу, это слово оттуда. Бросаю фразы в воздух, словно кошек, и уверен, что они встанут на свои лапки. Да. Это красиво.
0: Да, это
1: и
0: красиво.
1: Правильно.
0: Это очень правильно. Это очень правильно, потому что, вы знаете, главное начать работать. И ты понимаешь, что работа не идет. И ты тащишь себя за шиворот к компьютеру. Но когда ты начинаешь работать, и у тебя получается какая-то немудренная первая фраза, которую потом ты перепишешь 28 раз, тем не менее, она, знаете, вот как вода в скалах, она находит дорогу, она точит там себе дорожку такую и пробивает. Потом пробивает, а потом, глядишь, там она соединяется с другим ручейком, и там уже речка какая-то весело бежит уже по долине и так далее. Да, это наша абсолютно старательская работа, синтаксис, да-да-да. Он сам дарит фразу.
1: Безусловно. Вспоминая то, как вы рассказывали, с чего вы начинали, как многие воображения, выстраивая что-то свое, свой мир, своих кукол. возможно, на будущее и так далее. Вы, наверное, как и многие из тех, кто любит писать, но не стал писателем. Я, например, очень люблю писать. И когда я была, училась в школе, меня время от времени преподаватель литературы выставляла из класса, давая какое-то поручение, чтобы прочитать классу, что я написала, в хорошем смысле слова. Ну, вот эти сочинения на свободную тему, когда можно было разойтись во всю, все, что... И я писала под чеханте, под кого-то, и меня несло. Правда, главное было не забыть нужные запятые расставить. У меня тоже врожденная грамотность, но когда увлекаешься... Я знаю, что Чехова и чеханте, вернее, с самого начала, я думаю, вот это было очень вам близко, с самого начала.
0: Тоже. Ну да, ну просто конечно. Собрание сочинений стояло на нужной полке.
1: Как у многих.
0: Я доставала, да, я доставала до этой полки, потому что там выше Толстой был, он выше. Это надо было лезть на стул, вообще доставать как-то. А Чехов, да, причем он стоял...
1: Чехов вообще говорил, ведь помните, он писал, что я могу написать о чернильнице, собственно.
0: Совершенно точно. Ну, любой, в принципе, любой
1: все,
0: писатель.
1: Что угодно,
0: в принципе,
1: да.
0: Любой писатель. Вопрос в удельном весе да. произведения. Потому что описать можно, в принципе, все, что угодно. А вот если вдруг ты почувствуешь вот эту вот, знаете, свинцовую гирьку, которая оседает в центре этого сюжета, то тогда уже ты по-другому относишься к этому. Это другое дело. Вот. А Чехов, он, вы знаете, он был абсолютным моим учителем, причем таким заочным, и, как я сейчас понимаю, в принципе, человек в наше время может вполне получить образование, не заканчивая никакой вуз, если он действительно хочет что-то знать. Ну, вот, например, я сейчас там изучаю разницу между фирмой «Розенталь», мануфактурой в этой самой, так сказать, фарфоровой, да, и фирмой Мейсон. И я изучаю там разные клейма и Чудесно. Так далее, и так далее. Вот. Это, ну, я коллекционер. Я коллекционер, я помойница. В этом смысле я ужасно скучаю по ушедшей Ларисе Герштейн, потому что она была не только другом, не только соседкой, но и моей подельницей по блошиному рынку в Яффе. Вот это было такое. Вот. И я вам должна сказать, что вот... человек может действительно получить образование, потому что я сейчас спокойно получаю, я открываю, я смотрю, я читаю, как, в каком году, с какими скульпторами работали и так далее, насмотренность. То есть появляется Конечно. Научность и насмотренность. Вот. А тогда я просто читала письма Чехова. Это был крайний том, понимаете, письма Чехова, но молодого Чехова.
1: Молодого
0: потому
1: Чехова.
0: Что вот последнее письмо, вот там есть такое письмо, которое он написал уже из Баден-Вейлера, и сноска, я его не читаю никогда, сноска написана «Последнее письмо А.П. Чехова». Я не читаю это письмо.
1: Да.
0: Потому что это уже нельзя. А это были совершенно замечательные советы разным, опять же, пишущим бабам, которые
1: я очень,
0: ему присылали.
1: Я сейчас сразу вспоминаю его рассказ, чудный совершенно, «Дом с мезонином», и последнюю его фраза, которая просто переворачивает «Мисюсь», и все, и ты застываешь. Хотя этот рассказ, он какой-то ненасыщенный какими-то метафорами.
0: Абсолютно. Он прозрачный,
1: да, да.
0: Он такой глубоко меланхоличный. Меланхоличный. И когда мы читаем «Мисюсь, где ты?», вот это...
1: «Мисюсь, где
0: ты?». Я помню, так. Одна из повестей Набокова, я сейчас даже не помню, Крюк, фамилия главного героя, я не помню даже название, сейчас как бы ускользнуло из памяти. Там идет вот он там от третьего лица, автор рассказывает туда-сюда, и все такое, все это. И потом герой в конце погибает, он разбегается и разбивает голову о стену. И дальше звучит фраза: что, к чему, зачем, почему? Фраза такая: и знаешь, сынок, это совсем не страшно. Откуда появился это? Откуда появилось это первое лицо? Этот сынок. Кто сынок? Какой сынок? Почему это все? Почему это вдруг ты?
1: Каждый пишет, как он дышит.
0: Да.
1: Вы дышите потрясающе.
0: Спасибо.
1: На радость нам всем. Диночка, программа наша подходит к концу.
0: Да.
1: Сразу приглашаю вас в продолжение этого путешествия, когда
0: Спасибо,
1: хочется
0: Танечка.
1: Вот так видеть друг друга
0: Спасибо.
1: И говорить, и говорить. Есть о чем, разумеется, вот это... тайна, как рождаются из букв слова, предложения, почему хочется открывать книги и читать даже книги вот так, держа их в руках и чувствуя запах, вот пусть эта тайна остается как можно дольше. Дина Рубина, спасибо огромное.
0: Танечка, спасибо вам. Вы не представляете, какое удовольствие с вами разговаривать. Вы изумительный собеседник. И зря вы не писали. Не продолжали писать в жизни.
1: Я
0: зря.
1: Подумаю. Мы еще поговорим. Немного времени у меня
0: Мы
1: есть.
0: Мы поговорим. Привет всем и огромное спасибо всем, кто слышал нас.
1: Спасибо, Дина.
3: Каждый пишет, что он слышит, каждый слышит.

Максим Суханов и Чулпан Хаматова. Спектакль Дмитрия Крымова. Записки сумасшедших. 16 мая в Израиле. Билеты 035-260-260.

Иерусалиме 6 часов вечера. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЭКО. В студии Семен Каплан. В Вашингтоне началась вторая встреча в рамках третьего раунда переговоров между Израилем и Ливаном при американском посредничестве. Лондонская газета «Аль-Араби Аль-Джадид» сообщает, что в ходе вчерашних консультаций ливанская сторона заявила израильской делегации, что базовым условием для ведения переговоров является полное прекращение огня, а также прекращение расчистки территории и разрушений. Согласно публикации, Ливан требует вывода сил Цааля с юга страны, освобождения ливанских заключенных и возвращения жителей в свои дома. Официальные источники в Бейруте сообщили изданию, что Ливан рассчитывает на объявление в ходе сегодняшней встречи о продлении режима затишья. Ливанская сторона также подчеркивает необходимость постепенного вывода израильских войск и прекращения наземных операций, чтобы позволить армии Ливана завершить развертывание к югу от реки Литани. С другой стороны, сообщает газета, Израиль настаивает на продолжении военных операций для устранения угроз. Израильская сторона дала понять, что не выведет войска из Южного Ливана до тех пор, пока сохраняется вооружение Хизбаллы, и указала на возможность сотрудничества между странами для разоружения этой организации. Информацию подготовили корреспондент КАН Лиран Аарони и обозреватель Юваль Имбар. Президент США заявил, что лидер Китая Си Цзиньпин разделяет его мнение о недопустимости наличия ядерного оружия у Ирана. По словам Дональда Трампа, Пекин заинтересован в том, чтобы Тегеран вновь открыл Ормузский пролив. В настоящее время, по словам президента Трампа, Соединенные Штаты контролируют пролив, а Иран в последние две недели фактически не ведет торговлю, теряя 500 миллионов долларов ежедневно. Евровидение 2026. Премьер-министр Испании Педро Санчес в видеосообщении, опубликованном в социальной сети X, разъяснил причины, по которым его страна не примет участие в конкурсе в Вене в этом году. Санчес заявил, что Испания отказывается от участия в Евровидении, поскольку позиция в вопросе прав человека и международного права должна проявляться и в сфере культуры. Он напомнил, что когда Россия вторглась в Украину, она была отстранена от конкурса, и Испания поддержала это решение. По словам премьер-министра, эти же принципы должны применяться и в отношении Израиля. Индекс потребительских цен вырос в прошлом месяце на 1,2% по сравнению с мартом. Корреспондент КАН Лиэль Кайзер отмечает, что поскольку апрельский индекс прошлого года был также высоким, уровень инфляции остался без изменений по сравнению с предыдущим месяцем и составил 1,9%. Заметный рост цен в апреле зафиксирован в категории свежих фруктов, стоимость которых подскочила почти на 8%. Транспорт подорожал почти на 5%. Также рост цен отмечен в сферах культуры и развлечений, одежды и обуви, а также в статье расходов на содержание жилья. Стоимость медицинских услуг, напротив, снизилась на 0,1%. Новости спорта. Высшая лига баскетбола Апоэль Холон обыграла Маккаби Раанану со счетом 95-93. Апоэль Бершева Димона одержала победу над Маккаби Рамат Ган со счетом 101-95. Об этом сообщает корреспондент КАН Йоав Барович. Для радиослушателей, соблюдающих шаббат в течение субботы на частотах 92.5 и 100.7 FM радиостанции КАН Морешет, будет работать тихая волна. Эфир будет прерываться только для трансляции экстренных сообщений или указаний службы тыла. Время зажигания субботних свечей в Иерусалиме 18 часов 54 минуты, в Тель-Авиве 19 часов 7 минут, в Хайфе 19.02, в Бейершеве шаббат начнется в 19 часов 10 минут. Выпуск новостей завершит сообщение о погоде. Завтра похолодание продолжится, утром возможен легкий дождь на севере страны и вдоль Средиземноморского побережья. Температура воздуха в Иерусалиме сейчас составляет 19 градусов, в Тель-Авиве и в Хайфе термометры показывают 21, в Аш-Доде 22, а в Бейершеве 24. В Эйлате температура воздуха составляет 36 градусов. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции КАН РЭКО завтра в 7 часов утра. Всего доброго. Шаббат шалом. Миир ушалаем.

0: Здравствуйте, приветствую вас, уважаемые радиослушатели. Приветствую вас и звукооператора Михаила Ольшванга, и несравненную, всегда готовую удивлять, спорить и побеждать преподавательницу вокала, вокалистку, психолога, культуртрегера, журналистку, далее везде, Марию Тавровскую, с коей мы договорились рассмотреть тему, увы, необычайно актуальную в последнее время. Музыка и война, точнее, музыка и война – образ врага. Ну что ж, и первый вопрос, традиционно обращенный к Маше. Значит, мы слушали турецкий марш Моцарта. Да. Каким манером он связан с, значит,
1: с образом
0: темой
1: врага?
0: Да.
1: Я всех приветствую. Очень рада быть здесь снова. Соскучилась. Вот. Моцарт – гений. Мы все об этом знаем. Но в чем именно его гениальность, приходится каждый раз напоминать, потому что мало того, что он был, да, чудо-ребенком и обладал абсолютным музыкальным слухом, абсолютной музыкальной памятью и писал интуитивным письмом, как мы выяснили на одной из прошлых передач, совершенно не делая черновиков, он еще сделал в своей жизни немало гениальных открытий. Одно из них, кстати, без Моцарта не была бы возможна, например, киномузыка и Вагнер, и вся эта ветка. Вот, одно из его гениальных открытий о том, что есть не просто музыка как музыка, но еще и так называемая национальная школа. То есть вы понимаете, что без Моцарта не было бы вот этой испанщины, все, что мы любим, и не было бы русской музыкальной школы, потому что именно он придумывал, как скрещивать некие национальные мотивы и строгую классическую композицию. И здесь мы прям... Очень яркий пример этого видим. Почему называется турецкий марш? Потому что тогда Австрия воевала с Турцией. А война, несмотря на всю свою кровь и прочее разное, это еще и был способ культурного обмена. В основном он делался тоже кровавыми способами, то есть люди забирали себе пленников там и так далее, пленниц. Европейские женщины попадали в гарем, или назывался он еще сираль, вот, ну и так далее. То есть люди брали друг друга в плен и таким образом проникались культурой друг друга. И Моцарт впервые в турецком марше сделал попытку изобразить вот это варварство. Вот там не просто там такие, да, там трынь-трынь на фортепиано, как будто это ударные, да, вот тоже, кстати, предвидение того, что потом в джазе с фортепиано сделают ударный инструмент. Это тоже Моцарт придумал. И вот эти трынь-трынь стали настолько популярны в свое время, что это повлияло и на моду, то есть стали делать а-ля тюрк, И на кулинарию. И потом, например, Россини писал оперы про всех, с кем воевал Наполеон, например, да, итальянка в Марокко и так далее. И у Моцарта после этого вышла опера «Похищение Сираля». То есть очень много мотивов, где фигурировало какое-то, да, как уклад жизни врага, насколько он интересен, безобразен, возмутителен. В Европе нельзя сирали, на Востоке можно. Интересно, что же происходит внутри сирали. Вот. Ну, то есть, да, вот такие вещи очень волновали тогда публику. Но я хочу сказать, что нам, конечно, очень повезло, что любое сейчас движение, даже маломальски такое вот хайповое, вдруг обретает огромное количество публики, тысячи перепостов, возмущенных высказываний и так далее, даже какую-то, ну, несущественную мелочь, типа там сбор денег на домики для маленьких поросят, народ раздувает до огромного интернет-скандала. Но не так повезло Моцарту. Люди, которые могли его слушать, его современники, я думаю, что их набралось там, ну, буквально там 3-4 тысячи по всей Европе максимум. И вы сами понимаете, что масштаб известности более мелких личностей в современных условиях и масштаб известности гениальности Моцарта, ну, просто несопоставим и категорически, ну, вот, не мог он влиять сию секунду. Но его влияние распространилось на века, и всякий, кто хотел изобразить врага в музыке, всякий прибегал к приемам, которые придумал Моцарт. Вплоть до 20 века, например, у Беллы Бартока есть такое «Аллегро Барбара», варварское «Аллегро». Я бы так сказала, что Моцарт и все последующие его почитатели, и все поклонники его таланта, и все талантливые композиторы, которые пытались изобразить образ врага в музыке, у них это совершенно не получалось. Музыка не может изобразить врага в виде человека. Есть только один враг, из-за которого музыка становится действительно страшной, и это враг техногенный. И поэтому, если мы изображаем техногенную катастрофу, например, если мы возьмем седьмую симфонию Шостаковича, да, которую он написал во время Второй мировой войны, и там есть эпизод нашествия. Он не изображает людей, он не изображает немецкую культуру, он не изображает людей, которые по-другому устроены, он изображает скрежет танкового нашествия. И это становится действительно страшно из-за механистичности. Mm-hmm. Или, например, Пендерецкий, когда знаменитый свою Хиросиму, да, он там изображает, там глиссанда у всех скрипок не одновременно. И ощущение дикого ужаса от чего? От воя самолетов и падения атомной бомбы. Это возможно изобразить. То есть техногенную катастрофу страшно изобразить удается. А вот человека в виде врага не удается изобразить музыки страшным образом. И сегодня мы в этом убедимся, и у меня для вас, дорогие слушатели, для тебя, Игорь, есть много музыкальных доказательств на эту тему.
0: Так.
1: И про все я буду потихонечку рассказывать. Потому что, вот смотрите, вот та же моцартовская тема, да, тара-дара-дам, тара-дара-дам. И вот это тра-та-триам, та-та-трия-ря-ря-ря-трия-ря-ря-ря-трия-ря. Вот. Понимаете? То есть, ну, это становится таким неким комическим элементом. Нам не страшно, нам смешно. Они какие-то странные варвары, но нам смешно и, в общем, даже интересно, и даже любопытно. А чем же они от нас отличаются? И почему мы, собственно говоря, с ними воюем? В чем причина? Поэтому вот давайте убедимся на разных музыкальных примерах. Причем, смотрите, получается, что никакого врага в виде человека или человекоподобного образа не удается изобразить очень страшным. Романтики очень часто использовали специальный аккорд, чтобы вызвать ужас у населения. Он так и назывался – аккорд ужаса романтиков. Ну, для тех, кто понимает, я скажу это такое слово.
0: Это не для меня.
1: Нет. Я не буду его переводить, потому что его нужно не переводить, а слушать, учить, играть. Да, это аккорд, который называется уменьшенный водный. Вот уменьшенный водный считался аккордом ужаса романтиков. Ну вот, не получается теперь, не боимся мы его больше. За многократным использованием он истерся, и как бы весь страх ушел.
0: А у меня вопрос.
1: Да.
0: Или, пожалуйста, ты договори.
1: Хорошо.
0: Наведи мысль.
1: Есть еще один аккорд, который изображал всяких фантастических тварей. Типа вот как мы смотрим фантастическую музыку в Гарри Поттере, или там у Глинки тоже есть. Это, наоборот, увеличенный аккорд, да, вот он такой волшебный. Вот здесь мы верим больше. То есть в фантастику мы верим больше, чем в собственные страхи. И теперь твой вопрос.
0: У меня вопрос вот какой. Так сказать, он, ну, как бы сказать, с одной стороны, может быть, и говорит не об отдельном, как бы, взятом враге человеке. А вот смотри, есть немецкие марши, например, угу. с которыми они там маршировали по Европе, беря города и страны, да? Угу. Но есть как бы другая песня, как, в противоположность, да, «Вставай, страна огромная». Угу. И она тоже, в общем, песня военная.
1: Да.
0: Она тоже песня войны. Но угу. она совершенно противоположным, ну, мне так и кажется, даже музыкальный человек, так сказать, тупой, как я, понимает, насколько там, как вот эта ярость благородная, вот
1: да.
0: даже и музыкально подкрепленная Александром,
1: да.
0: это ведь совсем другое, это противостояние тем маршам, о которых немецким, о которых мы говорим.
1: Если бы мы выключили все слова и просто включили музыку, ты бы почувствовал просто воодушевление от марша и желание быть нога в ногу со всем остальным коллективом.
0: То есть ты хочешь сказать, что в этом случае только текст различает какого-нибудь там Хорста Весселя, да, значит, от таких вот вещей?
1: Ну, марши вообще призваны что? Воодушевить, вдохновить, сделать что-то единое с разрозненным коллективом. И это, в принципе, не слишком благое действие. Ярость благородная вскипает, как волна. Это не позитивная эмоция.
0: Она не позитивная, но вообще она необходима, так сказать, в тот момент, на какое-то время.
1: Ну, мы наблюдали, как у некоторых народов тоже вздымается благородная ярость периодически. Лучше бы не вздымалась, честное слово. Потому что вот вся эта муштра, строевая подготовка, марши и прочее разное, это, с одной стороны, должно объединить людей, с другой стороны, это же стирает индивидуальность, правильно? Если ты нога в ногу с целым коллективом, то где твоя душа, и как ты принимаешь решение, как ты понимаешь, правильно ли ты убиваешь?
0: То есть маршевая музыка изначально как бы стирает индивидуальные различия?
1: Да. Для этого она и придумана. И поэтому в массовой песне в советской очень популярны были именно маршевые темы. И, допустим, даже вот даже в кинофильмах, господи, «Веселый ветер». Это
0: очень
1: же марш.
0: Очень сильно я не люблю вот этих фильмов, вот эти фильмы того времени и песни того
1: и
0: времени.
1: И марш энтузиастов. Угу. А энтузиазм же хорошее чувство.
0: Чувство хорошее, но, не знаю, я просто, мне музыка того времени не заходит. Инстинктивно.
1: Она разная бывает. Если это не марш, если это там «Don't touch me, tomatoes», какой-нибудь смешная песенка 20-30-х, или там «Вот эта девушка, вот этот дом, вот эта улица, где я влюблён».
0: Ну да.
1: Да, это же совершенно разные настроения, разные вещи. И это же не связано с непосредственно. Это связано с тем, что как остро нас сплотили, озарили и ведут. Вот не всем это чувство подходит, когда сплотили, озарили и ведут. Вот, и поэтому, кстати, вот мне еще нравится, что в израильской армии нету строевой подготовки и марша строя песни, и никто не чеканит шаг.
0: И ну, это... тебе виднее, как маме солдата.
1: Как маме солдата.
0: Там был отец солдата, мать солдата, да.
1: Старушка-мать готова свидетельствовать, что нету муштры, нету. И как бы и это приятно, потому что разумное индивидуальное ответственное решение — это нечто противоположное маршевому энтузиазму.
0: Ну, я не знаю, с другой стороны, ну, это уже очень сложный вопрос, в какой степени солдат, если он солдат, должен выполнять приказ, если это приказ, когда он... Я не знаю, потому что я не знаю этого с 91-го года, с путча. Вот, когда на моей памяти впервые армия, так сказать,
1: отказалась.
0: В лице генерала Лебедя, да, значит, и его подвластными его воинов отказалась выполнять приказ.
1: Оказалось, стрелять в людей. Потому что генерал Лебедь взял на себя индивидуальную ответственность. Правильно? Его же могли, все же могло кончиться иначе.
0: Да.
1: Могли победить путчисты и всех недовольных утопить в крови. И было бы снова, был бы снова Советский Союз. Потом же все, наоборот, вернули Советский
0: Союз. Интересно, Советский Союз все равно восстановился.
1: Восстановился, но менее...
0: Не сказал бы. Вот сегодня уже не менее.
1: Не менее кровавым путем. То есть ты думаешь, что там...
0: Я сегодня думаю, что они еще Бадерах.
1: Угу.
0: Еще до Сталина осталось немножко времени. Вот, хотя, может быть, некоторые говорят, что уже ничего не осталось.
1: Что уже ничего не осталось.
0: Да, поэтому Советский Союз все равно получился из этого.
1: Но некоторые успели уехать.
0: Это да. Хорошо, мы не о политике, хотя...
1: Вот это тоже образ врага, да? Допустим, Советский Союз и гимн Советского Союза, Союз нерушимый республик свободных, тоже был восстановлен не просто так. Да, и как бы я помню передачу Шендеровича «Куклы» 2000 года, когда мы просыпаемся, у нас новый старый гимн. Я помню старый-старый гимн, который Глинка там-там-там, та-ра-да-да-да-да, который был без слов.
0: А скажи
1: и
0: мне,
1: не марш.
0: А если бы из этого гимна стерли навсегда Михалковские слова? Ни первого варианта, ни второго, ни третьего. Все, просто это была бы музыка. Это же был бы, ну, гимн, торжественная песня, и ничего больше.
1: Да, торжественная песня, ничего, ну, сплотили, озарили и ведут.
0: Но это же все-таки текстовое. Это же не музыкальное.
1: Музыкальное тоже, потому что, смотри, вот это... Как вообще образовался марш, да? Почему он образовался в принципе? Все дело в похоронах. Ты будешь смеяться. Когда хоронили людей в Европе средневековой до 18 века, считай, до нового времени, их хоронили в церкви, в кладбище рядом с какими-нибудь храмами, И для того, чтобы проводить человека в последний путь, люди обходили вокруг храма по кругу. И поэтому похоронная песня в то время была сарабанда, например, на три четверти. Они устраивали шествие, это не было торжественным мероприятием. Но случилась французская революция, построили прямые дороги и образовались светские кладбища. По прямым дорогам ходить на три четверти неудобно. И народ придумал похоронный марш. И этот марш, да, похоронный, когда человек там умер, проиграв судьбе, и лег в основу очень многих, например, бетховенских симфоний. Он очень много писал разных траурных маршей, вообще маршей, да. И вот эти сплоченная горем толпа, идущая по прямой дороге, и образовала вот эти вот четыре четверти и все наши марши. А потом придумали, что марш может вести не только на похороны, но и, допустим, в светлое будущее. Ну или там кого-нибудь убивать.
0: Я прошу прощения, у меня вылезла литературная ассоциация. Вот. Ну, в конце концов, тема у нас такая противоречивая. Да. Я сказала, они шли по кругу, обходили. Да. Я вспомнил один из замечательных романов современных, где, значит, речь идет о герое средневековом, которому нужно, значит, идти в этот крестовый поход. И он говорит, а если я, в принципе, вместо того, чтобы идти по прямой, буду обходить свой замок вот так вот определенное количество раз. Столько, сколько мне понадобилось бы для того, чтобы дойти туда.
1: До Иерусалима.
0: Да, и он вместо крестового похода, так сказать, он идет в личный крестовый поход
1: вокруг дома с ночевкой.
0: Да. Но тут у нас время просто уже следующего номера. Ты хочешь его предварить или наоборот объяснить потом?
1: Давай потом.
0: Ставлю, и потом у нас пойдет объяснение. Поехали.

0: в студии Мария Тавровская. Я думаю, что тебе повезло говорить о музыке именно со мной, не понимающим, потому что после прослушивания любого фрагмента я могу сказать, как герой Райкина. Ванна хорошая, глубокая.
1: Вот глубокая ванна.
0: Ну что, хорошо.
1: Хачатурян. Танец саблями из балета «Спартак».
0: Да. Ну, тоже такое военное дело.
1: Военное дело, прямое столкновение, максимально возможная агрессия, в принципе, да, и тот же прием, что у Моцарта, вот этот трям-трям, ты посмотрел на всех этапах, на всех инструментах, то есть это он, Хачатурян, подсмотрел у Моцарта и сделал очень красиво на советско-балетный лад. И потрясающе красивый танец, да, и потрясающе красивая музыка. И опять же, мы чувствуем силу, волю, энергию, масштаб, энтузиазм, но мы не чувствуем врага, правда?
0: То есть мы чувствуем некий бой, да, некое сражение, можно почувствовать.
1: Упоение битвой жизни.
0: Совершенно, можно и так, да. То есть как бы там происходит что-то воинственное, но это...
1: Но это же страшно, когда тебя саблей порубили, ну вот правда, нет?
0: Ну, во-первых, я не могу свидетельствовать, меня еще ни разу не убили саблей.
1: Нет, это больно, это неприятно, это в конце концов.
0: Ты свидетельствуешь, что тебя уже рубали саблей.
1: Ну да, эпизоды насилия некоторые были в жизни.
0: Я просто, ну как бы экспрессия этой музыки, ну, наверное, направляет нас к вот тому, о чем ты сказал, да, упоение в бою.
1: Упоение в бою, но это же не может быть чем-то позитивным, понимаешь, а музыка позитивна.
0: Упоение-то в бою как раз может быть позитивным для того, кто его нашел и ощутил. Он в этот момент не думает, как неприятно тому, кого он протыкает штыком или, да, например, да, поднимает на копье. В этот момент ему приятно, так сказать, его мощь, как бы его органичность на том месте, где он присутствует и наводит шорох.
1: Ну вот о чем это говорит. Видишь, какие люди на самом деле... существа. Им нравится приносить боль окружающим? Боль, смерть? Нет?
0: Ты знаешь, я тебе скажу, я тут я кидаю в топку немножко литературных ассоциаций. Я читал относительно недавно замечательный роман Мадлен Миллер «Песнь Ахилла». Это, значит, повествование ведется от лица Патрокла, милого друга Ахилла. Это безумно интересный роман. Он очень... точно, тонко и построен. И там есть сцена, когда Ахилл отказывается наотрез, обиженный, защищать, так сказать, выходить и бороться вместе, а выходит Патрокл, который несравненно менее искусен, значит, в том, что... Но его одевают в одежду Ахилла. Ахилл очень хочет, чтобы у того получилось, но сам он все равно, его гордыня уязвлена настолько, что он все-таки необычный человек. Он, значит,
1: действительно.
0: Да, он говорит, нет, я...
1: Обидели боженьку.
0: Да. Вот, и идет Патрокл. И я помню, что эта глава, когда... Патрокл описывает свои ощущения, то есть она очень мучительна, но она вызывает невероятное сочувствие и сострадание к Патроклу, который рубит меж тем врагов не так умело, как это делал Ахилл, но вроде как получается.
1: Да.
0: И вот на этом ты начинаешь болеть за него, и ты начинаешь...
1: Но не за его врагов, да, которых порубили.
0: Нет. Ты понимаешь? Нет, я за него сейчас. Мне важно, чтобы он смог. Еще и потому, что я знаю, что не сможет. Мы там концовку-то мы знаем, как бы.
1: Да.
0: Поэтому неотвратимость гибели только усиливает мое отчаяние, но я как бы радуюсь, грех сказать, вместе с ним, когда у него получается. Что у него получается? Не хлеб выпекать, правильно?
1: Да.
0: У него получаются вещи жуткие, которые лучше получались у Ахилла.
1: Да.
0: Вот. Но тем не менее...
1: Который тоже герой, кстати.
0: Который еще какой тоже герой?
1: Еще какой герой?
0: Нет, он потом отомстил, он за базар там ответил.
1: Ну, отомстил, это же не то же самое, что предотвратил, правда?
0: Ну, он, короче, он навел порядок как надо, но...
1: И тем же самым прекрасным способом, убивая людей.
0: Да, и понимаешь, что когда ты становишься на сторону одних, там всегда незримо присутствует... Ну, я даже процитирую... «Храбрые, достигшие победы, их верой доблестные согреты врастают в бытие приметы, но содрогаются миры, когда погибшие в сражении еще за миг до поражения не меньше верили в знамение, не меньше будучи храбры». Вот.
1: У меня для этого есть пошлая ассоциация музыкальная. Есть такой старинный марш лево-революционных матросов. не дрожи колено, наше дело лево и так далее. И они там описывают, какое поле боя, небо голубое, что сейчас вот ночь придет, ночь, и все, значит, и ночью кроют павшие войска, да, и все это тоже там-тара-та-тарам, там-тара-та-тарам. Отчаянный марш такой, очень интересный.
0: Мне кажется, что самое страшное вообще в войне, это то, что когда ты, а ты неотвратим, если, ну, если эта война хоть как-то близка и касается, это неотвратимо на какой-то стороне. Будучи на какой-то стороне, у тебя нет ни жалости, ни возможности сочувствовать врагам.
1: Абсолютно.
0: На этом и ты стоишь.
1: Более того, и не жалко.
0: И не жалко, потому что они бы сделали, как бы, со с тобой
1: гораздо
0: другими.
1: Хуже.
0: Совершенно верно. И те, кто тебя защищают, защищают конкретно именно тебя.
1: Да.
0: Сейчас. Но с точки зрения абстрактного гуманизма...
1: Это расчеловечивание.
0: Да.
1: И я его тоже чувствую, понимаешь? Меня учили как гуманиста, как педагога. Я же педагог, я же с людьми работаю, я с детьми работаю. Но некоторых детей, не будем говорить, в каком месте, мне вообще не жалко. И после 7 октября у меня нет никаких чувств на эту тему.
0: Совершенно с тобой согласен.
1: Это ужасно. Я это понимаю, то есть я рефлексируя, я понимаю, что как бы это очень сильно обесценивает и мое образование, и какие-то мои идеалистические взгляды. Но столкнувшись на практике с угрозой собственной жизни, я вдруг понимаю,
0: да,
1: что
0: да,
1: я однозначно выбираю свою жизнь, жизнь своих детей, чем жизнь детей, которых, людей, которые на меня нападают.
0: Есть тут даже, я тебе скажу, некие биологические вещи, уверен, потому что я проведу тебе так феномен спортивного боления. Не знаю, как ты задействован в нем или нет.
1: Я
0: следил, было время, когда я увлекался футболом, и смотрел каждый матч одесской команды. И я тебе скажу, я не понимаю, от чего это берется, когда... ты вскакиваешь вместе с тысячами других людей, что-то кричишь неразборчиво, когда забивает гол 11, допустим, этих ребят.
1: 11 тем.
0: Меня не связывает ни с одним из забивших, да, ничего. Это люди другого мира. Но, тем не менее, тебя что-то накрывает. Это биология какая-то.
1: А я тебе могу сказать, что с точки зрения психологии здесь нет тайны. Есть такой гормон, называется окситоцин. Это гормон нежности и гормон того, что ты кого-то считаешь своим. И вот ради этого своего ты вполне способен разорвать чужого.
0: Да, но почему? Ведь эти люди в данном случае, я имею в виду сейчас, как
1: говорится, вообще более мирная,
0: да,
1: более мирная совершенно.
0: Но эти люди мне не друзья, не приятели. Больше того, я могу дружить с кем-то из противоположной команды.
1: Конечно.
0: А болеть буду все равно за свои.
1: Но я тебе могу рассказать способ, как избежать таких эмоций.
0: Не
1: однажды...
0: ходить
1: на стадион. Нет. Однажды у меня был мой личный биографический, значит, у нас в семье 3 поколения КВНщиков. Моя мама играла в КВН, я играла в КВН в школьной команде, но я в основном писала сценарии. Мой сын, значит, младший на сцене, довольно большой, известный...
0: Машканта-сэр.
1: Да, Машканта-сэр. Да. Ты видел, да, этот номер? Ну, короче, очень-очень-очень симпатичная игра для меня всегда была. Вот, и однажды так случилось, что я писала сценарии противоположным командам. И моя мама написала на эту тему стихотворение, у меня девичья фамилия Топча, она написала, что в КВН играть нам нужно, это доблесть наша. Победит не столько дружба, сколько Топча и Маша. Я нашла способ победить в любом случае, написав сценарий противоборствующим сторонам.
0: Но, если не зациклиться на КВН, то как бы это не всегда возможно. В КВН это еще можно.
1: А я думаю, что многие организаторы войн, в принципе, так и
0: Ну, смотри, как бы насчет выборов, об этом были фильмы «Квартета И».
1: Да.
0: Можно пройти по обеим сторонам. Но, черт возьми, вот как-то действительно мы становимся... Ну, в общем, марши и военная музыка, наверное, вот она идет в русле того процесса, который... я не знаю, который, с одной стороны, объективно нас расчеловечивает, а субъективно сплачивает. Потому
1: да,
0: что не сплотиться в иные моменты истории нельзя.
1: Не получится, да.
0: Давай слушать дальше.
1: Давай.
0: Значит, у меня...
1: Там тоже будет марш.
0: Ну да, я понял. И главное, что я попадаю пока в такт по номерам. Я попадаю, как хороший диджей. Поехали слушать.
1: Поехали.

0: Ну что ж, в студии по-прежнему Мария Тавровская. Мы послушали замечательную музыку.
1: Да, это музыка к кинофильму «Звездные войны» Джорджа Лукаса. И это был «Имперский марш».
0: Ну смотри, все-таки действительно это очень... круто, потому что просто без всяких слов, ну, ты понимаешь, что это не признание в любви, например, этот марш, а это агрессия, это атака, это бойтесь нас.
1: А ты мог бы присоединиться к этому маршу, как, например, к маршу энтузиастов, или там, знаешь, «Вставай, страна огромная»?
0: Ты знаешь, я тебе скажу истинную правду, я не могу присоединиться ни к какому маршу.
1: Ну вот к этому особенно сложно, потому что сам герой, да, у нас, который Дарт Вейдер, который который это все возглавил, он же чудо американской техники, понимаешь? Он же там, это человек, которого воскресили с помощью машины. И он сам не дышал, там у него были магические способности, и у него был такой экзоскелет, да, через который он дышал, разговаривал и так далее, поэтому никто до последнего не видел его лица ни в одном из фильмов, которые Джордж Лукас снимал в 80-е или в 70-е, когда он начал. Вот. И вот эта вот музыка, да, это очень смешно, это сочетание человека и механизма. И поэтому это самый максимум страшного, что мы можем найти на просторах всей музыкальной жизни за все века, да, то есть человека изобразить в виде человека и механизма удалось вот только в этом замечательном эпизоде.
0: Да, но оно действительно производит ощущение вот такой настойчивой механистичности.
1: Настойчивой механистичности.
0: Оно жутковатое, да.
1: И плюс там все, вот помнишь, я говорила, там аккорд ужаса романтиков, да, он тоже тут используется, или аккорд, который показывает, что перед нами фантастическое существо, увеличенный аккорд. А также очень много именно вот диссонантных созвучий, которые мешают нам присоединиться. Потому что «Вставай, страна огромная», например, достаточно консонантная музыка, там много согласий, там много... совершенных консонансов, хороших интервалов, в котором человек хочет быть рядом, хочет быть единым с этим целым, с этой музыкой. А к этой музыке присоединиться в принципе невозможно. Это какая-то фантастическая механическая тварь, которая на тебя надвигается. Но несмотря на это, над этой музыкой можно смеяться, использовать ее во всяких ситуациях, там, типа бытовых и так далее.
0: Понятно.
1: Но она не вызывает ночных кошмаров, да?
0: Но есть, мы возвращаемся к вопросу, который мы начинали разбирать столько-то минут назад, это музыка нападения.
1: Да.
0: Можно ли без текста различить музыку нападения и от музыки защиты «Вставай, страна огромная»?
1: Если это, например, седьмая симфония Шостаковича, ты там чувствуешь эпизод нашествия, это музыка нападения, она тоже без слов. И эта музыка, она без слов, там нет слов, но ты чувствуешь нападение.
0: Хорошо, а музыка защиты, музыка вот этой благородной ярости?
1: Благородная ответа. Защита и ответа ты не сможешь почувствовать как ответа, но ты сможешь почувствовать вот это вот воодушевление, примерно как в танце. С саблями, то, что я приносила чуть раньше.
0: То
1: да?
0: есть, все равно это, этот ответ, это есть упоение в бою.
1: Да, ну, потому что любая защита, она тоже может быть весьма и весьма агрессивна. И даже...
0: Нет, она должна быть агрессивной, если это защита.
1: И она может быть даже превентивной, да? То есть тебе только угрожали словами, мы на тебя кинем атомную бомбу, а ты взял и снес все руководство чужой страны.
0: Смотри, не, ну это как бы даже превентивность, это все равно, ну будем считать, как бы, я закавычиваю сейчас, ответом.
1: Ну да, то есть мы признаем серьезность намерений нас уничтожить, потому что Холокост нас научил, что об этом нужно думать заранее.
0: Заранее, совершенно верно, да. Хотя я сейчас все время, опять же, ты погрузила меня удивительным образом сегодня, вот в разговоре о музыке, музыке, связанной с войной, ты погрузил меня в кучу литературных ассоциаций. Угу. Чем я могу ответить?
1: Ответь, пожалуйста, чем?
0: Я просто вспоминаю, вот я тебе сказал, что не могу присоединиться к маршу, как бы, хотя жизнь заставит, и ты присоединишься, конечно. Но я все время вспоминаю замечательный роман Уильяма Сараяна «Приключения Уэсли Джексона», о войне. Ну, только по-сараяновски очень. Это очень мягко, очень... Но, тем не менее, там кончается бой американский солдат. И, значит, очень долго руководство мусолит, что, почему, как, что на него повлияло. Пока кто-то раздраженный из его товарищей не говорит. Просто он в нас... Он шагал, так сказать, своей особой, значит, в своем отдельном строю и считал себя, так сказать, единственным представителем армии. А нашу армию армии, он считал вражеской.
1: Угу.
0: То есть, ну, такой солипсизм, такой глухой индивидуализм, но мы должны быть, к нам нужно снисхождение, потому что мы выросли в такой обстановке, к которой это располагало. Я не люблю стоять в зале со знаменами, прикладывать ручку ко лбу и говорить вот это вот «всегда готов», слышать барабан или горн, потому что так должны делать все. Я считаю книгу, где те же слова сказаны в героями в ГДР.
1: Абсолютно так. Только... У нас идиосинкразия к такому.
0: Да, только там галстуки были синие, а так тоже говно. Поэтому, конечно, мне кажется, что человеку, ценящему свою индивидуальность, нужно, в общем, быть солдатом своей армии, но есть ситуации, в которых ты не вывернешься. Есть ситуации чужие свои. Давай перейдем
1: вот
0: еще...
1: Это удивительно прямо. Вот понимаешь, такой водораздел. Вот мы такие все индивидуалисты. Вот такие мы все обособленные вселенные. Готовы признавать в других людях обособленную вселенную до первого бума. А потом обнимемся и вперед.
0: Ну, это да, потому что первый бум — это очень страшный бум.
1: Это очень страшно.
0: Я не имею в виду массу, которая слоники и герань. Я имею в виду тогда, когда ты уже не можешь ничего избегнуть. И тут встает вопрос. Марши, порождение... ну, понятно, что каждый марш написанный имеет своего автора, но это порождение власти или порождение всего народа?
1: Ну, у музыки вообще всего несколько заказчиков, да? Власть, толпа и Господь Бог.
0: Сейчас... В общем, да.
1: А других-то нет. Ну, то есть повезло тем, у кого Господь заказчик. Они могут не обращать внимания.
0: Повезло Моцарту или нет? С реквиемом. Ну, как тебе сказать?
1: Ну, смотри, Моцарт активно сотрудничал с властями. Сначала с церковными, потом со светскими. А потом еще и научился сотрудничать с толпой. То есть некоторые его спектакли оплачивали просто зрители, что было максимальной редкостью.
0: Послушай,
1: для того
0: это,
1: времени.
0: Ну, это же не толпа, это народ.
1: Ну, неважно,
0: Моцарт
1: люди.
0: Моцарт оградил народ.
1: Ну, крауд. То, что имеется в виду краудфандинг. Да? То есть
0: крауд
1: мы...
0: — это толпа.
1: Да, ну, это же источник денег. Да? Те же ютуберы, блогеры, собиратели на домики для маленьких поросят, они же рассчитывают на деньги толпы или на деньги власти? Либо на деньги власти, которые хочет купить толпу. То есть, если умеешь обращаться с толпой, к тебе тут же придет власть и скажет, а давай ты нам приведешь. Или как антирелигия, а давай ты к нам приведешь. Или еще кто-нибудь, да? То есть, у тебя этот навык общения с толпой, тут же власть и толпа, это считай, что две стороны одной медали. И только Господь у нас чист.
0: Господь-то у нас чист. Ну, смотри, кроме власти и толпы... Сейчас поверну разговор иным способом.
1: Ну,
0: да.
1: Давай, значит, давай.
0: Смотри, тут же еще есть какая-то штука, когда агрессия может быть скрыта, потому что музыку заказывают одни, а потом пользуются этой вполне себе приличной музыкой другие.
1: Да-да, например, в качестве скрытой агрессии использовалась западная музыка при разрушении Советского Союза, потому что народ столько любил, так любил идеал и так любил Запад, что вот эти все битлы, это считалось прям скрытой агрессией, и такой она и была на самом деле, именно это и разрушило. То есть понимание, что мы находимся в изоляции, не можем быть частью общекультурного мира, и что мы во многом подражаем Западу, но скрываем это и разрушило идеологически Советский Союз. Поэтому люди поддержали его разрушение, понимаешь?
0: Ну, тут у меня как бы сложное ощущение. Я не знаю, что его разрушило. Я не знаю, что его разрушило, мог бы вполне
1: существовать
0: дальше.
1: Ну, как это, взятки и стремление людей как-то вырваться из этого. Потому что, смотри, с одной стороны, мне очень нравится фраза Пелевина, что у людей в Советском Союзе был насильно открыт третий глаз. Но представь, куча людей сидит на зарплате, ничего не делает. На 120 рублей, ну, как бы все эти инженеры, люди получили хорошее образование, почитали книжек, поняли свою ценность, а реализовать им эту ценность...

0: Нет, но там был текст, да, который мы все знаем, да. И там был подтекст, который считывали те, кто враждебно относился к Советскому Союзу. Как был одет трубадур, как была одета принцесса с этим коротюсеньким платьишком. Это же совершенно, вот этот вот фестиваль, это же совершенно дети цветов. И это все было направлено против власти, против короля. Король показывался смешной и странный.
1: Можно я скажу, да. Что мне так кажется, что Западу вообще было фиолетово, что там
0: вообще
1: в Советском
0: нет.
1: Союзе.
0: Ты знаешь, как работала разведка?
1: И что?
0: Очень хотели разрушить Советский Союз.
1: Зачем?
0: И более того, народ считает в Америке, что они разрушили. Я думаю, что это в чем-то справедливость
1: в
0: этом есть.
1: Я не знаю, в чем разрушение. В том, что вместо того, чтобы... Посмотри, тут я вступаю в непримиримый идеологический спор не только с тобой, но и с большой частью наших слушателей, потому что я считаю, что то, над чем мы так хохотали, ухахатывались в те годы, и я лично, естественно, отсутствие безработицы и уверенность в завтрашнем дне довольно неплохо работает. И если бы тогда кто-то из геронтократов озаботился бы яркой мыслью открыть границы и послать всех не нафиг, а на Запад, например, кто хочет, то я думаю, что вернулось бы много. И тогда они были бы без всякой, как говорится...
0: Ну что сейчас и делает Путин? Он же не закрывает границы.
1: Ну, сквозь эти границы уезжают в том числе и его враги, что удобно.
0: Что очень
1: другое
0: удобно.
1: Другое дело, что тех, кто не может уехать, он начал топтать, и вот это уже нехорошо.
0: Ну, и они находят средства уехать. Это же современный мир, в общем-то. Можно выжить везде и всегда.
1: Ну, извини, а не каждый может найти, а у кого-то родители, а у кого-то дети, и мне очень жаль людей, оказавшихся просто в трудных обстоятельствах, там не имея возможности уехать. Уехать не так просто, Маша.
0: Это я понимаю, что мне-то помог как раз Господь, еврейское государство. Так вот, я хочу что сказать, что, возможно, способ разрушения Советского Союза можно применить еще раз против еще одной империи, вот музыку, которую мы сейчас приближаем и приближаем.
1: Ну, давай.
0: Рискнем? Последний.
1: 58 секунд, господи.

0: Ну что, я не знаю, так сказать, какие это вызывает ассоциации у тебя. У меня, например, вызывает то, что вот это вполне себе нормальная и благородная музыка ни разу не совпадает с людьми, которые там у власти.
1: Абсолютно
0: точно. А скорее выражают какое-то нормальное существование тех людей, которые подмяты властью и вынуждены, так сказать, как бы ею быть униженными и так далее.
1: Итак, дамы и господа, это была провокация. Сейчас прозвучал гимн Ирана.
0: Да.
1: Он доступен в Википедии, это не запрещенная информация, вот, это не пропаганда. Я просто хотела похулиганить и показать вам образ врага и доказать, что музыка не в состоянии изобразить врага. Не в состоянии, мы не боимся, когда мы слушаем музыку даже противоположной стороны. Как бы ни развивались наши отношения, в музыке услышать что-то ужасное или противное, или какое-то мерзкое, ну вот просто невозможно.
0: А если бы это был гимн такой, например, как «Империя»?
1: Где механика именно...
0: Ну вот, допустим, он был бы создан вот так.
1: Вот так. Тут было бы сложнее гораздо. Но к нему бы тогда не смогли присоединиться иранцы, понимаешь? То есть они бы тоже ощущали его как вражеский.
0: Возможно. Ну, достаточно интересно. Это примерно как кто был отец Гамлета, Клавдий. Возможно.
1: Клавдий.
0: Может быть, во всяком случае, ну, гимн смешно. Сам по себе взятый объективно, гимн просто не вызывает гимн. Тех ассоциаций, которые вызывают руководители страны.
1: Но меня более всего поразило, когда я прослушала гимн первый раз, не то, что это красивая, хорошая музыка, ладно, бог с ним, а то, что она европейская. Вот что там восточного, что там иранского?

0: Говорят, что вот в Иране особая культура, особая субкультура. Нет, в музыке этого нет. А что там иранского? Вот мы сейчас слышим на Евровидении, да, израильскую песню. И там и мотивы мизрахи, и французский язык, потому что у нас много евреев из Франции. Mm-hmm. И мы сразу понимаем, что мальчик, который выступает, что он еврей из Израиля, да, правда? Вот, во-первых, еврей, во-вторых, из Израиля. Да. Это вот четко. И не говорите мне, что в Израиле нет национальной культуры, вот же она. А в Иране? Где? Где музыка, которую мы могли послушать? Хорошо, вот это наш замечательный, наш еврейский гимн «Коль от Балеев», да? Это же мелодия браславских хасидов, которая в свое время взял Бедржих Сметана и написал свою симфоническую поэму «Вултава». Это было дело в Чехии, как бы «Вултава» — национальный символ, то, что это не гун, никого не волновало. Вот, и потом его просто вернули обратно. Но смысл в том, что это тоже носит национальный характер. Это тоже какие-то корни, какое-то что. Здесь где национальный характер? Что бы ты сказал? Какого народа это гимн? Любого, правда?
1: Да, в общем, да.
0: Это гимн любого совершенно...
1: Слушая достаточно много гимнов, во всяком случае, перед футбольными матчами.
0: Да? Ну, вот видишь, опыт пригодился.
1: Опыт пригодился, да.
0: Как помогает футбол в познании музыки.
1: Да, в общем, это нормальная музыка.
0: Это однозначно.
1: Увы, нормальная музыка, попадающая, так сказать, гнилым руководителям, к сожалению. Ну.
0: А ты знаешь, ну вот в руководстве Ирана же много было интеллигентных лиц, особенно когда показывали траурные фотографии, тот же Лариджани и так далее. Смотришь на него, он вот такой вот деятель, как бы мы бы сочли в Советском Союзе его интеллигенцией, интеллигентная морда.
1: А послушай, ну даже в сталинском руководстве были люди с лицами какими-то еще там, ну, более-менее.
0: Ну, некоторые, это... совсем
1: нет,
0: мало.
1: Совсем мало, ну, были, понимаешь? Тут ведь как по лицам-то? Физиогномика — странная наука, я не очень ее поклонник. Вот.
0: Да.
1: Но нам-то остается только закончить еще одним произведением.
0: О, это мое любимое.
1: Да.
0: Есть литературное произведение, где один офисный менеджер приходит домой после увольнения в ярости, берет кастрюлю, включает эту музыку и кастрюлями шарашит просто эту энергию ярости, несогласия, беспокойства и того, что все, в общем, надоели в жизни. И это будут пляски Бородина. А из оперы «Князь Игорь». Это просто невероятное сочетание энергии, кайфа и чего-то, что необычно и запоминается на всю жизнь. Вот я вам просто советую, дорогие радиослушатели, запаситесь кастрюлями, включите эту музыку и дайте джазу.
1: Не возразишь. Здесь коварное время, значит, оставляет нас, Машу, стекло, понимаешь? Огромное спасибо Марии Тавровской с открытым приглашением на любую программу. В студии были также звукооператор Михаил Ольшванд и Игорь Хариф. Мы завершаем половецкими плясками, слушаем побольше музыки, поменьше войны. Пусть музы не молчат, а пушки не грохочут. Счастливо. Пока.
0: Пока.

мыслей, всякой скверны, с которой дальше только холод. И мне подумалось, наверное... быть героем, на все со всеми не согласным, но я не смог, и все такое, и мне подумалось напрасно.

ее. Возможные итоги. На все как есть махнуть рукою. Увидеть мир глазами Бога. Но с этим жить уже не стоит. Дурная кровь идет наружу. Давно потерянного рая, который был вчера так нужен. Сегодня я уже не знаю.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Кажется, делаю сейчас дело душеприятное и душеполезное. Только что, совсем недавно, вышел альбом «Сердцебиение» Шура Би-2, Михаил Карасев, Глеб Калядин. Есть превосходный шанс послушать красивые и умные композиции, устроив презентацию альбома, этого диска, этого альбома для вас бесценное, чем я, в общем, в меру сил сейчас и занимаюсь. Одна композиция уже прозвучала, ну и вслед за ней следующая.

Сумерки. Здесь я один, разучивая чистые интервалы полумрака, роняя внешние условности диссонанса, бессознательного источника. Против ветра. Против ветра. Против света.

В общем-то, я прекрасно понимаю, что не всем, не каждому должна обязательно понравиться эта медитативная, философская музыка и такие же, в общем, тексты. Но это понятно, и, в общем, мне кажется, никакого противоречия в этом нет. Кому Юрий Висбор, а кому Курт Кобейн? Мы же тоже, выбирая для себя пристрастие, неизбежно оставляем за границами нашего внимания какие-то тоже замечательные, достойные вещи, но просто они нам не близки. Вот я думаю, что я рассчитываю сейчас на группу людей, кстати сказать, не такую уж маленькую, которая любит композиции Би-2, ну и в данном случае уже, так сказать, Шуры Би-2, которая любит альбом «Нечетный воин», множество этих альбомов совершенно замечательных, которые и тексты, и музыку создал Михаил Карасев. Вот. То есть есть люди, которые ценят и понимают ярчайший талант Михаила Карасева, вот для них эта музыка, эти тексты, ну и вообще вот такой сегодняшний праздник души. Слушаем дальше.

Гутаєш, жмедлиш, і на жінок глибиш.

0: очень странные композиции, которые, тем не менее, ну, я бы сказал, неотвратимо влекут, затягивают, и обволакивают тебя. Ну и, безусловно, ты хочешь слушать их и слушать. Так, во всяком случае, у меня. Я уверен, что и среди вас будет много тех, кому это понравится. Слушаем дальше наедине.
1: С разных сторон кажется мне, каждый как он наедине, каждый как он.

0: А сейчас на линии с нами автор музыки и текстов всех композиций альбома «Сердцебиение» Михаил Карасев. Я приветствую, Михаил.
1: Да, добрый вечер, что бы это ни значило.
0: Окей. Как создавался альбом и кто такой Глеб Калядин?
1: Да, кстати, здесь ошибка, потому что музыка – это Глеба Калядина. Глеб Калядин...
0: Ага, вот как, так.
1: Да, он пианист, концептуалист, сотрудничает, в данном случае живет в Англии и сотрудничает на звукозаписи с такими легендами арт-рока, как Yes и King Crimson. Кроме того, он сотрудничает с группой B2 на определенного рода концертах с оркестром и прочих таких вещах. Как-то он был года полтора назад у нас с Шуриком в гостях, и Шура Би-2, мой племянник, он предложил Глебу реализовать его композиции музыкальные, которые называются, но имеют значение как минималистическая классика, да, современная, да, в какой-то общий проект, который связан каким-то смысловым значением через тексты. Тексты дали мне написать. Кроме того, туда вошло еще три песни, две из которых я сделал, а третью – это кавер на песню такого знаменитого англичанина Сильвиана. И называется «Сердцебиение». Кроме того, в проекте участвовали монстры, инструменталисты. Это сам Глеб Калядин, местный гитарист Жека Писак, Евгений Писак, басист Антон Давидянс, тоже мультиинструменталист, очень такой крутой, и барабанщик из группы «Сплин», я его, к сожалению, не знаю. А тексты Шура, значит, во время тура по Европе группой Би-2, он обращался к таким людям, как Козловский артист, Чулпан Хаматова, Монеточка, ну и прочие люди, которые или зачитывали, или пели эти тексты. Вот, собственно, и все.
0: То есть женские голоса — это их голоса, да. Композиция альбома. Да, отлично.
1: Да.
0: Ну, то есть я так понимаю, что я тебя честно считал автором музыки, потому что я тебя считаю вообще гениальным человеком, и всю музыку гениальную отношу к тебе. Хорошо. Тексты замечательные, кстати. Где сводили альбом? Писали, так сказать, я знаю, в Эшдоде, наверное, да? Так сказать, как бы...
1: Нет, писали, значит, основная канва, это было уже как бы сделано, и она предлагалась в качестве проекта каждой темы Калядиным. Потом, когда появились тексты, так. Значит, он тогда отреагировал на это и доделал эти композиции, с учетом текста, который там звучал и так далее. А потом, значит, там, где приходилось, вот там, где встречали, допустим, Чулпан Хаматову, там она и записывалась, это в Риге было. Козловского писали тоже где-то в Прибалтике. Монеточку писали где-то в Европе, я уже не помню, Испания, по-моему. И так далее. Вот по пути исследования находились люди, которые принимали в этом участие, и таким образом организовался этот походный проект.
0: удивительный проект, действительно. Он вообще, так сказать, он случайно как бы появился, если считать случайностью, что вот с Глебом познакомились, Глеб написал музыку, ты написал стихи, или это каким-то образом было связано с «Нечетными воинами», например? Как вообще? Или это абсолютно отдельный альбом?
1: Калядин принимал участие в двух «Нечетных войнах» в качестве определенных песен, а как аранжировщик. Так что он уже был внедрен в это самое. Потом «Нечетный воин» как бы немного надоел своей назойливостью, и Шурик решил разбавить немного, сделать вот такой вот нишевый проект, который оценят, скорее всего, как музыканты, так и литературные критики, но в нишевом таком варианте. Поэтому очень многие тексты легли на артистов, которые профессионально могли озвучить, грубо говоря, и так далее.
0: Невероятно интересно получилось. Вот, да. Прости только, что я наврал и отнял, по-моему, в начале программы у Глеба в твою пользу музыку. Значит, теперь все расставилось по своим местам. Вопрос, какие мелодии наигрываются у тебя или в тебе сейчас, и какие тексты пишутся? Что ты делаешь?
1: Значит, заканчивается сведение проекта, который не имеет пока названия, но суть заключается в том, что я и Евгений Писак сделали работу из 14 тем, в которых участвуют только исполнители из Израиля. И своего рода местный нечетный воин. И там были очень интересные молодые ребята, которые приехали 3-5 лет назад. Софа Чудновская, потом Евгений Зайцев, потом Борис Шульман, потом Рома Белов. Короче, очень симпатичные люди. В чем фишка? Фишка заключается в том, что все эти люди, они как бы бьются не за какие-то приоритеты. Они именно как носители самих себя. То есть им нравится именно это. То есть о чем идет речь? Речь идет о том, что вне контекста мастерства они очень честные. И в этом привлекательность этого проекта. Шурик Гур, кстати, тоже замечательно сделал тему. Причем есть такой в этом проекте Слава Полей Каган. Это мировая величина. Он в свое время пел женским голосом.
0: Контртенор, да, как это говорится?
1: Контртенор, да. Но так как уже подошел возраст, и, в принципе, у него плохо получается, он спел поразительно одну из песен и насвистел, и на скрипке наиграл. Короче, очень интересный проект. Сейчас он на сведении, потом будет мастеринг, и потом я с удовольствием покажу через вас этот проект. Кроме того, готовится сейчас «Нечетный воин», называется «Женская версия». Каким образом? Это в нем будут участвовать, это как хазарский словарь, если ты помнишь.
0: Да, да, там один абзац, есть разница, да.
1: Да, да. Вот, здесь то же самое, от мужского имени, от женского имени, от среднего рода поют, должны петь весь проект девушки и женщины, и это будет седьмой, ну, номерной седьмой «Нечетный войн», угу, женская версия, по типу хазарского словаря Павича.
0: Ну, то есть, ну, то, что существует, это мужская версия, которая есть седьмой, а будет...
1: Он, да. Он был создан, и его не реализовали. Почему? Потому что в силу определенных объективных причин, так как выпуск каждого проекта требует финансовой поддержки, угу, то есть не получилось выпустить седьмой «Нечетный», а так как время ушло и актуальность песен, он был готов. Понятно. И актуальность песен как бы ушла, то мы решили его похоронить, а седьмой «Нечетный» сделать женскую версию, которая, ну, по нашему мнению, она более актуальна будет на сегодняшний день. Поэтому те, кто слушает нас и имеют возможность и желание поучаствовать в этом проекте, прошу это самое... С удовольствием примем.
0: О, ничего себе. Хорошее предложение.
1: Да.
0: В общем, значит, ждем. Очень я надеюсь, что ты будешь ставить меня в известность, когда уже будет на подходе вся эта работа. Да. Это Михаил Карасев, композитор, поэт, музыкант и замечательный человек. Спасибо огромное. Удачи, да, сил, вдохновения тебе и всем.
1: Спасибо. Единственное, что вот про замечательного человека я бы посоветовал обратиться к моей жене, у нее немножко другое мнение.
0: А, в следующий раз я возьму интервью и у нее. Хорошо.
1: Договорились.
0: Договорились. Спасибо большое. Пока. Пока. Счастливо. Счастливо. Пока. А мы слушаем следующую композицию.

Ну, это моя любимая композиция в альбоме, там, где свеча. Ну, что сказать, мне кайфово. Я надеюсь, что и вам тоже. Слушаем дальше.

Мы продолжаем слушать альбом «Сердцебиение». Хорошо, что поговорил с Михаилом Карасевым. Теперь все расставилось по местам. Музыка Глеб Калядин, тексты, стихи Михаил Карасев, исполнение и Шура Би-2, и Монеточка, и Чулпан Хаматова. В общем, многих собрал этот, ну, такой мощный международный проект. Ну что, мы слушаем дальше.

спросит, как меня найти. Порочные связи, порочные связи, порочные связи. Еще сомнительного возраста календаря.

Вообще чертовски неожиданно композиции каждый раз обрушиваются на тебя. Ты только-только приладился к предыдущей, и вот уже новая. И столько в этом прикажущейся, может быть, стилистической однотонности, но столько в этом разнообразия и текстового, и музыкального. Ну, в общем, получилось у людей круто. Поехали.

0: Возможно, я на каждый день. Или не я, прохожий. Мы так похожи, просить прохода у стены, где были мы другими. С руками в небыль.
1: Вот такая композиция. Тоже очень интересная. Вот эти строчки брошены в душу, в разум. И как-то с ними нужно быть дальше. «Спиной к зеркалу». Следующая композиция.

повернулся спиной к зеркалу и не вернулся, потому что выпал снег, потому что не написано или не сказано близко. Так близко, что зеркала не различали заросли времени. Потому что выпал снег. Потому что не написано. Потому что так близко.

Ну, в следующей композиции есть слова «Жизнь не игра». Ну, может быть, к этой мысли сводится философское содержание альбома «Сердцебиение». Да, действительно. Или как когда-то писал замечательный шведский писатель Ярмар Судерберг, «Серьезная игра», тоже о жизни. Наверное, вот если держать эту фразу перед собой, то можно. Впрочем, и не держать эту фразу перед собой, можно получать удовольствие от альбома «Сердцебиение». Мы продолжаем слушать.

И здесь, увы, час проскочил, приблизился к завершению. Ну что, в меру сил устроил презентацию нового альбома «Сердцебиение» Шуры Бедова, Михаила Карасева, Глеба Калядина. Спасибо авторам и исполнителям. В студии были звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф. Слушаем заключительную на сегодня композицию. Жаль, что не успели еще 3-4 буквально, Но, тем не менее, представление об альбоме, я уверен, вы получили. Ну что, всего самого-самого. До завтра. Пока.

никогда не упадет.

никогда не проходит самое время.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Барская, программа «Культурный код». Сегодня, не особо углубляясь в историю или историю литературы, я просто хочу еще раз вас пригласить к музыке и к поэзии, и к двум именам – Анна Ахматова и Марина Цветаева. Две выдающиеся поэтессы, которые оставили, безусловно, неизгладимый след в литературе прошлого уже века, 20 века, и в русской литературе, разумеется. Вот тот путь, который сложился у каждой из них, он, безусловно, был наполнен очень глубокими размышлениями о любви, о судьбе как таковой, о жизни и, конечно, о смерти. Трагизма там хватало. И несмотря на общие темы и на эпоху, в которой они жили, в которой они творили, поэзия их обеих обладает уникальными особенностями, тематическими, стилистическими. И это, наверное, тоже делает сравнение их произведений столь интересными и многогранными. Но мне хотелось бы сегодня предложить вам, напомнить вам некоторые песни, которые появились благодаря их таланту, песни, которые появились благодаря их поэзии. Анну Ахматову часто называют королевой русской поэзии. Марина Цветаева, безусловно, была королевой для большой части населения, которое ее считало королевой. Я даже не хочу сравнивать. Я хочу слушать, с вашего позволения, и вместе с вами на Кан Река песни на произведения Марины Цветаевой и Анны Ахматовой в программе «Культурный код».
1: Всюду бегут дороги, всюду бегут дороги, по лесу, по пустыне, в ранний и поздний час. Люди по ним ходят,

вот и сошлись дороги, а вот и сошлись дороги, вот мы сшиблись клином, Тёмин, ох, Тёмин час.

Есть редкие, отмеченные Богом натуры, существо, все существо которых – поэзия. Вот таким был Борис Пастернак. О нем мы сегодня говорим в программе «Культурный код». С вами Таня Барская. Человек, которому было дано говорить от имени облаков, дождя, звезд, ветра. Человек, который находил такие потрясающие слова, вечные слова о вечном, о мужской страсти, о женской слабости. Это был поэт, которому был свойственен космический размах чувств. Стихи слагались на взрыв, то, что называется. Если мы отдельно с вами вспомним историю с романом «Доктор Живаго», она действительно стала очень известна тогда в Советском Союзе, она стала известна вне Советского Союза. Стоит лишь подчеркнуть, травля Бориса Пастернака, которая, можно сказать, привела в итоге к его гибели, началась не из-за романа «Доктор Живаго». Он лежал в редакции «Нового мира», его обещали напечатать, из-за присуждения Нобелевской премии что сказать? Скандал не хотели устраивать до последнего, боясь испортить новый имидж Советского Союза. Тогда к власти только пришел Хрущев. Возможно, что все сошло бы на тормозах, на нет, без публикации романа «Доктор Живаго», но и без той дикой травли, которая имела место. Это все развернулось осенью 1958 года. Если бы книга на Западе пользовалась умеренным успехом или не имела бы этого успеха вообще. Но роман, он так выстрелил, он получил самую престижную из литературных наград. Этого сановники стерпеть не могли. И эта травля, она убивает всех, она убивает практически каждого. Если не физически, то ломает душевно. И к несчастью, гениальность Бориса Пастернака оценили прежде за рубежом, не на родине, там, где это было ему нужно. 23 октября 1958 года Шведская академия присуждает премию по литературе за значительный вклад как в современную лирику, так и в области великих традиций русских прозаиков. За 2 года до ухода из жизни Пастернака им было получено около 30 тысяч писем и поздравительных телеграмм со всего света. Зинаида Николаевна Гаус предвкушала, какое платье она наденет для поездки в Стокгольм, для получения премии. Но к Пастернаку пришел старый друг по фамилии Федин, сосед по даче, который заявил, что будет говорить с ним как официальное лицо, и потребовал, чтобы тот немедленно отказался от премии. Иначе на следующий день, уже в завтрашних газетах, это будет расцениваться как предательство. Поэт сказал, что он этого не сделает. Пастернак знал, что за поиски правды расплачиваются. И, собственно, мы с вами были свидетелями. Вы это знаете, мы это читали, мы это видели не раз и не два об таких примерах. Пастернак тоже знал за поиски правды во все времена человека травили. Не случайно в первом варианте «Фауста» он писал: «Немногих проникавших в суть вещей и раскрывавших всем души скрижали, сжигали на кострах и распинали по воле черни с самых давних дней». Разве не так? И вот с этого дня началась травля поэта, той самой чернью, о которой он написал, вплоть до физической. Это было страшно, когда люди, которые казались близкими ему, отворачивались. И, конечно, поэт был, я думаю, вы эту фразу помните, как зверь в загоне. Об этом своем состоянии он же и написал в стихотворении «Нобелевская премия». «Я пропал, как зверь в загоне. Где-то люди, воля, свет, а за мною шум погони. Мне наружу хода нет. Темный лес и берег пруда, еле сваленное бревно. Путь отрезан отовсюду. Будь что будет, все равно». Что же сделал я за пакость? Я убийца и злодей.
Я весь мир заставил плакать над красой земли моей.

0: Стихотворение Бориса Пастернака «Никого не будет в доме» на музыку Михаила Таривердиева в исполнении Сергея Никитина. Вы, конечно же, это помните, вы это знаете. «Никого не будет в доме, кроме сумерек, один зимний день в сквозном проеме незадернутых гардин». Пастернак написал это стихотворение в июне 1931 года. Оно позже вошло в сборник «Второе рождение». Большинство его произведений создавались по следам разрыва с первой супругой и женитьбе на Зинаиде Нейгаус. Известно, что Пастернак сразу понравился Зинаиде Нейгаус, но поэзия его показалась тогда женщине труднодоступной для понимания. Это цитата. Тот ответил, что для нее готов писать проще. Действительно, последующие его произведения были лишены вот той мучительной, это тоже цитата, и ненужной сложности. Так это называл литературовед Александр Жалковский. Сейчас «Никого не будет в доме», и, конечно, мы с вами знаем в первую очередь как романс, самый настоящий, из телефильма «Ирония судьбы» или «С легким паром» Эльдара Александровича Рязанова. После того исполнения, проникновенного, настоящего, чувственного Сергея Никитина, Пастернак, который в 70-е годы был еще тогда не самым благонадежным автором, стал гораздо популярнее среди советских читателей. И это факт. И у многих из нас действительно эта песня, даже без относительно стихотворения, ассоциируется с домом, чем-то очень теплым, чем-то своим. И мы, конечно, понимаем, почему. Эта песня, которая была так душевно, так потрясающе исполнена Никитиным, стала родной, когда ты не учишь наизусть стихотворение либо песню, и ты ее знаешь, ты ее чувствуешь, ты ее любишь. Когда поет Сергей Никитин, испытываешь действительно такое счастье, как будто вы жили в то время, даже если вы младше фильма. Когда писались такие тексты, такие песни, когда снимались такие фильмы. Не правда ли?
1: Никого не будет в доме, кроме сумерек. Один зимний день в сквозном проеме незадернутых гардин. Незадернутых гардин. Быстрый промельк маховой, только крыши

портьере пробежит вторжение дрожь, тишину шагами меря, тишину шагами меря, тишину шагами меря, ты как будущность войдешь, ты появишься у двери в чем-то белом, без причуд, в чем-то впрямь из тех материй, из которых хлопья шьют, из которых хлопья шьют. Никого не будет в доме, кроме сумерек. Один зимний день в сквозном проеме не задернут.

Следующее стихотворение. И вновь Александр Градский. Именно в его исполнении мы услышим строки Бориса Пастернака и стихотворение «Как не в своем рассудке». И это стихотворение относится к очень раннему Борису Пастернаку. Оно датируется вообще 1919 годом. Мало известно широкому кругу читателей. «Как не в своем рассудке, как дети ослушания, облизывались сутки, шутя мы осушали». Это стихотворение, как я уже сказала, Борис Пастернак написал в 1919 году. Абсолютный образец ранней лирики автора. Бодрость, молодость, задор, запал, любовь к окружающему миру, несмотря на неприглядность во многом этого мира. И, наверное, стоит вам и мне в свое время однажды услышать музыкальную версию «Зимнего утра» или «Как не в своем рассудке» его второе название. И, наверное, уже сложно читать это стихотворение с другой интонацией. Эта песня вошла в альбом «Флейта и рояль». Певец назвал его вокальной сюитой на стихи Маяковского и Пастернака. Кто, как не Александр Градский, смог при помощи музыки и своего уникального голоса передать достаточно сложный смысл этих стихов? Слушайте.

0: когда я сейчас читала эти строчки, я вспомнила Набокова. Может быть, кто-то из вас тоже обратил внимание, как будто только что произошла невольная, а может быть, вольная перекличка с Набоковым. «Какое сделал я дурное дело? И я ли разлотитель и злодей? Я заставляющий мечтать мир целый о бедной девочке моей». А, кстати, у Пастернака ведь был и черновой вариант, что, в общем, естественно. Там были другие строчки. «Все тесней кольцо облавы, и другому я виной. Нет руки со мною правой, друга сердца нет со мной. А с такой петлей у горла я хотел еще пока, чтобы слезы мне утерла правая моя рука». «Правая рука» — это Ольга Ивинская. В тот момент у них был разлад после очередной семейной сцены. Они не виделись какое-то время. Как же было тяжело Пастернаку. И как мало ему времени оставалось от начала травли до победы этой травли и до ухода его из жизни. Это очень больно. Союз писателей тогда единодушно исключил Пастернака из своих рядов. Стенограмма позорного собрания была опубликована 30 лет спустя, это был 88 год, в советской культуре, где поименно указали всех, кто поднял руку. Вы знаете эту фразу. И поражало обилие действительно талантливых людей в том списке, кто поспешил заклеймить, кому было комфортно согласиться. Там были и Сильвинский, и Солоухин, и Шкловский, Слуцкий, Вера Панова, Мариэтта Шагинян, Лефашанин. И не все выступавшие были искренни, многие боялись. Я их не оправдываю, но это и в то время было понятно. И в 58-м, и до 40-х, к сожалению. Интереснейшее стихотворение Пастернака хочу вам напомнить еще одно. Их так много, но я просто выбираю, может быть, те, которые вы забыли или не слышали в эфире в виде песни. Это стихотворение называется «Вальс с чертовщинкой» на музыку Александра Лущика в исполнении прекрасной Елены Камбуровой. «Мир — это музыка, которой надо найти слова». Это как раз фраза, которую сказал сам Борис Пастернак. В данном случае так и получилось. В комментариях зарождается диалог, иногда нешуточные споры, и читатель становится таким идейным вдохновителем многих тем, которые потом появляются на страницах журналов и статей. И «Вальс с чертовщинкой», он, на мой взгляд, совершенно замечателен, не говоря о том, что это голос самой прекрасной Елены Камбуровой. Стихотворение это датировано 41-м годом, оно изначально носило название «На Рождество», «На Рождестве», но позже все-таки автор его переименовал. В стихотворении идет речь о прекрасном празднике, о том, что все-таки есть домашний очаг, что прекрасно. И несмотря на многочисленные перечисления и почти речитатив, а он есть, стихи эти прекрасно в итоге легли на музыку. Великолепие выше сил, туши сепии белил, синих, пунцовых и золотых, львов и танцоров, левиц и фронтих. Но тут я замолкаю, потому что есть Елена Камбурова.
1: Только заслышу польку вдали, кажется, вижу в замочную скважину. Лампы задули, сдвинули стули, пчелками кверху порох фитили. Масок ряженых движется улей, это за щелкой.

башлыки, вечно куда-нибудь их занапастишь. Ставни, ворота и двери на крюки, верхнюю комнату

сверкающей форточной раме, дух сквозняка с удувающей пламя, свечка за свечкой.

0: Трагедия Шекспира в переводе Бориса Пастернака «Давайте вспомним о его таланте переводчика» давно стали классикой. Они переиздаются в разных странах. Они переиздавались и в России чаще всего. Стихотворение же «Гамлет», которое создавалось, вероятнее всего, по следам знаменитой истории о принце датском, это тоже классика. В феврале 1946 года поэтический перевод впервые публично прочитали в клубе Московского университета. Тогда же была создана первая редакция этого стихотворения. В окончательном варианте образ актера, который никак не может скрыться от толпы, переплетается с собственными страхами Бориса Пастернака и верой его в то, что все испытания ниспосланы свыше, а значит, их нужно, необходимо вынести». «Гамлет», которого многие из вас, я думаю, успели увидеть в исполнении Владимира Высоцкого, был, наверное, самым пронзительным за всю историю. Юрий Любимов обладал невероятной проницательностью. Ему удалось уловить общее настроение в стране, вспоминайте годы, и подобрать под него того самого Гамлета, того самого Гамлета тех лет. В той стране, без пышности, без корон. И он выглядел абсолютно искренне. И такое же настроение у песни на стихотворение «Гамлет», которая тоже была тогда эпиграфом к спектаклю «Гамлет на Таганке».
1: Разобрали венки на веники, на полчасика погрустнели. Как гордимся мы современники, что он умер в своей постели. И терзали Шопена лабухи, и торжественно шло прощание. Он не мылил петли в елабуге, ни с ума не сходил сучанин. Даже киевские весны на поминки его поспели. Как гордимся мы, современники, что он умер в своей постели. И не то, чтобы с чем-то за 40, ровно 70, возраст смертный. И не просто какой-то пасынок, член Литфонда, усопший смертный. Ах, осыпались лапы ёлки, отзвенели его метели. Да чего ж мы гордимся, сволочи, что он умер в своей постели. Мело-мело по всей земле, во все пределы свеча горела на столе. Свеча горела, нет, никакая не свеча горела, люстра. Очки на морде палача сверкали шустро. А зал зевал, а зал скучал, мели, емеля. Ведь ни в тюрьму, ни в сучан, ни к высшей мере, и ни к терновому венцу колесованием, а как поленом по лицу голосованием. И кто-то с пьяну вопрошал, за что кого там, и кто-то жрал, и кто-то ржал над анекдотом. Мы не забудем этот смех и эту скуку. Мы поименно вспомним всех, кто поднял руку. Гул затих, я вышел на подмостки, прислонясь к дверному косяку. Вот и смолкли клевета и споры, словно взят у вечности отгул, а над гробом стали мародеры и несут почетный караул.
2: засыплет снег дороги, завалит скаты крыш. Пойду размять я ноги, за дверью ты стоишь. Одна в пальто осеннем, без шляпы, без калош. Ты борешься с волнением и мокрый снег жуешь.

0: озарены лицо, косынка и фигура, и это пальтецо. Снег на ресницах влажен, в твои глаза тоска, и весь твой облик слажен из одного куска, из одного куска, как будто бы железом, обмокнутым в сурьму, тебя вели нарезом, по сердцу моему, тебя вели нарезом, по сердцу моему, и в нем навек засело смирение этих черт, и от того нет дела, что свет жестокосерд, что свет жестокосерд, и от того двоится вся эта ночь в снегу, и провести границу меж нас я не могу, и провести границу меж нас я не могу.
1: Надо сказать, что тем, кто наскакивал, писал и говорил, много говорил Пастернаку и о Пастернаке, мало было отказа от премии. Многие требовали публичного покаяния. Представьте себе эту ситуацию. К этому даже подбивали его и так называемые друзья. И Пастернак огрызнулся стихотворением. «Друзья, родные, милый хлам, вы времени пришлись по вкусу. О, как я вас еще предам когда-нибудь, лжецы и трусы! Ведь в этом видно Божий перст, и нету вам другой дороги, как по приемным министерств упорно обивать пороги». Поговорим о следующем стихотворении Пастернака «Снег идет» на музыку Сергея Никитина в его же исполнении. Это стихотворение он написал в 1957 году. Это философское стихотворение, это философское размышление Бориса Пастернака о бренности нашей жизни. Стихотворение он написал, наблюдая, как он и потом рассказывал, как сходит на землю небосвод, как невероятные белые хлопья покрывают землю. Думаю, что каждый из нас, неважно, где мы с вами жили раньше, видели хоть раз это чудо. И каждый из нас мог хоть раз, но застыть перед этим действительно необыкновенным зрелищем. Пастернака это зрелище привело к мысли, что время, как и снегопад, остановить невозможно. Произведение «Снег идет» вошло в цикл. Назывался он «Когда разгуляется». Он готовился в 1956-59 годах, но был издан посмертно уже в 1961 году. «Снег идет» Пастернак написал уже после выхода «Доктора Живаго». Роман тот, я думаю, многие из вас об этом помнят и знают, ужасно заклеймили в Советском Союзе. И тем не менее, я думаю, что и это вы знаете, он принес автору Нобелевскую премию, которую писатель получить уже не смог. Главная тема стихотворения «Снег идет» — вот та быстротечность уходящего времени и не полное угасание, но готовность к лучшему, некая надежда, предчувствие в той ситуации Рождества, поворота, перекрестка, за которым уже открывается что-то новое, новая глава его, нашей, вашей жизни. Ну и кроме того, в произведении упоминаются и Новый год, конечно, зима, зимние праздники всегда были важны для Бориса Пастернака, и как для человека, как для поэта. Это угадывается не только в одном произведении. Сам Пастернак подчеркивал, что, например, Рождество для него первостепеннее. И неудивительно, что символическая песня на стихотворение «Снег идет» действительно вписалась, если вы помните, сатирическую философскую комедию «Старый Новый год» Наума Ардашникова и Олега Ефремова. Ее как раз эту песню исполнял Сергей Никитин, сочинив на эти строчки музыку. Позже у него появились последователи, рок-группа «Мегаполис». Есть много версий, кстати говоря, и постфактум появившихся песен уже. Но, тем не менее, я предпочитаю услышать вновь Сергея Никитина.

играя в прятки, сходит небо с чердака. Потому что жизнь не ждет, не оглянешься и святки, только промежуток краткий, смотришь там и Новый год. Смотришь там и Новый год. Снег идет густой, густой.

«Зимняя ночь». Еще один шедевр. Думаю, что нет человека, который знает русскую литературу и не знает эти строчки. Стихотворение Бориса Пастернака «Зимняя ночь». Могу сказать, что еще одно его название «Свеча горела», конечно же. Есть очень много версий. Стихотворение это было написано в 1946 году. Оно относится к его философско-любовной лирике, к лирике Пастернака. И в этом стихотворении уже образ свечи, горящей свечи, как ориентир добра, жизни, света, безусловно. Любое мимолетное дуновение может потушить огонь. И снова вот эти символические образы, снова философский смысл от трепетности нашей жизни – и обязательный призыв не сдаваться, никогда не сдаваться, пока живешь, до тех пор, пока живешь. Есть, конечно, несколько вариантов исполнения этого стихотворения. Кто-то из нас более был вдохновлен и поражен, восторжен. Я просто выбираю эпитеты. Когда мы слышали это стихотворение под музыку, с вокалом именно в репертуаре, например, могли слышать это Градского, Пугачёва, Тарасова. Очень разный подход, очень разный. Но многим нравилось одно, многим нравился другой вокал, третий. И стихотворение продолжает жить, песня продолжает жить, а значит, продолжает жить вот те мысли продолжают, которыми делился в 1946 году Борис Пастернак. Это хрестоматийное стихотворение, оно стало хрестоматийным. Его он создавал уже, когда работал над романом «Доктор Живаго», и оно вошло в книгу как одно из 25 стихотворений, произведений, сочиненных Юрием Живаго, то есть главным героем. «Зажженная свеча» стала вообще центральным образом для вообще всей этой истории Юрия Живаго и самый запоминающийся в пастернаковской лирике образ. Конечно, я думаю, многим известно, что во время работы над этим романом Пастернак даже хотел озаглавить его иначе. Не «Доктор Живаго», но «Свеча горела». Стихотворение, в котором обычно видят и евангельские мотивы, давно вообще стало частью культурного кода. Первым на него написал музыку Александр Градский. Это было в конце 70-х годов. Многим его исполнение кажется самым прочувственным, самым правильным. Есть версии, как я уже сказала, Аллы Пугачёвой, Николая Носкова, Анатолия Горновского, Валерия Леонтьева, Нани Бригвадзе. Они все интересны, они все нравятся очень разным людям, и это замечательно. Но я предлагаю услышать первого, голос Александра Градского. «Свеча горела» или «Зимняя ночь», Борис Пастернак.

0: Когда говоришь о Борисе Пастернаке, о том, что он писал, что он думал, как он сочинял, не хочется даже говорить иногда хрестоматийные слова, подытожить. Нет, тут, на мой взгляд, нет смысла завершать эфир, говоря, что это последнее. Мы уже встречались и связывали наши темы и наши с вами беседы по разные стороны эфира словами разных авторов, в частности, Бориса Пастернака. «Любить иных – тяжелый крест, а ты прекрасна, без извилин». Я думаю, что эти строчки вы помните. И поскольку их писал мужчина, я не хочу читать эти стихи с самого начала. Но я хочу прочесть их в конце. «Легко проснуться и прозреть, словесный ссор из сердца вытрясть и жить, не засоряясь впредь. Все это небольшая хитрость».
1: Здравствуйте, добрый день, уважаемые радиослушатели. Я хочу сегодня напомнить всем имя человека, который родился 10 февраля 1890 года. Замечательный советский русский поэт, писатель, нобелевский лауреат Борис Леонидович Пастернак. 10 февраля, его день рождения. Прошло много лет. Со дня его рождения прошло довольно много времени, со дня его ухода. Но то, что он писал, его проза, его поэзия, все это осталось с нами. Поэтому давайте слушать и вспоминать, не забывая такое имя, как Борис Пастернак.
0: С вами была Таня Барская, Канрека, программа «Культурный код». Я буду рада продолжать этот эфир и буду рада, если вы предложите мне те темы, которые вам интересны.

средь оплывших свечей вечерних молитв, средь военных трофеев и мирных костров, жили книжные дети, не знавшие битв, изнывая от мелких своих катастроф. Детям вечно досаден их возраст и быт, и дрались мы досаден до смертных обид. Но одежды латали нам матери в срок, мы же книги глотали, пьянея от строк. Липли волосы нам на вспотевшие лбы, и сосало под ложечкой сладко от фраз, и кружил наши головы запах борьбы со страниц пожелтевших, слетая на нас. И пытались постичь мы, не знавшие войн, за воинственный клич, принимавшие вой, тайну слова приказ, назначение границ, смысл атаки и лязг боевых колесниц. А в кипящих котлах прежних бойн и смут столько пищи для маленьких наших мозгов. Мы на роли предателей, трусов и ут в детских играх своих назначали врагов. И злодея следам

себя. Только в грезы нельзя насовсем убежать. Краткий век у забав, столько боли вокруг. Попытается ладони у мертвых разжать и оружие принять из натруженных рук. Испытай, завладев еще теплым мечом и доспехи надев, что почем, что почем.

когда рядом рухнет израненный друг. И над первой потерей ты взвоешь, скорбя. И когда ты без кожи останешься вдруг от того, что убили его, не тебя, ты поймешь, что узнал, отличил, отыскал.

рабы. Если мясо с ножа ты не ел ни куска, если руки сложа наблюдал свысока, а в борьбу не вступил с подлецом, с палачом,

0: Вулкан Река. Здесь и сейчас.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Барская. Следующая наша программа «Культурный код». Что это такое? Ну, наверное, ключ к пониманию типов культуры, культурных особенностей, которые достаются народам от предков. Своеобразная, закодированная в некой форме информация, которая позволяет нам жить намного интереснее. И эти культурные коды определяют набор образов, которые связаны с чем угодно, с комплексом стереотипов в сознании. И благодаря этим культурным кодам мы становимся лучше. Ну, совершенно точно, благодаря сегодняшнему собеседнику. С нами Юлий Ким.
2: Я недавно сделал открытие, открыл я недавно словарь. Оказывается, совесть – это нравственная категория, позволяющая безошибочно отличать дурное от доброго. А как же быть, когда идет игра? Партнеры врут, блефует кто как может, и для победы правды и добра. Тебе соврать необходимо тоже. То как же быть тогда, и как же быть тогда, и как же быть тогда? Я не знаю. Я ведь только говорю, что совесть – это нравственная категория, позволяющая без ошибок. А как же быть, когда идет борьба за идеал и лучшие надежды? Ну а в борьбе нельзя без топора. А где топор, там щепки неизбежны. И как же быть тогда, и как...

0: Век безумен, кого судить? За что судить? Кому судить? Я не знаю. Я только знаю, что совесть – это нравственная категория, позволяющая безошибочно отличать дурное от доброго.
1: Лирический человек с бульвара Капуцинов. Звонкий, романтический, одновременно бумбараж. Печально. Пессимистический в какой-то мере, но такие любимые «Пять вечеров». 12 столь... Слушайте, я могу продолжать. Я бесконечно могу продолжать любимую формулу любви. И даже очень синей бородой, и гадким утенком, и собачьим сердцем, мгновенным чудом. Все это объединяет 7 букв. Но как много за ними. Юлий Ким. Юлий Александрович Ким сегодня с нами в этом эфире. Здравствуйте.
2: Значит, сейчас Эрефтов, да?
1: Ну, кому? Можно Эров, можно Бокер, можно Йонг. Юрий Александрович, я очень рада, что у нас получилось сегодня, есть эта возможность поговорить. Я просто утопаю в вопросах наших радиослушателей, в своих тоже, разумеется, да. Поэтому я рада, что есть возможность, вот еще раз повторяю, поговорить. И, конечно, вы всегда очень интересны, когда вы рассуждаете, отвечаете. Я читала не одно, мягко говоря, ваше интервью. И конечно, вообще, конечно, я недавно услышала фразу, которую когда-то вам сказал Валентин Гафт. «Каким ты был, таким ты и остался». Юрий Александрович, насколько остались?
2: Да я как-то все время чувствую себя, как и все, кто дошел до этого возраста. Я этот возраст называю «на склоне заката». А на склоне заката очень много моих сверстников чувствуют себя, как ни странно, довольно молоденькими сознания. И вдруг начинают говорить о том, что то, что сложилось в детстве и отрочестве, так оно и прошло сквозь жизнь. И на склоне заката осознается особенно ярко. Почему-то действительно, и все реакции, и чувства напоминают именно отрочество. Вот, представляете, конечно, все это снабжается довольно большим и обширным грузом, приобретенным по дороге. И здесь, конечно, когда речь идет о больших и крупных серьезных материях, чувствую себя все-таки взрослым. А вот так в жизни, например, по отношению к коронавирусу, к завтраку, обеду, к необходимости прогулок и так далее, очень такое отроческое отношение, что говорит о душевном здоровье, я так понимаю.
1: Ну, если говорить в третьем лице, то Ким 60-х или 70-х, 80-х, он меняется. Очень много проходит через жизнь, и при всем вашем любви к театру, к лицедейству, которое отражается, естественно, в песнях, мы об этом еще будем говорить, это очень заметно. Но вот вы заговорили о детстве, об отрочестве. Вот как раз вопрос... Правда ли, что любовь к сочинительству вам в какой-то мере привила ваша мама, которую вы впервые увидели вообще в возрасте 10 лет, если я не ошибаюсь?
2: Да, вероятно, нужно для слушателей пояснить,
1: да,
2: почему так случилось.
1: Пожалуйста.
2: Дело в том, что матушка моя имела счастье выйти замуж за корейского человека, которого она привезла из Хабаровска в Москву в начале 30-х годов. И привезла, в общем-то, и к счастью, и к несчастью. К счастью, потому что родились моя сестра и я, а к несчастью, потому что начался сталинский террор, и мой батюшка в 1938 году, к сожалению, сложил свою корейскую голову в подвалах Лубянки. А матушка поехала в лагеря, как жена, как это называлось, изменник родины. Вот, и освободилась она только в 1945 году, и то на ней висела необходимость жить не там, где она была арестована, то есть в Москве, а на 101-м километре от любого крупного центра страны, и мы поселились в Малорославце. Таким образом, я впервые ее увидел более-менее взрослыми глазами, то есть глазами, получается, 9-летнего мальчика, только спустя вот эти 9 лет. вот таким вот образом.
1: Да,
2: но затем, но мы, естественно, мне пришлось несколько к ней привыкать, но это произошло достаточно быстро. Она работала в школе, и школа была тогда нашим каким-то всеобщим детским ученическим клубом, и там была очень бурная самодеятельная жизнь, и мама в этом принимала активное участие. Она запросто рифмовала любые школьные события, и я начал быстро ей подражать, и у меня стало получаться. Вот поэтому я прямо и точно и честно говорю, что она была моим первым учителем на этом пути, на пути сочинительства, сочинения стихов. И вот тогда я начал запросто рифмовать, а уже более серьезно перешел к этому занятию в институте, потом на Камчатке и в течение дальнейшей жизни.
1: И если говорить о музыкальности, я знаю, что вы с вашей сестрой часто так занимались распеванием очень всего разного. Репертуар был огромен, как я понимаю. Это от народнических, эсеровских песен до студенческих, предреволюционных.
2: Это не совсем был наш с ней репертуар.
1: Ну, не ваш личный, но да, вы его знали просто.
2: Да, репертуар моей родни, да. Обширный по тем временам. Да. Они любители были попеть, мои тетушки и дядюшки. И вот их репертуар был неслыханно богатый. Конечно, мы очень много чего оттуда позаимствовали с сестрой. А у сестры тоже музыкальный слух, как у меня, хороший. И выступали и дуэтом, и вровь с большим удовольствием, да.
1: Зная вашу биографию хотя бы сейчас вот так, вопрос следующий тоже. А как с такой биографией, скажем так, с анкетой, как любили часто выделять это слово, вам удалось в свое время вернуться в Москву и поступить именно в педагогический? Я так знаю, что вы хотели заниматься журналистикой вначале.
2: Да, совершенно верно. Я в Москву приехал из далекой Туркмении, но с большими честолюбивыми замыслами. И первый был замысел, самый честолюбивый, поступить на журфак МГУ. Почему-то вот этим я хотел заниматься, хотя я о журналистике имел весьма смутное представление. Но мои мечты быстро охладились, потому что пока я походил на курсы, там были такие предварительные курсы перед экзаменами в МГУ, и посмотрел на публику, которая меня окружала, то мне с моим провинциальным багажом, я понял, делать там нечего, и я решил сбежать в какой-нибудь вуз попроще. Этот попроще оказался тем педагогическим институтом, куда я поступил, и 5 лет затем я мучился. Он оказался семейным институтом, потому что его же в свое время, когда он был, назывался второй МГУ, его же в свое время заканчивала моя мама, и я тоже по ее стопам поступил на филологический. Вот так сложилась моя уже студенческая биография.
1: Интересно. Но и тогда уже, в ваши студенческие годы, тогда как раз и появилось понятие бард. Оно тогда и стало распространяться именно в те годы.
2: Совершенно справедливо. Барды как раз появились в середине 50-х годов. Я так полагаю, что основной импульс для появления бардов, и не только бардов, а вообще некоторых, даже не некоторых, а многих свобод в нашей культуре, был доклад Хрущева «Развенчание культа личности Сталина», и тогда цветы стали расцветать во всех углах, и в том числе бардовская песня. Она уже была до этого доклада, но тут она зацвела махровым светом. Когда я появился в 54-м году в нашем институте, уже имя Визбора гремело не только по институту, но и по всей Москве. Тогда же я услышал имя Сухарев и
1: Ада Якушева, конечно, тогда же.
2: Ада Якушева чуть попозже. Да. Чуть попозже, но это не имеет значения. В эти годы, конечно, все эти имена расцвели, и их песни разнеслись по всем институтам всего Советского Союза, и репертуар расширился, и появлялись все новые и новые имена. Да, мое тоже имя появилось тогда же, но оно пока замыкалась в рамках нашего института, потому что я не занимался сочинением песен всерьез.
1: Вот я как раз хотела сказать, что я читала в некоторых ваших интервью, что вы тогда и не думали, что сочинение песен станет чем-то более серьезным.
2: Да, я больше думал о стихосложении. У меня там было несколько поэм больших, были какие-то статьи и очерки. То есть я себя представлял писателем земли русской, а не сочинителем легкомысленных бардовских песен или лирических бардовских песен.
1: Скорее лирических, да.
2: Для меня это все была общая студенческая мода, но она меня не обошла, потому что я не то что заинтересовался, а решил немножко попробовать свои силы. Главным образом я подражал и передразнивал этот жанр. И поэтому все мои песни институтские абсолютно до единой шуточные. Даже самые лирические тоже были абсолютно шуточными песнями. Всерьез к этому я не относился до самой Камчатки, куда я распределился после института. А вот там уже, конечно, я стал песни сочинять всерьез, потому что...
1: не зная мюзикла, делали мюзикл, фактически.
2: Да,
1: понятия мюзикл, не было еще.
2: Ни понятия, ничего подобного, но тем не менее я уже делал первые шаги к этому жанру. Там, на Камчатке, потом, вернувшись в Москву, эти шаги я еще больше увеличил, а потом меня просто стали уже приглашать там не на мюзикл, а в кино или в театры, а до мюзикла я созрел уже попозже.
1: Интересно. Делать школьный мюзикл с теми, кто был с вами. Я так понимаю, что вы работали с ребятами, которые были очень талантливы в тех точных науках, скажем так.
2: Это было в Москве.
1: Да,
2: вначале. Но первые мои попытки и опыты в этом плане были все на Камчатке с моими, как я их в шутку называю, с моими камчатскими дикарями, то есть ребятами 7-10 класс дневной и вечерней школы. И поскольку был в поселке очень хороший клуб и очень слабая снабжение кинокартинами, поэтому приходилось, так сказать, изобретать свою самодеятельность, свой театр, и я этим занимался вместе с моими учениками с большой душою, и там-то как раз и появились первые ростки того, что потом называлось мюзиклом. То есть такие сюжетная какая-то программа, снабженная песнями. У меня была таких две программы. Одна называлась на местную тему «Осенняя путина». Mm-hmm. И там были отцы, дети, и лирические песни были, и производственные, назовем это так. А потом и была программа «В защиту мира», представьте себе.
1: Ничего,
2: да. Была программа, и какое-то начальство приехало, начальство было молодое и миловидное, и ему очень, начальству, очень понравилось это действие «В защиту мира», и она сулила нам первое место на областном камчатском смотре, но задула пурга, и наши честолюбивые планы провалились.
1: Да, серьезно. Хорошо. Связываю всегда ваше имя с понятием диссидентства. Я так понимаю, что тут вы с этим понятием соединились тогда, когда, собственно, прозвучал, как вы уже говорили, хрущевский доклад после падения культа личности Сталина, разумеется. В принципе, не только у вас, но и у всех пошла вот эта переоценка ценностей, на которых воспитывались тогда те поколения, и это было кардинальными изменениями, разумеется. Я так понимаю, что вот тогда, как вы сказали, написали и то, ироничные, с юмором, развеселую, как вы говорили где-то, песню, которая посвящена была уже на злобу дня, она была написана. А о чем она была? Это что за песня?
2: Это был 63-й год, это уже было после Камчатки. И я сочинил эту песню, когда очень разозлился на Никиту Хрущева. Когда в 63-м году...
1: Встреча с интеллигенцией.
2: Да, он встретился с интеллигенцией, начал топать на них ногами и обвинять в том, что они поклоняются Западу, и у них нет ничего святого. школа и все такое прочее. И вот тогда появилась моя первая, самая простенькая сатирическая песня, которая так называлась «Весенняя песня». «Запомни же, товарищ, если ты не пень, первый наш весенний праздник, то есть женский день». А именно 8 марта Хрущев и топал ногами на нашу интеллигенцию. Вот это была первая моя ласточка в этой серии песен, которые потом получили название «Крамольные». Вот крамольных песен я сочинил, наверное, штук 30 за свою жизнь в разные периоды своей жизни и страны. И вот первая была именно тогда. Потом уже сатирические ноты зазвучали резче и веселее. И одновременно, я бы сказал, мрачнее. Потому что события накалялись, двигались к 68-му году.
1: Да.
2: Там мы проехали этот самый суд над Синявским Даниелем. До этого был суд над Бродским. И, так сказать, скучать не приходилось, власть не давала заскучать. И все время портил нам жизнь какими-то своими... вполне сталинскими поступками.
1: А вы как все, я так понимаю, что вы, естественно, как и вся интеллигенция, также были вовлечены вот в этот процесс. Сам издат, там издат, известные,
2: да,
1: естественно,
2: конечно.
1: Понятия
2: издат,
1: всем.
2: Да, да, сам издат, я не знаю, надо ли сейчас объяснять.
1: Я думаю, что знают.
2: Что такое сам издат, но этим занималась вся мыслящая наша интеллигенция во всех городах, конечно, не только в Москве. И чтением, и распространением, и тут Голь была на выдумке хитра, тут закладывались в пишущие машинки папиросные листы по 10 листов в каждой закладке, потом с трудом последние экземпляры разбирались, но все-таки разбирались. И там пошли вполне антисоветские произведения, вроде «Технологии власти» Авторханова, но чуть позже, конечно, «Архипелаг ГУЛАГ», и даже Солженицына «Один день Ивана Денисовича» я прочел еще в сам издате до того, как он появился в журнале, и называлась эта машинопись, называлась «Заключенный», там дальше «ща-321», в общем, номер был в заголовке. Это потом уже возникло название «Один день Ивана Денисовича». Так что, и потом появился еще там издат, то есть уже типографии, отпечатанные в издании в западных издательств. Вся эта крамола, и она широко расходилась. Был еще и фотоспособ размножения, потом была такая техника, которая называется ротопринт, и им снабжали, ну, это такого типа теперешнего интернета, только распечатка. Он занимался распечаткой всякого рода документов, и им снабжали многочисленные наши институты, и научные, и ученые, и студенческие. И там машинисты, и на них на ротопринтах тоже размножались. Вот этим я занимался наряду с многотысячной нашей советской интеллигенцией. Это было основное такое протестное занятие.
1: И о ваших занятиях, разумеется, Юлий Александрович хорошо знал о КГБ. Вы там даже проходили под кодовой кличкой, вы даже об этом не знали, какой...
2: Да, я не знал. Это уже позже, когда уже в 90-е годы мне в московском
1: мемориале... Это когда мемориал уже появился, конечно.
2: Да, в мемориале мне сообщили, что я проходил в КГБ под кодовым именем «Гитарист».
1: Сколько же вас таких гитаристов там было, между прочим?
2: Огромное, да. Я даже не представляю, я не знаю, какие там были досье на нас, но знаю, что их было очень много, потому что соглядатые и добровольные, и нанятые везде были, везде, конечно. При всем при этом, хотя такая болезнь некоторая появилась, поиск опасения, что стукачи вокруг. и боязнь этих стукачей. И дело доходило тоже до мнительности самой противной. Вот не здоровался с этим, он возможно, он стукач, или прямо говорит, он стукач, без всяких на то оснований. Но я, например, не могу вспомнить человека, который был вот в кругу моих знакомых и был нанятым стукачом. Нет, я знаю, что многих вербовали, и вербовали напрасно. А вот кто согласился и стучался в те времена в моей округе, честно говоря, и сейчас не скажу. Не знаю.
1: Может быть, среди тех, кто вас окружал, я так понимаю, что далеко не все, кто являлись вашими коллегами, артистами, поэтами, художниками, далеко не все подписывали письма полным именем, как это делали вы.
2: Дело не в этом. Дело в том, что это была такая не то что мода, а какое-то внутреннее общепринятое правило среди тех, кто решался высказать свой протест гласно. Как правило, это выражалось в письмах, адресованных. Сначала все эти письма адресовались в Верховный Совет СССР, там, или в прокуратуру СССР, или в ЦК КПСС, Политбюро, то есть внутри страны. А потом стали адресовать за границу. Одной вот, и когда эти письма подписывались, то от подписанта требовалось изложить полностью свое имя, отчество, чтобы здесь не было туфты. Чтобы каждый следующий понимал, что это честный, открытый. Это была, как бы сказать, это была свобода слова явочным порядком. В этих письмах вполне вежливым, интеллигентским языком описывались всякие беззакония и нарушения прав человека в Советском Союзе. Потом этим стала заниматься так называемая хроника текущих событий. Это такой бюллетень, самоиздатский бюллетень разной толщины, в зависимости от того, когда он выходил, где освещались эти факты нарушения прав человека по всему Советскому Союзу, откуда только удалось собрать материалы. Это было великое, конечно, предприятие, и чекисты охотились за этим очень серьезно. И в 1972 году вообще решили с этим покончить, когда было знаменитое дело Якира Красина. Но покончить с ним все-таки не удалось, и эта хроника текущих событий просуществовала до 1984 года.
1: В середине 60-х, после хороших вроде бы событий для начала, когда все стали надеяться на социализм с человеческим лицом, пришел 68-й год, о котором вы уже упомянули.
2: Да.
1: И вы как раз написали тогда песню. Я хочу сейчас напомнить нашим радиослушателям. Расскажите, пожалуйста, об этой песне. Я имею в виду, конечно, «Адвокатский вальс».
2: Песня «Адвокатский вальс» была сочинена осенью 68-го года, после того, как прошел процесс над нашими несколькими героями, которые осмелились 25 августа 68-го года выйти на Красную площадь с протестом против оккупации Чехословакии. Их было 8 человек, и затем их судьбы сложились немножко по-разному. Кого-то отпустили сразу, кого-то взяли через год. В общем, в Москве судили 5 из этой группы. И я все эти несколько дней суда все время околачивался рядом со зданием, так что внутрь пускали только по спецпропускам, хотя де юре формально суд назывался открытым, но проходили туда отобранные лица. Конечно, из простой публики там имели право пройти родственники или свидетели. Вот поэтому все остальные сочувствующие, я в том числе, толпились вокруг все это время. И время от времени, во время перерывов, выходили адвокаты и рассказывали, что там происходит, кто что говорит, чего требует обвинение и так далее, и так далее. Кроме того, эти адвокаты записывали впоследствии, каждый вечер после каждого заседания они записывали подробно все, что происходило во время суда, и поэтому практически составилась стенограмма этого суда, вопросы, ответы и прения сторон, все там было. Впоследствии эти стенограммы вошли в книгу, которая называлась «Тьма в пол», нет, не «Тьма в пол», которая называлась просто «Полдень». Ее собрала Наташа Горбаневская, и она немедленно оказалась известна всему миру, когда, как только она, ее составили, и она вышла. Вышла в свет, понятно, в самиздатском виде, не была издана в советских типографиях, само собой. Да, вот такая была история. И так, и тогда я и сочинил этот адвокатский вальс о наших героических адвокатах, которые занимались заведомо обреченным делом. Понятное дело, что они сколько могли исполняли свою должность, они, конечно, настаивали на невиновности своих подсудимых, которые все делали по Конституции, ничего против, осуществляли свободу слов и собраний, но на тогдашний суд это никак не действовало. К сожалению, традиция продлилась и в наши дни, но это уже особенная статья. Но во всяком случае сейчас, когда происходит тоже очень много похожих судов и в России, и не только, эта песня зазвучала актуально.
1: Актуально.
2: Особенно, особенно во втором куплете. Судье заодно с прокурором, плевать на детальный разбор, им лишь бы прикрыть разговором готовый уже приговор.
1: Вот давайте убедимся, да. Хотя, как вы сказали, справедливо, сейчас нет 190-й статьи тогдашней, но все остается актуальным. Давайте послушаем.
2: Да, актуально, да.

0: Да, спасибо за песню. Ее и сейчас слушать очень так серьезно. Начинаешь слушать и вспоминать то, что знаешь. Те, кто пережил это и помнят это, наверное, сейчас чувствуют еще больше какие-то эмоции определенных.
1: Да, а вы москвичка или питерская дама? Или из другого города?
0: Из другого города, Баку называется.
1: А, там, да там тоже были свои процессы такого рода.
0: Были, конечно, да. были. Угу. Хорошо, да. Следующий вопрос касается вот тех тогда еще советских композиторов, которые лирически вот вам очень нравятся. Я, собственно, это вот и мой вопрос, и радиослушатели читали ваше интервью, где, вот, например, вы приводите название песни «Под крылом самолета» Пахмутовой, которая вполне для вас бардовская песня. Или, или
1: да.
0: Фатьянов, замечательный композитор совершенно. Автор песенник, то есть.
1: Да, Фатьянов, да, автор текстов. Это автор Фатьянов текстов, совсем да. другая. Это совсем другая эпоха. Это послевоенные, абсолютно. Военные, послевоенные песни. Это величайший мастер песенного стиха. И очень народный по своему мастерству и духу. И его любили большие мастера нашей поэзии. И он, конечно, в этом смысле превзошел какого-нибудь там Лебедева Кумача или Демьяна Бедного по своему мастерству. И является автором большинства песен, которые составили список честных песен советских, связанных, конечно, с войной и тогдашней жизнью. И вот, ну, я имею в виду таких песен, как «На солнечной поляночке», там «Эх, дороги». Правда, это не совсем Фатьянов, но там много фатьяновских текстов. Вот. А что касается Пахмутовой, то это, конечно, наше поколение, это наше время, и она своим творчеством показала, что композиторы не были глухи к музыкальному творчеству бардов.
0: Да, именно что... так. То есть вот когда зазвучало тогда, в 60-х, вот эти первые, особенно туристические песни, это лирика, композиторы поймали эту правильную интонацию абсолютно.
1: Да, да, и воплотили у себя, и все наше поколение охотно распевало такого рода песни, да.
0: Угу. А что касается вас самого, когда вы узнавали бардовскую песню, то влияние чье больше? Висбора, я думаю, да, скорее всего?
1: Да, конечно, вы совершенно точно угадали, это было... Совокупное влияние всех тех песен, которые я успел наслушаться до института, и, конечно, и в первую очередь висборовские интонации, которые я услышал в институте. Вот это был, если говорить о моих музыкальных, о музыкальной стороне моих тогдашних песен и об их общем настроении, общей интонации. Тут я очень во многих совпадал с Висбором, а уже позже появились уже какие-то самостоятельные ноты.
0: Интересно. Вопрос от слушателя. Как вы можете объяснить такую ситуацию, когда, например, Высоцкий сформулировал в свое время «Меня к себе зовут большие люди, чтобы я им пел охоту на волков». То есть, ну, мы знаем, что Высоцкий очень любил слушать и Брежнев, и Андропов, и Крючков приходили на Таганку. Это известные факты, тех, кто интересуется этой темой, разумеется. Но, на мой взгляд, они просто, те, кто были наверху, также хотели тосковать по свободе и делали это. Другой вопрос, что они, наверное, примеряли это как-то к своим играм, под коверным, что ли, я не знаю, как это еще сказать.
1: Нет, я не думаю, что это... Я не думаю. Они, как говорится, отдыхали душой на этих песнях. И это известный факт, что запрещенный Галич и полузапрещенный Высоцкий и полузапрещенный Ким украшали фонотеку самых больших начальников, которые любили их послушать, закрыв телефоны подушками, чтобы их не заподозрили самих в антисоветчине. Да, это известное дело. Мне даже рассказывал один мой приятель, ныне житель Бер-Шевы, который умудрился 28 июля 1968 года, когда хоронили Высоцкого, оказаться в Крыму в Ливадии. Причем как-то он, каким-то образом, по-моему, там был у него знакомый комендант, оказался он на территории брежневской дачи. И он уверял меня, что он лично видел и слышал, из кустов, разумеется, как Брежнев и Жорж Марше, тогдашние председатели французской компартии, распивали на берегу моря коньячок и слушали Высоцкого.
0: Прекрасная картина.
1: Да, и я совершенно не удивляюсь, что он был популярен во всех слоях общества, несмотря на то, что был дан какой-то негласный приказ не давать ему проходу в издание, в печатные публикации. И он очень хотел быть опубликованным как поэт. И вот почему-то при жизни так и до этого дела не дошло, хотя всем уже известно, насколько он был легендарной фигурой. И особенно это рассказ, когда Таганский театр приехал в КамАЗ, туда, в эти в набережные Челны, и они шли по городу к гостиницам, и в каждом открытом окне гремел голос Высоцкого с магнитофонов. Я уж не говорю о том, как его хоронили и так далее. Он был бесконечно популярен, и я так думаю, что это, что он сумел в своем творчестве, в своих песнях выразить именно то, о чем вы уже упомянули. Какую-то всеобщую тоску о свободе. Эту тоску о свободе испытывали и даже самые большие начальники, которым их положение, конечно, не давало разгуляться так, как хотела бы их душа. И они тоже по этой воле тосковали, и это было созвучно всей музе Володи Высоцкого. Вот я думаю, что этим он и велик, потому что эта вечная тоска по воле свойственна всему русскому народу, по-моему, еще с 15 века, если не раньше. И он ее как никто выразил.
0: Хорошо. Следующий вопрос. И от меня, от слушателей. Мы все эту песню знаем, безусловно. Но с ней связана очень красивая история ее появления, начиная, как я понимаю, с того, что она появилась из-за того, что вы влюбились в девушку, посвятив шуточную песню вообще-то.
1: Да, шуточную, да.
0: Вы уже знаете, о чем я говорю.
1: Да, песня из фильма «Пять вечеров».
0: Совершенно
1: да?
0: Верно. Расскажите, пожалуйста.
1: Да. Я был влюблен на пятом курсе, это был, соответственно, 59-й год, и предмет своей любви замечательной девушке по имени Оля я и посвятил эту песенку, адресовал точнее, ну и посвятил, адресовал одно и то же. Это шуточная песня, подражание русско-народной интонации. И я ее потом пел лет 20 и на сцене, и в любом застолье, не придавая этому никакого значения. Пока ее не попросил Михалков свою ленту «Пять вечеров». И вот эта лента прославилась, а с ней прославилась и эта песня настолько, что потом ее объявили как русскую народную песню. Вот вся ее краткая история.
0: Я даже знаю, что когда вам звонили... Вы потом отвечали очень интересной фразой.
1: Да, я отвечал, русский народ вас слушает.
0: Ну а что, факт?
1: Да,
0: разумеется. Дальше я хотела бы расспросить вас, потому что мы говорим о вас еще и как драматурге. Драматургией вы занимаетесь практически все эти десятилетия, любя бесконечно драматургию и театр, по-моему, с каждым годом все больше и больше. И, разумеется, мюзиклы, либретто. Много всего происходит. Вы писали и «Обыкновенное чудо» снова по Шварцу, и «12 стульев». Я знаю, что «Золотой теленок» уже случался.
1: Нет, стучался, да, стучался, но, не, но до дела не дошло. Хотя,
0: в итоге нет.
1: Да, в итоге не пока не образовалось. Такого музыкального спектакля по «Золотому теленку» не образовалось. Единственное, что могу сказать, что некоторая песня, которая должна была звучать в «Золотом теленке», зазвучала все-таки в «12 стульях». Это песня Остапа о Рио-Рио. Потому что мечта его о Рио-де-Жанейро – это мечта, озвучена им в «Золотом теленке». А в «12 стульях» он не говорил о Рио-де-Жанейро, насколько я помню, но, тем не менее, эта мечта там была воплощена в танго, да.
0: А что касается Гарри Бардина и «Гадкого утенка», как получилось вообще это?
1: Я уже был известен среди кинематографов как способный автор песен для кино. И за мной, правда, был только один мультфильм, который называется «Синяя борода», где мы сотрудничали с Геннадием Гладковым. Это работа 78-го, по-моему, года.
0: Между прочим, в Википедии я посмотрела, до сих пор написано, что автор текстов Юлий Михайлов. Ну, то есть ваш псевдоним известный.
1: Да, это был мой псевдоним. Он мне просто ужил 16 лет, с 69-го года по 85-й. Так что это я прикрывался им для того, чтобы легально работать в кино и в театре. Потому что Юлий Ким в списках партийных числился как махровый антисоветчик. А с моим псевдонимом любое начальство было согласно, и таким образом псевдоним позволял со мной сотрудничать, да.
0: Ну, а «Гадкий утенок» вы там, по-моему, впервые для себя писали музыку на классическую музыку с текстом.
1: Как вам сказать, я пользовался классическими мелодиями в разных случаях. У меня где-то есть и Бетховен, где-то есть и Брамс. Иногда, и даже я использовал музыку Данаевского в некоторых, или цитировал ее в некоторых своих песнях. А здесь, да, впервые мне пришлось посотрудничать с Петром Ильичем, который, правда, был адаптирован Сергеем Анашкиным, который занимался оркестровкой мелодии Чайковского для этого мультфильма. Вот в такой тройной союз породил вот эти 8 арий или песен, которые в этом фильме звучат.
0: А что сейчас происходит, Юрий Александрович? Я имею в виду драматургию именно театра.
1: Сейчас происходит, как и везде, ковид. Коронавирус, да, коронавирус, который ужасно отразился на существовании всех публичных действий. Именно начиная от рынков, магазинов, кончая цирком, стадионами и так далее, и так далее. Ужасно отразился, потому что собрать зрителей в театре сейчас нельзя, так как они собирались раньше. Либо они рассаживаются квадратно-гнездовым способом, либо театр вообще не закрывается на неопределенный срок. В зависимости от того, поднимается волна вируса или опускается. Вот, и поэтому сейчас очень многие театры, кинотеатры страдают, конечно, от всего от этого, а также стадионы, а также школы, а также институты и рестораны в том числе. Да, это все мне не надо рассказывать в Израиле. Израиль сам прекрасно это в своей жизни и на своей, как говорится, шкуре ощущает. И я вместе с ним.
0: Юрий Александрович, расскажите, пожалуйста, о том, что вы называете тремя эпосами, которые вы сделали.
1: Тремя?
0: Ну, российский, корейский, иудейский. Вы, по крайней мере, так их разделяли.
1: Тремя эпосами. Да, я не расслышал слово «эпос». Да, есть у меня вклад. Есть у меня вклад в эпическое творчество всех трех наций. Что касается Израиля, то у меня есть целых 3 сочинения, и все они на библейские темы или по библейским мотивам. Одно из них называется «Еврей Апелла». Это по сюжету Фихтвангера из его большой книги «Иудейская война». Это, кстати, сочинение называется «Еврей Эпелла», и это сочинение поставлено в Израиле небольшим таким театром «Микро», который располагается в нашем Иерусалимском театроне. Этот театр «Микро» возглавляет Ирина Горелик, она меня и пригласила в эту работу, то есть попросила разрешения поставить «Еврея Эпеллу». И вот он там идет. Сейчас я не знаю, идет ли. А что касается портфеля, то там лежат два бессмертных огромных произведения. Одно из них называется «Время складывать камни». Это либретто огромного такого, я бы сказал,

0: Поэтому он, царь Давид, ждет своего часа. Вот это эпос еврейский. Что касается корейского эпоса, то он где-то в 7-8 году, ташкентская диаспора корейская обратилась ко мне с просьбой сочинить либретто для мюзикла по их широко известной фольклорной сказке про красавицу Чунян. Это такой Шекспир, но в таком еврейском фольклоре, то есть в корейском фольклоре. Я сочинил, но там загремел дефолт 2008 года, и проект рухнул. И что касается мексиканского или латиноамериканского, назовем шире, эпоса, то по просьбе композитора Рыбникова я написал новое либретто на уже готовую его вещь, которая называется «Звезда и смерть» Хоакина Мурьетты. А это тоже на материале такой известной легенды о мексиканском золотоискателе, который пытал свое счастье на калифорнийских золотых россыпях. И там с ним связана трагическая очень история. И вот я ее и написал для Алексея Рыбникова. И время от времени она идет на каких-нибудь подмостках, потому что там своего театра пока нет.
1: Вас можно слушать и не переставать, собственно, это делать, иногда подбрасывая вопросы. Поэтому я могу сейчас только поблагодарить вас за это потрясающее интервью и потом сделать вторую часть, как это бывает, после перерыва в театре, после антракта. Спасибо вам большое, Юрий Александрович, и хорошего вам года.
0: Большое спасибо и вам за то, что меня пригласили. Мои поздравления радиослушателям. Шана това, как говорится. А что касается после антракта, я так понимаю, что мы еще поговорим, да?
1: Обязательно. Я очень этого хочу, поэтому мы с вами обязательно договоримся, встретимся. Очень хочется встретиться уже в студии, наконец-то, потому что все уже соскучились. Спасибо вам еще раз большое за это интервью. Будьте здоровы, конечно, и пишите. Все этого всегда ждут.
0: Литераут.
1: Литераут. Спасибо большое. Всего вам хорошего.
0: До свидания.
1: Всего доброго. Сегодня с нами был Юлий Ким.
2: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромный гонорар? Пусть вещи совет.

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я поседею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю

что делать, родная? Метильный балет не трогает мерзлой земли. Куда мне девать лотерейный билет, в котором сплошные нули? Попробовать счастье в другом тираже.

0: Канрека. Здесь и сейчас. В эфире музыка с Таней Барской на Канрека. Здесь и сейчас.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Хорошего дня, хорошего настроения, хорошей музыки, разумеется. С вами Таня Барская. В этом часе я хочу предложить вам подборку по вашим просьбам, которая касается на этот раз песен на иврите, адаптированных на иврит в нашей стране, но которые родились в очень и очень разных странах, на разных языках, разумеется. И сегодня вы услышите в этом часе голоса Хавы Альберштейн, Вардины Коэн, Ярдены Арази, Гиди Гова и Корейна Лаль, Арика Лави, Ицхара Коэна, Дорона Мазара, Ирама Гаона, Арика Лави самого сольно, Мати Каспи, дуэта Парварим и коллектива Зеузе. Хорошего прослушивания. Песня, с которой мы начнем, называется «Бульвар разбитых мечтаний или надежд». Она была написана аж в 1933 году. Тони Беннет спел ее в 50-м. Публика ее тогда не оценила, оценила гораздо позднее. Но у песни этой «Долгая жизнь», поют ее на разных языках, то есть есть очень много кавер-версий. Она звучит в кино, в телесериалах. Очень много всего. Но поскольку мы говорим о версиях на иврите, давайте слушать. Если вначале эта песня звучит в исполнении Тони Беннета, то мы говорим о версии израильской, а их несколько: Арик Лави и группа «Шоколад Мента Мастик», «Аперута в Айареах».